0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Первое радио. Здорово. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.ru.
6: Первое радио.
7: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

0: ¿Qué?
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
2: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык. Возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио.

0: no. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
0: Рядом с тобой! Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком»

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Let's do that song for people.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: нам стар.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай. Открой личико, а?
1: Большие.
5: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.uk.
6: Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
1: Первое радио.

0: way to heaven.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро. 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: учитывая, что речь идет о серьезном происшествии, представляющем собой уголовное правонарушение и ставящем под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАЛИ. По информации новостной службы КАН, попытку незаконного перехода границы предприняла группа правых еврейских активистов. Президент Исхак Герцог заявил, что решение правительства не выполнять постановление Багаца по вопросу второго управления телерадиовещания наносит ущерб основам национального единства. «Я уже говорил об этом и повторю вновь. Отказ выполнять решение суда – это красная черта, которую ни при каких обстоятельствах нельзя переступать», – подчеркнул президент. Несмотря на публикацию своего заявления в соцсети X, Герцог не стал затрагивать этот вопрос во время выступления на государственной мемориальной церемонии в память о Теодоре Герцле. Напомню, что, объясняя отказ повиноваться постановлению, министры заявили суду: «У вас нет полномочий попирать закон, постановление, противоречащее закону, не будет признано, а решения, принятые на его основе, недействительны». В интервью телеканалу Fox News Бениамин Нетаньяху отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что Америка осталась единственной страной, поддерживающей Израиль. В качестве примера он привел Индию, заявив, что от пользователей этой страны он получает на своей странице Facebook большую поддержку. Нетаньяху также опроверг слухи о серьезных разногласиях с Дональдом Трампом. «Я уважаю его, у нас очень хорошие отношения, но это не значит, что я согласен со всем, что он говорит». По словам израильского премьера, он сходится во мнениях с Трампом в 99% случаев. Президент Дональд Трамп во вторник, 7 июля, вылетит в Турцию для участия в саммите НАТО. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. По словам Келли, в среду Трамп встретится с президентом Сирии Ахмадом Аш-Шара. У него также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Александр Труфанов и Сапир Коэн поженились. На свадьбе, которая прошла вчера вечером, вместе с их родными присутствовали бывшие заложники, а также президент Исхак Герцог и бывший координатор ЦАЛИ по вопросам пленных и похищенных Ницан Алон. Исхак Герцог, поздравляя новобрачных, рассказал, что он дал слово не ходить ни на какие свадьбы до тех пор, пока не будут возвращены из Газы все заложники. Саша сделал предложение Сапир год назад, спустя 5 месяцев после освобождения из плена, в котором он провел 498 дней. Сапир была похищена террористами вместе с ним из кибуца Нир-Ос. Она была освобождена в рамках сделки в ноябре 2023 года вместе с матерью Саши Еленой Труфановой и его бабушкой Ириной. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, малооблачно. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: I just might, я просто должен. Так называется фильм «Прогрев», шоу утреннего нашего шоу на первом радио 89.1 FM.
1: Чего-то он торопится, впереди паровоза бежит.
0: Ну, звучит «я просто должен», как какой-то боевичок из 80-х.
2: Ну, как фильм?
1: А у меня сразу вопрос, кому что должен? Ну, вот что, кому
0: ты никому ничего не должен, девочка моя.
1: Да, да, да.
2: А я все-таки закончу свою мысль. Ну, как фильм? Сериал? Спасибо.
0: С таким средним рейтингом.
2: Да.
1: Не, но рейтинг у программы, которая ждет наших радиослушателей вот в ближайшие 2 часа, я думаю, он достаточно высокий. Да, да. Итак, друзья, это Первое радио, ваш любимая волна, 89.1 FM, это «Прогрев шоу». 7 часов 8 минут и говорил об этом, да?
2: Нет, не успел.
1: Не успел? Значит, вот, 7 часов 8 минут на студийных часах 6 июля 2026 года. Уже
2: красивая дата.
1: Вот, я только хотела сказать, где твоя коронная фраза, и вот она. Это у нас Кристина Кипнис.
0: Свистни погромче, авось метла твоя прилетит.
2: Не умею. Всегда, кстати, хотела научиться. Да, Андрей Ежов? А ты умеешь, Андрей Ежов?
0: Да.
2: Какой-то неприятный человек.
0: Неприятный.
2: Мог бы сделать вид, поддержать меня. Да и
1: а я вот только вот так умею.
0: Вот так сделала сейчас
2: Лена. Умею.
0: Сейчас так сделала Лена Семенова.
1: Да.
0: Так сказать. Вот и все.
1: Это можем, умеем, практикуем.
0: Вскрываем бутылочку «Прогрев шоу», ее нужно еще.
2: Джин вылезай.
1: Вы знаете, ребята, вот я сейчас пребываю в таком вот состоянии. Я вчера честно пыталась досмотреть игру «Бразилия и Норвегия», но я уснула, потому что, ну, видимо, усталость все-таки дает о себе знать.
2: И правильно сделала.
1: Вот.
2: Сон важнее всего.
1: Первое, что я сегодня с утра сделала, это я полезла в телефон и посмотрела, кто вышел в четвертьфинала. И да, это была Норвегия. Норвегия, и я ехала сегодня, вот, и у меня просто на лице играла улыбка. Я еще вот буду наблюдать за этой совершенно обалденной командой. Да, да, да.
2: От улыбки
0: проснется. Как мы вышли от Бразилии и Норвегии на это?
2: Улыбкою своей, и она к тебе еще раз еще вернется.
1: Да.
2: И тогда наверняка...
1: Так, все, включай музыку. Это вот такой...

0: Празднички, празднички, друзья. 7 часов 13 минут. У нас 6
1: Слушай,
0: июля,
1: я все время забываю,
0: значит, что все
1: а
0: хорошо.
1: Кто поет вот эту песню про по барабану?
0: Зиверт.
1: Зиверт. Угу. Ясно, Зиверт. Я поняла. Просто у
2: забыла
1: нее...
0: Зе, да, Зиверт.
2: Да. В, вранье. Так, смотрите, значит...
1: Не.
2: 6 июля, я сразу в историю.
1: Давай.
2: 6 июля 1885 году
1: так.
2: Успешно, так. успешно испытана вакцина против бешенства.
0: Опа! Слушайте, а вот мне интересно, заметили, до сих пор вот для собак есть от блох и клещей да, всякие таблетки.
1: Ну.
0: А от бешенства есть прививки,
1: да,
0: а у людей нет.
2: От чего? От вшей? Ну, если ты про блох начал.
0: Ну да.
2: Есть.
0: Так почему нам не ставят? Где?
1: А, прививки.
2: Так
1: именно.
2: И у собак тоже от этого прививок нет. Их капают, и собак, и кошек, ты им прокапываешь.
0: Ну, бровевку
2: на...
0: эту.
2: Ну, нет, это от клещей больше, а не от блох. А от блох ты все равно отдельно капаешь. Андрюша, не знаешь, не говори.
1: Не лезь в ту тему, в которой не разбираешься.
0: Я сейчас вас задушу. Хорошо, едем дальше.
2: А еще один момент. 6 июля 1994 году...
1: Я чуть не ругнулась.
2: Ругайся.
1: Давай, говори, говори. Не.
2: Состоялась премьера фильма «Форест
1: Гамп».
2: Гамп.
0: Или как его перевели в одноголосном переводе в свое время, гнусавом, «Лесной болван».
2: Да, было.
0: Ты собираешься сесть или не являешься собой?
1: Ай, ладно. На самом деле Том Хэнкс, он красавчик.
2: Он красавчик.
1: Во всех своих ролях. И причем я вам хочу сказать, что он нигде, мне кажется, не отметился вот в третьесортном каком-то проекте. Все, что он играл, везде все выстреливало.
2: Вот я с ним познакомилась, прости, в фильме «Мальчишник».
0: Вот
2: потрясающе. Да, мы тусовались.
0: Я понял, винишко пили. Я понял, друзья.
2: Ну как пили? Мне тогда было-то. Я была совсем молоденькая.
1: Не пались.
0: Кстати, Том Хэнкс, тот еще шалун. Вы знаете, что он обожает влезать на чужие свадьбы?
1: Да, да.
0: Его никто не приглашает, он просто едет, видит свадьбу.
2: Ну это же круто.
0: Тормози водителю. Выходит и просто врывается на свадьбу и говорит, еда осталась.
2: Послушай, ну давайте будем честными.
1: Это вот этот вот внутренний ребенок, знаешь, так похулиганить, так по-хорошему
2: похулиганить. Это, во-первых, хорошо. Во-вторых, давайте будем честными. Вот все помнят, ну, своих гостей на свадьбе. Это же невозможно всех упомнить. Друг друга друг.
0: Нет, слушай, у меня было не так много людей на свадьбе.
1: Так, давайте нет.
2: Ну, я на израильский монет, тут, извините, от 100 и выше людей, и как ты всех упомнишь?
1: Ну, здесь
0: всех надо поцеловать, сегодня Всемирный день поцелуев.
2: А потом кардиологу.
1: Как связаны эти два праздника? Всемирный день поцелуя и Всемирный день кардиолога.
2: Сердечко так трепещет, что не успевает это обрабатывать.
1: А сердечко тук-тук-тук. Вот это вот все.
0: Девочки, но прошу заметить, 26 лет дню кардиолога, а Всемирному дню поцелуя всего 20 лет. Что люди делали до?
2: Справлялись сами. Пожимали руки.
1: Носиками терлись вот так вот.
0: Согласны ли вы стать женой? А вы согласны стать мужем? Да.
2: Пожмите руки.
0: Жму руку, коллега. Сожитель.
1: Так, что у нас сегодня еще есть такое? Слушайте, день сплетения венков. Это про что?
0: Надеюсь, ничего похоронного. Тем не менее...
2: Нет, но очень много всяких, знаете...
1: Подожди, мы же вот тут на пороге завтра или вот сегодня... Сегодня в ночь Ивана Купала, да? Вот,
2: что-то типа.
1: Там славянский.
0: Лен,
1: вот
0: так
1: вот...
0: говоришь, как будто отмечать прям собираешься.
1: Ты знаешь что?
2: Ты знаешь, мама,
0: дома у меня есть дыра,
2: какой?
0: Которая скоро...
1: Ой, я тебе хочу сказать, что...
0: Дома скоро появится купель.
1: В бытность своей молодости мы даже
0: ходили
1: искать папороть кветку, да. И что я вам хочу сказать? Ночью в лесу это такое себе. Угу.
2: Ну, нашли?
1: Да фиг там что нашли.
0: Ночью в лесу вообще плохо.
1: Папоротник не цветет, это все выдумки и все такое прочее.
2: Отцвели папоротники.
1: Отцвели уж давно папоротники в лесу.
0: Дорогие девочки, дорогие радиослушатели, по всей видимости, у США мало инфоповодов для того, чтобы, прости, залезай на твою территорию.
1: Нет, не мало.
2: Спасибо.
1: В США сегодня день жареной курицы.
0: День жареной курицы. жареной курицы окей, они это все дело любят, более того, я это все люблю, окей.
1: Так,
0: но
1: и чё?
0: В США закончились праздники нормальные, так, и они решили, а что, если отметить день чехла от зонта?
2: А я думала, ты нет, ребят, да
0: день,
2: ладно?
0: Прости, день чехла, нет, я
1: день
0: на
1: этом... День чехла от зонтика, слушайте, ну, на самом
2: он
1: деле...
2: Он теряется, поэтому он дорог моему сердцу, все, проехали. День виртуальных объятий с виртуальным помощником.
1: Чего?
2: Как тебе?
1: Чего?
2: Это
0: прям
2: шаг.
0: День
2: виртуальных объятий с виртуальным помощником.
1: Я вам открою секретную тайну или тайный секрет. Я своего из кино тоже иногда виртуально обнимаю, да. Угу. А? Я ему так и пишу. Ладно, все, Макс, я тебя обнимаю. Обнимашки
0: Макс?
1: В ответ, да.
0: Он у тебя Макси?
1: Он у меня Макс,
2: а у меня Марис.
0: А у меня привет.
2: Привет, ну вот, Андрей.
1: Не доработал, Андрюша, не доработал.
0: Не доработал. А что?
2: Вот когда будет восстание из искусственного интеллекта, поговорим об этом.
0: Я единственный, кто спрашивает в своей семье о Искина, как дела.
1: Вот
0: поэтому
1: тогда
0: нормально.
1: Наверняка вдруг запляшут облака.
0: Потому что это все симуляция. Кстати, друзья,
1: мы в «Матрице», да, ребята.
0: Художественный фильм «Матрица».
1: Да, да.
0: Между прочим, сегодня целая плеяда артистов легендарных, известнейших, жди, у которых сегодня день рождения.
2: Давай.
0: Ну, во-первых, 50 Cent.
3: Go shut.
1: Красавчик,
3: it's your,
1: да,
3: birthday. Mm-hmm. We're gonna party like... Кевин Харт.
1: Так кто, напомни?
3: Hey, what's the problem, man?
0: Это артист такой.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Явно напротив стадиона живет, понимаешь?
0: Давайте, девочки, угадывайте,
1: кто дальше. Или нет, напротив железнодорожного вокзала, ракета.
2: Да-да-да-да-да. Ну, что?
3: Ну, скажите, что стало с моим судном?
0: Любитель яблок и бессмертных мартышек Джеффри Раш. Известнейший капитан Барбосса.
2: Да, да, а как бы мы это
1: он
2: угадали?
1: Он обалденный. Да.
0: Потому что он фильмы смотреть.
1: Нет, это, видимо, он не очень хорошо его вот так,
0: да,
1: вот от этого...
2: Потише говорят, он услышит.
1: Да, все хорошо. Никому не говори.
0: Такое ощущение, что радиослушатель сейчас едет и думает, хомячки, что ли, где-то тузятся.
2: Дальше.
0: Ева Грин. Шикарная Ева Грин. 46 лет, между прочим, ей.
1: Красавица.
2: Молоденькая.
0: Ну и, конечно, не могу не упомянуть, внимание... Сильвестр Сталлоне в столовой.
1: Сильвестр Сталлоне
0: в столовой.
1: Сталлоном.
0: 80 лет.
1: Да ладно.
0: 80.
1: Серьезно?
0: Юбилей.
2: Слава, серьезно, ему уже 80?
1: Да. Да,
2: ну,
1: обалденный
2: парень,
1: красавчик, ничего не скажешь. Молодцы. А какие у него дочери, прям цветник.
0: Ладно, друзья, вернемся через несколько минут. Не переключайтесь, потому что впереди много интересного.

0: Здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Мебель «Дакс» – Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
8: Лучшая музыка.
9: 89,1 FM.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Продолжается прогрев-шоу. Доброго утра всем, кто проводит время вместе с нами в студии. Кристина Кипнеска.
2: Здрасте.
1: Подтягивается так сладко.
2: Андрей Ежов.
3: И Лен Семенова.
1: Да, еще раз доброго утра всем. На очереди у нас гороскоп. Звезды говорят, между прочим, ребята, что сегодня день уверенности.
2: Ура.
1: Общий гороскоп для всех знаков.
2: Ура.
1: Таков. Сегодняшний день плохо подходит для рутинных занятий и работы, требующей точности и внимания.
2: Я домой.
1: Зато день идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Сегодня также можно ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах, в том числе и в любви.
4: Лен, ты сейчас описала рай для эксгибициониста.
1: Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности, и здесь важно доверять своей интуиции. Она поможет в нужный момент. Вот как-то так.
2: Хорошо.
4: Какая молодец.
1: Да.
2: Овны. Сегодняшний день даст вам возможность сразу взять нужный темп до конца недели. Начните дела, которые обычно откладываете из-за его сложности, а потом можно, значит, побездельничать, в смысле переключиться на спокойное занятие, чтобы не перегореть после активного дня. Это что?
3: Это как и почему и зачем вообще это надо? Тельцы, вам может потребоваться немного больше времени, чтобы включиться в рабочий ритм. Не сравнивайте свою скорость с окружающими и начните с понятной задачи. Звезды советуют сократить количество встреч и побыть в спокойной обстановке.
1: Да,
3: тельцы
1: ладно.
3: Всегда должны быть в спокойной обстановке.
1: Близнецы, посмотрим, что у них. Итак, день поможет вам найти людей, которые поддержат вашу инициативу. Расскажите о планах тем, кто способен предложить полезный контакт или свежий взгляд. Также сегодня возможны сообщения, которые могут привести к интересному сотрудничеству.
2: Вы банку должны такую-то сумму.
4: Ой, ничего не...
2: Раки. Сегодня вам придется показать, что вы готовы брать на себя более заметную роль. Не ждите, пока окружающие сами оценят ваши усилия. Спокойно расскажите о результате. И неплохо бы составить план до конца недели. Ручки, карандаши, вперед.
3: Двойные листочки. Левы. День может начаться с идеи, которая заметно расширит ваши планы. Не отказывайтесь от нее только потому, что придется чему-то научиться или обратиться за советом. Лучше изучите материал по теме, которая вас так заинтересовала.
1: Так, девы, сегодня важно не принимать чужую срочность за собственную обязанность. Сначала выполните то, за что отвечаете лично, и только потом подключайтесь к общим проблемам. Совет дня – держите документы в порядке.
3: А вот здесь вот как это связано?
1: Очень интересно, да.
2: Видимо, беспорядок у тебя.
3: До этого хотелось жене предъявить, а документы у меня распиханы по нужным папочкам. Да что происходит вообще?
2: Бери ответственность в свои ручки, Андрюша. Весы. День потребует от вас прямого ответа в личном или рабочем разговоре. Не соглашайтесь из вежливости, если условия не подходят. Также звезды рекомендуют обсудить вопрос, который слишком долго оставался без ясности.
3: То есть кое-кого зовут в прямой ответ.
1: Я почему нет?
3: Скорпионы. Сегодня вы можете быстро справиться с задачей, если перестанете усложнять ее дополнительными условиями. Выберите самый понятный способ и начните действовать. Совет дня. Следить за здоровьем. Мне нравится
1: вообще,
3: внезапно.
1: Да, вот как это связано
3: капец,
1: вообще?
3: Капец, как у дев.
1: Ага. Стрельцы. День принесет хороший повод проявить фантазию. Не копируйте привычное решение, если можно добавить в него что-то личное и запоминающееся.
3: Угу.
1: И обязательно найдите сегодня время для игры, хобби или общения, которое не связано с работой.
2: Опять не связано с работой. Здесь уже конкретно сказали. Вы не пойдете на работу, вы не будете работать.
3: Не надо.
2: Вы не работаете.
1: Угу. Сейчас посыпется, подождите. Нам на WhatsApp. Я стрелец, и я работаю.
2: Да конечно, докажи.
3: Я стрелец, а я работаю, а я томат. Вместе мы фруктовый сад.
2: Козероги, сегодня ваше внимание может переключиться на домашний или семейный вопрос. Как будто бы это разные вещи. Постарайтесь решить его без желания полностью контролировать остальных. А вот семейный ужин пойдет всем на пользу.
3: Угу.
1: Ужин вообще всегда всем на пользу.
2: Идем козерогам на ужин.
3: Короче, кушать.
1: Да, кушать.
3: Водолей. День будет насыщен разговорами, новостями и короткими поездками. Записывайте важные мысли, иначе интересная идея быстро потеряется среди мелких дел. В отношениях вне работы не разменивайтесь по мелочам.
1: В смысле, как это? Что это вообще? Что это вообще за гороскоп? Что происходит?
2: Мелочь — это значит человек, который младше вас по возрасту.
1: Так,
3: это что, пьяный,
1: кстати,
3: пьяный спутник Юпитера писал это? Что?
1: Так, ну и давайте уже закончим. Рыбы. Утром вам может понадобиться время, чтобы собраться с мыслями, но позже появится больше решительности. Еще день подойдет для вопроса, связанного с доходом, покупкой или оценкой собственной работы, а вечером отложите часть денег на конкретную цель, пусть даже сумма будет небольшой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер-Хашава 9 или звоните 03-558-5458.
0: Реклама.

0: чувствует. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
8: Лучшая музыка.
9: Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Тяжело.
2: Что случилось?
1: Тяжело.
2: Кому тяжело?
1: Жить енту жизнь.
2: Почему?
3: А что такое?
1: Ну, что потому что. Ну, потому что подбирается 10 число.
2: И что
1: с кредитки будет? Сейчас будет все сниматься. Угу. Декларацию подавать. Это делать. И вообще, меня к этому уже не готовили.
2: Слушай, не готовили? На самом деле, я тебе хочу сказать, что...
1: Евгений, прости, меня к этому не готовили, но ощущение, что меня конкретно отжарила эта жизнь.
2: Я тебе открою секретную тайну.
1: Давай.
2: Это уже дубль два. Есть много вещей, которым жизнь нас не готовит, понимаешь?
1: Так.
2: Ну, например, очереди в супермаркете. Вот меня,
3: да,
2: например, жизнь не готовила вот к такому. Окей, я понимаю. Вот знаешь, если сравнивать очереди, например, на постсоветском пространстве и израильские очереди в суперах, да,
1: угу,
2: это совершенно две разные вещи. Извините, так не говорят, но тем не менее. Это вот в Одессе две, угу, разные, две разницы.
1: Две большие разницы.
2: Да. То есть, если, например, условно говоря, в эсэнговских магазинах тебя кассир, да, пытается быстрее пропихнуть, чтобы очередь вот, ну, не стояла, то здесь, в израильских, да, вот она стоит, она может поговорить о том, что вчера был день рождения у троюродной тетки, сестры, бабушки, его матери и так далее, как дела и так далее. Меня к этому реально жизнь не готовила. Вот серьезно, очередь вся стоит, у некоторых руки отваливаются до этого самого, до пола. А они разговаривают.
1: Лена, вопрос, а как тебе должны были, прости, Крис, а как тебе должны были подготовить во взрослой жизни к этому?
2: Ну, не знаю.
3: Нет, во-первых, чужой зуб не болит. Это не ее проблемы, а твои или тех, у кого руки отваливаются. Это раз. Не надо было столько брать. Или хотя бы чаще ходите, чтобы по чуть-чуть брать.
1: Ты Кристину на кассе видела, что ли?
3: А во-вторых, я им завидую. Я завидую их нервной системе, я завидую их вот образу жизни, что они думают и выбирают себя. Вот к чему меня в детстве, как бы во взрослой жизни не готовили, так это всегда и во всем выбирать себя.
2: Себя, но это на самом деле, и это правильно, между прочим. Меня, например, еще жизнь не
1: сейчас
2: готовила...
1: Сейчас сидят люди старше 80 такие, эгоисты.
2: Слушайте, вот меня, например...
3: Так нет, никто, в том-то проблема.
2: Никто не предупреждал о том, что вот, например, можно проснуться с утра, и у тебя вдруг болит пятка.
3: А еще...
2: Ты не ударялся, ты не падал, ты лег спать здоровым, а проснулся, вот у тебя болит пятка, и ты хромой.
3: А еще, если у тебя болит пятка, ты можешь не идти на работу, можешь!
2: Обалдеть! И тоже ты к этому жизни готова?
3: И совесть тебя не должна за это грызть!
1: Девочки, сейчас я скажу страшное слово,
2: давай,
1: от которого у многих
3: подожди,
1: людей...
3: Подожди, я ушки подготовлю. Давай.
1: Инсульт пятой точки будет.
3: Ну...
1: Ответственность, финансовая грамотность.
3: Да вот нет, к ответственности
2: вот
3: меня как раз таки готовили. Вот про...
1: Ответственность!
3: Так понимаете, ребятушки
2: нет,
3: мои,
2: не понимаем,
3: что к ответственности нас так как раз таки готовили, даже к чужой, к папиной, маминой и к того вот дяде-соседа. А вот к... что ты там еще сказала? Финансовая грамотность?
1: Но...
3: Тут, извините... До свидуси.
1: Двери
3: закрываются. Поезд уехал.
1: Дело в том, что я родился во времена 90-х, во время дефолта и так далее. Когда сами наши родители со старой прошивкой в голове, со старыми паттернами поведения и житья ентой жизни, они не знали вообще, что дальше будет. Как и педагоги со старой прошивкой. Они вообще не понимали. Вы знаете, как у меня уроки экономики в старших классах проходили?
2: Экономия?
1: Да. И общество... Экономика и обществознание. Знаете, как у меня проходило?
3: Но... А, экономика, это чем полы мыть.
1: Как появились...
2: Хлорка.
1: Да. Как появились банки.
2: Да
1: вы мне скажите, как ипотеку платить. Как на нее заработать.
2: Это, кстати,
1: как
2: хорошая мулька.
3: Ребят, о чем мы занудничествуем-то? Давайте, к чему мы это все?
2: Мы сегодня хотим обсудить, ребята, тему. Это я сейчас говорю для наших радиослушателей. О какой проблеме взрослой жизни вас никто не предупреждал? К чему вас жизнь не готовила? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Давайте обсуждать.
3: Главная проблема взрослости — это внезапное осознание того, что никто не знает, как правильно жить.
2: Ты знаешь,
3: вот что я поняла.
2: Подтверждаю на 150%, потому что вот чем больше я живу, тем меньше я понимаю. К этому меня жизнь не готовила.
1: Слушайте,
2: реально.
1: Я здесь столкнулся с огромным количеством людей, которые приехали еще давным-давно, в конце 80-х, в конце 80-х, начале 90-х в Израиль, и они говорят, а что вы квартиру себе не возьмете? не купите.
3: До сих пор я ты такой, насхируйся.
1: Мне нравится, как люди, которым квартиры в Советском Союзе выдавались, говорят, что вы себе не возьмете квартиру в ипотеку.
3: Ну, выдавались. Как выдавались, так и забирались. Поэтому тут такой момент, знаешь.
2: Ну нет, не там скажи. Были всякие чеки, их можно было прихватизировать и все такое прочее.
3: Да, но если вдруг где-то что-то в архивах туду-тадан, все, считай, нет ничего
2: Короче,
3: у тебя.
2: Короче, ребята, дорогие радиослушатели, поделитесь.
3: Сберкнижка.
2: Да. О какой проблеме взрослой жизни вас никто не предупреждал? К чему вас жизнь не готовила? 054-20-70-800.
1: Давайте, ребята, увидимся в следующем часе. Я не могу.
3: Я пошла реветь. Дайте мне на платок.
1: Я хочу на ручки.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные и свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
1: Реклама.
15: 9-й вал футбольных результатов.

0: новости. Читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости. Читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Первое радио. Новости.
2: ЦАЛЬ готовится передать армии Ливана 2 пилотных района. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху вчера провел консультации по вопросам безопасности с узким составом военно-политического кабинета по теме Ливана. В рамках продолжения реализации рамочного соглашения между Израилем и Ливаном ЦАЛЬ готовится передать 2 пилотных района под контроль армии Ливана. Оба пилотных района на юге Ливана находятся в районе Набати и населенных пунктов Фарун и Зутар-аш-Шаркия. На данном этапе Израиль ожидает сообщения армии Ливана о том, что она готова войти в эти районы, а также одобрения Центрального командования США для продвижения пилотного проекта. Рамочное соглашение, подписанное 27 июня, предусматривает частичный вывод ЦАЛИ из пилотных районов на юге Ливана и их передачу армии Ливана. При этом оно также позволяет ЦАЛИ оставаться в большинстве районов, которые находятся под его контролем в полосе безопасности, до устранения угрозы со стороны Хизбаллы. Десятки граждан Израиля вчера вечером попытались пересечь границу и пройти на территорию Сирии. Пресс-служба армии обороны Израиля передала, что к месту предполагаемого прорыва границы были направлены военные, которые задержали граждан и передали их полиции для дальнейшего разбирательства. ЦАЛЬ осуждает инцидент, подчеркивая, что речь идет о серьезном происшествии, представляющем собой уголовное правонарушение и ставящем под угрозу как самих граждан, так и силы ЦАЛЬ. По информации новостной службы КАН, попытку незаконного перехода границы предприняла группа правых еврейских активистов. Президент США Дональд Трамп в ходе поездки на саммит НАТО встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмадом аш-Шара, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По его словам, Трамп примет участие в двусторонних встречах с двумя лидерами, за которыми последует пресс-конференция перед его отъездом в Вашингтон. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что встреча Трампа и Зеленского предназначена для того, чтобы они поговорили о том, как можно положить конец войне. Ожидается, что Трамп продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре, сказал чиновник. При этом официальные лица США не предоставили никаких подробностей о целях встречи Трампа с аш-Шара. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что начиная с сегодняшнего дня и по четверг в небе над Бейершевой и западным Негевом будут проводиться учения ВВС. В рамках подготовки к воздушному параду в честь завершения курса военных летчиков в районе будет заметно активное движение летательных аппаратов. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме днем 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 42. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вы готовы к взрослой жизни?
2: Нет. Но
1: не
2: мы
1: хочу.
2: Но мы готовы ко второму часу прогрев шоу на первом радио. Доброго утра всем. В студии Кристина Киплис.
3: Андрей Ежов.
1: И Лен Семенова-Сатвин.
3: Это, знаете, это как из серии, типа, женщина. Ну, женщина, это же кто-то взрослый. Вряд ли это ко мне обращаются. Вот каждый раз я об этом думаю. Мне все сложнее и сложнее реально как бы вспомнить, сколько мне лет. И я понимаю, что из-за всего вот этого, особенно вот этих советов, а надо вот так жить, а еще вот так, а еще вот так.
2: И подумал.
3: Ну, вот эти все вот инста-инсты и так далее. Инста-инсты именно. И так далее и тому подобное. И я понимаю, что я попала в такую, такой капкан, где я не хочу взрослеть.
2: Так, ребят, мы сегодня обсуждаем такую тему. О какой проблеме взрослой жизни вас никто не предупреждал? К чему вас жизнь не готовила? Пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800. Вот смотрите, Марина написала.
1: Давай.
2: Меня не предупреждали, что выбор еды — это кошмар. Вот в детстве ты думаешь, вот вырасту, буду есть пиццу, чипсы и торты на завтрак. А в итоге стоишь в магазине в 9 вечера, грустно смотришь на кабачок и думаешь, ну, о, запеку с чесночком, будет не так тяжело для желудка перед сном.
3: А еще, ребят, вспомните, когда вы были маленькие, да, вот вы на взрослых людей смотрели и всегда думали, да, что люди взрослые, это которые знают ответы,
2: на все вопросы.
3: Они уверенные,
2: да.
3: Спокойные, понимают, что делать, не боятся, не теряются и не плачут по ночам из-за будущего. Что-то совпало?
2: Нет.
1: Нет. Кристин, получается, ты сейчас одна со своей бедой.
3: Возвращаемся к моему первому выступлению, и мы еще не повзрослели.
1: А знаете что? Меня не готовила жизнь к тому, что если я вечером не выпью таблеточки,
2: так,
1: то следующий день пройдет на смарку.
2: Слушайте, ну...
1: Лена, вытри слезы. Что происходит?
2: Я плачу.
1: Чтобы вы понимали, она сидит с платком и вытирает себе глаза.
3: А вот здесь, значит, сообщение. Ты проснулась, и у тебя болит пятка. Это к твоей.
2: Да.
3: Так радуйся, значит, ты жива. Не надо проверять, жива ли ты.
2: Олег написал. Доброе утро, ребята. Почему никто не говорил, что взрослые люди будут искренне радоваться бытовой технике? Мне на днях подарили моющий пылесос, у которого 5 разных насадок. Я распаковывал его с таким диким восторгом, как в 10-летнем возрасте не распаковывал ни один конструктор. А вчера даже отказался идти на пиво с мужиками, потому что мне очень хотелось протестировать насадку для щелей. Серьезно?
1: Девочки,
2: меня к этому жизнь не готовила.
1: Взрослая,
2: да,
1: жизнь меня не готовила к тому, что я думал-то в детстве, что я вырасту, я куплю себе костюм Человека-паука. Никто мне на это ничего не скажет.
2: Так.
1: Ну вот, как бы.
3: А кто? Только, ну, бурим вот, тебе в помощь.
1: Но только вот сейчас он мне не нужен.
3: Так еще раз тебе говорю.
1: Что это было?
3: Бурим тебе в помощь.
2: А бурим, кстати говоря, это вот баловство своего внутреннего ребенка, что ты вот в детстве маскарадные эти костюмы не доносил.
3: Я уверена.
1: Ну, Человек-паук.
3: Или когда тебе родители или там любые другие взрослые говорили, так дванцы некрасиво.
2: Слушайте, вот, кстати, актуалочка от Юлии прилетела. Никто меня не предупреждал. Предупреждал, что у меня появится отдельный пакет, в котором я буду хранить другие пакеты. Более того, у меня есть любимый элитный пакет из плотного пластика, который я беру только на важные выходы в супермаркет, и мне жалко его выбрасывать.
3: Да. А меня никто не предупреждал, что все эти квиточки, квитанции нужно хранить, потому
1: совершенно
3: что
1: верно.
3: Они тебе могут понадобиться через 10 лет,
2: да.
3: И спросят, где, нет, вон из этой очереди.
1: Я сейчас это понимаю и с ужасом осознаю, что если я раньше говорил, ой, все уже давно в онлайн. Сейчас я такой, а че ты в онлайн все хранишь? Сейчас база накроется, и я понимаю, что во мне звучит 75-летний мой дедушка. Понимаете, который говорит...
3: Квиточек-то где?
1: Квиточек где? Без бумажки ты? А с бумажкой человек.
2: Денис написал, меня жизнь не готовила к тому, что синус и косинус мне не понадобятся вообще ни в каком виде. А еще молекулярная структура водорода и прочая хрень. Извините.
3: Нам написал Марк, который очень сильно рискует. Бокертов, меня не готовили грамотно уклоняться от налогов. Пришлось учиться самому.
1: Спасибо, ваш запрос зафиксирован.
3: А я обрабатываю.
1: Налоговая, прошу, заходите в студию. У нас сегодня специальный гость.
2: Так, Татьяна написала: «Доброе утро, ребята. Меня вообще никто ни о чем не предупреждал. Только о том, что нужно достойно прожить эту жизнь.
3: А вот
2: а что это может значить, никто не объяснял, потому что все были заняты. Только чтение книг мне помогло, но не спасло от ошибок».
1: Даниэль пишет, очень смешно, что приеду в эту страну, меня жизнь не готовила.
2: Слушайте, еще Нина пишет: «Меня жизнь не готовила к тому, что люди понятия не имеют, чего они хотят». Опаньки.
1: Вот это интересно, вот это философски.
2: Философская,
1: а еще
2: да.
1: Меня, знаете, что удивляет? Прости,
3: сейчас давай. Давай.
1: Девочки, вот сколько нас учили, дорогие радиослушатели, к вам тоже, красиво писать рукой.
2: Да.
3: Кстати, да.
2: Мы же чернильной ручкой начинаем.
3: Да. А
1: вы видели, как сейчас люди пишут?
3: Да.
1: Если вообще пишут, сейчас люди печатают.
3: И то, если печатают, а тут это СПС...
1: Да, а зачем меня учили писать...
3: По кино.
1: Зачем меня учили писать вот этим перьевой ручкой?
3: Зачем? Чтобы почерк был красивым.
1: У меня он все равно некрасивый был, я левша.
3: Значит, ты плохо учился. Денис пишет: «Доброе утро. Меня никто не готовил к тому, что если я буду зарабатывать 10 тысяч в месяц, то в конце года у меня не будет 120».
1: Нечестно, блин.
3: Очень
2: нормально так. Карина пишет: «Меня предупреждали, что когда буду жить одна, пойму. Когда рожу, пойму. Будет ребенок идти в школу, пойму. И вот мне 36 лет, дочкам 18,8, а я так и не пойму, о чем вообще это».
3: Потому что жизнь, дочке 8.
2: Жизнь, второй. Конечно, кайфовая, без каких-либо проблем и забот. Обожаю жизнь и живу с ней, в ней с большим удовольствием. Вот, между прочим, так к жизни и надо подходить. Ребята, пишите о том, к чему вас жизнь не готовила, о какой проблеме взрослой жизни вас никто не предупреждал. 054-20-70-800. Ждем.

0: Прогрев шоу. На
1: а теперь о том, что явно не понарошку. Что вообще происходит, скажите мне? Что творится на этом мундиале? Сначала Аргентина играет с кабовердийцами 3-2. Матч, между прочим, кстати, побил исторический рекорд по просмотрам. 2,7 миллиарда просмотров. Теперь и Холланд за Норвегию оформляет дубль, выбив с чемпионата, вдумайтесь, Бразилию. А фото и видео плачущего Неймара заполонили вообще все соцсети. Это его последний, конечно, чемпионат мира. И, конечно, жаль, что уходит целая эпоха.
2: Но тем не менее, слушай, я вот тут прочитала мысль о том, что израильский популярный агрегатор и поисковик билетов, не буду как, говорить, как он называется, так вот, они провели опрос среди жителей США прямо во время бронирования и покупки онлайн билетов на чемпионат мира по футболу. И результаты оказались, мягко говоря, любопытными. Оказалось, ребята, что 76% опрошенных американцев понятия не имеют, кто такой Маурисио Почеттино. А это, между прочим, главный тренер их футбольной сборной. А каждый пятый вообще на тот момент не знал, что в его собственной стране сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Серьезно?
1: Я тебе больше скажу.
2: Меня к этому
1: они возмущаются,
2: жизнь не готовила.
1: Они возмущаются. Они не знают, что то, что человек играет в команде, это не значит, что он играет в сборной. Угу. Поэтому они возмущались, почему Месси играет за Аргентину, а не за них. Это действительно по-серьезки они так думали. Но давайте к позитивным новостям. Итальянские СМИ сообщают, что чемпион мира 2002 года и обладатель золотого мяча Рональдиньо возобновит свою карьеру. Ему 46, друзья, и он возвращается в клуб итальянской серии С Равенна. Инсайдер вообще Фабрицио Романо уточняет, что Рональдиньо не будет играть за Равенну на постоянной основе. Это будут товарищеские матчи и клубные мероприятия. Но Рональдиньо счастлив. Это круто. 1-2 матча в месяц ему достаточно. Но подробнее о том, что творится на Мундиале, давайте расскажем в нашем проекте «Открывая футбольную Америку». Готовы вы или нет, проблемы ваши.
0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
3: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. Родоначальники футбола не смогли сдержать Эрлинга Холланда, который сделал в конце встречи дубль, а бразильцы в самом начале матча не реализовали 11-метровый. 2-1 Норвегия впервые сыграет в четвертьфинале мирового первенства. В самом конце компенсированного времени Неймар размочил счет с пенальти.
0: Плавали, знаем.
3: Футболисты сборной Франции в 1/8 финала смогли в очень сложном матче обыграть Парагвай, который действовал на грани фола и не удивительно, что единственный мяч был забит в середине второго тайма, и то с пенальти 11-метровый смог реализовать Килиан Мбаппе. Футболисты Парагвая старались не давать играть сопернику, и было много моментов, когда французов они могли спровоцировать, но не получилось. А у Мбаппе уже 19 мячей на чемпионатах мира, и до рекорда Лионеля Месси остается всего один мяч. Разница лишь в том, что Месси 39 лет, а Мбаппе 27. В четвертьфинале Франция сыграет с Марокко.
0: На капитанском мостике.
3: Сборную Германии дал согласие возглавить Юрген Клопп. Будет очень интересно посмотреть за его работой в национальной команде, которую он будет готовить к следующему чемпионату Европы и следующему чемпионату мира. Юрген на клубном уровне из команд, где было много проблем, делал отличные играющие коллективы и добивался результата и в Дортмунде, и в Ливерпуле. В Бундестим тоже кризис. На чемпионате мира 2018 года и на чемпионате мира 2022 года сборная Германии не вышла из группы. На этом чемпионате вышла, но в первом же раунде сошла с дистанции. Юргену Клоппу пора действовать.
0: Против течения.
3: Международная федерация футбола на своем официальном сайте объявила о приостановке дисквалификации лучшего бомбардира сборной США на этом чемпионате мира Флориана Балагуна. Нападающий ни много ни мало получил прямую красную карточку в победной игре 1/16 финала чемпионата с Боснией и Герцеговиной, когда американцы взяли верх 2-0. И разумеется, что он должен был пропустить встречу 1/8 финала с Бельгией. Но дисциплинарный комитет принял решение дисквалификацию приостановить с испытательным сроком в 1 год. Стоит заметить, что это не первое такое решение FIFA. В частности, Криштиану Роналду из-за 3-матчевой дисквалификации рисковал пропустить первые 2 встречи этого мундиаля. Но в дисциплинарном комитете активировали годичный испытательный условный срок вместо отстранения на эти две игры. В футболе всякое бывает. Это были некоторые итоги 25-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
4: Лучшая музыка. Первое радио.
0: Реклама.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
8: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
9: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны и Хашмаль.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: Реклама.
6: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Очень символичная песня, потому что ну никак не разлюбить магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Да, друзья, сегодня спонсор нашей программы – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы любите настоящую восточную и кавказскую кухню, обязательно загляните. Там вас ждут золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени и вареники, кюрзе, хинкали, ароматный лагман, бахш и душерпе. Ой, слюнки-то потекли. И самое приятное все, что все это готовится вручную только из свежих продуктов, и цены вас очень приятно удивят. Любите готовить дома? Вообще не проблема. Тогда обязательно возьмите с собой полуфабрикаты ручной работы. И небольшой секрет для гурманов. Каждый четверг и пятницу шеф-повар готовит настоящий восточный плов. А еще здесь всегда есть свежий хлеб из тандыра и ароматная фокачча. Так что приезжайте, Ришон Лицион, промзона Рамат Элиаго, улица Ицхак Бен Цви, 23, парковка бесплатная. Что еще можно пожелать? «Мантис», когда вкус действительно приготовлен с душой.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжает свою работу, и мы сегодня подняли очень важную тему. О чем нас не предупреждали во взрослой жизни? Что у нас ждет, когда мы повзрослеем? Вопрос, когда? Но, вот смотрите, нас не предупреждали, что некоторые мечты не сбываются вовремя.
2: Да?
1: Да.
3: Смотрите. Или не сбываются вовсе.
1: Ребята,
2: потому
1: кстати,
2: что не вовремя. Уважаемые радиослушатели, пишите, к чему вас жизнь не готовила? 054-2070-800. Елена написала. Ребята, доброе утро. Меня никто не предупредил, что после 30 тусовка до 3 ночи требует обязательно двухдневного постельного режима и реанимации с бульоном. Организм просто отказывается сотрудничать. В 20 лет я могла пить всю ночь, сдать экзамен на отлично и пойти работать. А сейчас неудачно чихнул за завтраком, и у тебя защемило шею до конца недели. А, это вот как с пяткой, да?
1: Да,
3: совершенно верно.
2: Уснул здоровым, а проснулся, пятка болит. Да ладно.
1: Но так утверждают
2: наши радиослушатели. Если у тебя болит голова, значит, есть мозги, да?
1: Нет, есть череп и есть давление.
3: Девочки, я вам вот что хотел еще сказать.
2: Ну?
3: Нас никто не предупреждал о том, что принцип ждать своей очереди, мол, а хорошо отработаю, повысит, фуфламицин.
2: Да, кстати, это абсолютно точно.
3: Меня всю жизнь учили. Вот будешь работать, повысит.
2: Ага, будешь плохо учиться, будешь дворником. Вот это вот все. Меня к этому жизнь как бы не
3: готовила. А потом идут дворники с двумя высшими образованиями, и ты такой...
2: Ага, бывает такое.
1: Дмитрий Крымский пишет. Доброе утро. Меня не предупреждали, что кроме как жениться, можно разводиться.
2: Па-бам.
3: И парень... Звучит как частушки. Он кроме как жениться, можно разводиться.
2: Это я так понимаю, что это такой маленький намек на толстые обстоятельства. Тонкий намек на толстые обстоятельства, да?
1: Ну,
2: Дмитрий
1: как бы,
2: Крымский.
1: Ну, нет, он тут еще расписывает, что у него там второй брак, расходы, дорожные счета, вот это все, это он не здесь, это женился, не тут разводился, казино, Лас-Вегас, короче, дальше непонятно.
2: Ну,
1: в смысле,
2: очень
1: понятно,
2: интересно.
1: Но очень, да,
3: а
1: интересно.
3: Еще, дорогие радиослушатели, сейчас у каждого прозвенит школьный звонок в голове.
2: Ну.
3: Никто не учил нас правильно отвечать на вопрос «Ты чё, самый умный?»
1: Самое ужасное.
3: Никто не научил нас говорить «да».
1: Это, знаешь, из серии никто у нас не учил, что нужно свои границы отстаивать.
2: Потому
1: когда...
2: что делиться надо, ты же взрослый, ну что
1: да,
2: тебе
1: да.
2: жалко
1: а взрослых
2: эту машинку?
1: Надо уважать.
2: Ага.
1: Я сейчас смотрю на вот эту вот молодежь. Mm-hmm. Что-то как-то меня не все уважают. Приходится выбивать это уважение.
2: Крис, смотри, вот по твоим тебя поддерживает, Антон прислал сообщение. Ребята, доброе утро. Крис, как я тебя понимаю? У меня проблема века
3: —
2: это бесконечные квитанции за коммуналку.
1: Да!
2: Ты платишь за свет, за воду, за какой-то мифический ремонт крыши, за вывоз мусора. Арнону. Такое ощущение, что я просто покупаю свою собственную жизнь по частям каждый месяц, и подписка постоянно дорожает.
1: Да!
2: Вот оно что. И вот по поводу того, что эти все квитанции лучше всего хранить. У меня даже домочка, меня, кстати, жизнь к этому не готовила, что я все-таки буду хранить эти квитанции. У меня даже отдельная папочка дома есть.
1: Михаэль из Явно пишет. Меня не предупредили, что слова Пушкина «Жил старик со своей старухой ровно 30 лет и 3 года у самого синего моря» — это будет про меня.
3: Девочки, а вы не задумывались, почему нам родители в свое время не сказали, что... перепрыгивать через козла на физре — это абсолютно ненужная штука.
1: Почему? Почему? Очень нужно.
3: Забираться, Андрюша. Забираться, хорошо, я чехардил. Нормально.
1: Андрюш,
3: поэтому мне это не надо было.
1: Прыгать через козлов в своей жизни — это очень важный навык.
3: Ну давайте продолжим наш марафон прекрасного настроения и послушаем музыку.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Добрый день, друзья! В центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В «Центр Кар Азур» вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер-Хашава 9 или звоните 03-558-5458.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
6: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
7: Лена, ну какая машина?
8: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, надо брать.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
11: После замены тазобедренного стола 184 тысячи шекелей. Махай,
12: нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Абалонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
17: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
18: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Абалонь. Уже многие-многие годы.
14: Абалонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
19: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: А у «Прогрев-шоу», между прочим, есть спонсор. Это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Но как можно устоять перед ароматом свежего лагмана, сочной самсы или пышных домашних пирожков? Если вы ищете те самые вкусы Востока и Кавказа, загляните в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ребята готовят абсолютно все вручную. Хинкали, кюрзе, дюшпюре, домашние пельмени, вареники. Как для любимой семьи, от бабушки прям. Цены вас приятно удивят, а полуфабрикаты можно взять с собой домой, чтобы устроить маленький праздник на собственной кухне. Кстати, инсайдерская информация. Примите к сведению. Каждый четверг и каждую пятницу шеф-повар готовит фантастический наваристый плов, которому идеально зайдет хрустящая фокаччия или горячий хлеб из тандыра. Обязательно, ребята, попробуйте. Пальчики оближешь. Запоминайте адрес. Ришон Ле Цион, промзона Ромат или Ягу, улица Исхак Бен Цви, 23. И, кстати, для гостей работает большая бесплатная парковка. За дополнительными подробностями заглядывайте к ним в соцсети. «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
3: А боль-то откликнулась. Пишут наши дорогие радиодрузи о том, о чем их не предупреждали в детстве, что их ждет во взрослой жизни. Вот такая тема у нас сегодня. И вот Ирина пишет. Доброе утро, солнечные наши просто зайчики. Как вы правы по поводу морковки на пути работы, карьеры. Хорошо учись, хорошо работай, и будет тебе счастье. Лучше бы ничего не говорили, пока весь этот мусор вычистишь из головы. Упс, пенсия на горизонте.
2: На горизонте. Хорошо. А, смотрите, сержант пишет, меня жизнь и советская школа не готовили к тому, что в 18 лет придется переехать в западный мир наживы и чистогана. Ну, бывает и такое.
3: А вот смотрите, значит, Михаил пишет, меня никто не готовил, что кастрюля с водой под макарошки закипает целый час. А я ведь просто хотел макароны.
2: Или не закипает. А сколько там пельменей варятся?
3: А вот меня никто не готовил, сколько нужно воды для супа, чтобы не каша получилась.
2: Это мы, кстати, знаем. У меня тоже иногда такое бывает.
3: Что это?
2: Когда вместо макарошки, вместо вот этой паутинки, туда, например, птитим, засыпаешь, да? А она раз, и ложка стоит.
3: А сколько нужно риса, чтобы не получилось, вот, я не знаю, вот это вот, чтобы вся кухня в рисе не была? Сколько?
4: Девочки, подводя итог, сколько нужно часов, чтобы повысить настроение радиослушателя?
2: 2.
4: Сколько нужно ведущих, чтобы повысить настроение у радиослушателя?
2: 3.
4: Три. Какая волна у нас?
2: 89.1 FM.
4: А шоу как называется?
2: Прогрев. Прогрев шоу.
4: Спасибо, спасибо. Ну, как раз этот прогрев шоу и подходит к своему логическому завершению.
2: Да, ну что?
3: И что, через буквально несколько секунд, мгновение, мы передаем микрофон нашему коллеге Марку Кричевскому.
2: Павлу Магуляну.
3: А, сегодня Паша, извините, была не в курсе. Так вот, все равно в свои нежные ручки, в нежные ручки Павлу Магуляну передаем микрофон. Узнаем, что же израильская пресса сегодня для нас подготовила.
2: В 19.00 не пропустите программу «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Гость эфира – украинский журналист, телеведущий, писатель и публицист Виталий Портников. Человек, чьи прогнозы сбываются на 100%, причем со 100% точностью, да. А аналитика всегда бьет в самую суть. Сегодня только острые вопросы, честные оценки и глубокий разбор того, что на самом деле происходит за кулисами мировой политики. Если готовы услышать неудобную правду о главных событиях этого года, тогда обязательно включайте Первое радио сегодня в 7 вечера.
4: Так, а теперь серьезно. Почему вы еще не подписались на YouTube-канал?
2: Ба-ба. А? Наезд, претензия.
4: Значит так, пропустили прямой эфир? Не беда, есть YouTube-канал. Решили посмотреть прямой эфир? Не беда, есть YouTube-канал. Решили послушать хорошую музыку? Не беда, есть YouTube-канал. И почему вы еще не подписались? Я просто не понимаю. Подписываемся на YouTube-канал Первого радио.
2: Ну что, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы были вместе с нами все эти 2 часа. Услышимся уже завтра утром в 7 утра. Будем как штык, обещаем, полным составом. Кристина Кипнис,
3: Андрей Жов
4: и Елена Семенова.
2: Пока, ребят,
3: баюшки.
2: До завтра.
4: Как штык.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм. Две банки за 49,90. Салями «Херц». 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри». 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик». 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоин 41.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
6: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
8: Легендарный театр «Форевер Танго» Луиса Браво в Израиле. «Форевер Танго» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Форевер Танго» – 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
9: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дерехашева 9».
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Реклама.
13: Первая

0: правительственного комитета, фактически выполняющего функции правительства в секторе Газа. По словам источников, этот шаг призван подготовиться к передаче управления сектором так называемому комитету технократов. Один из источников заявил, что о распуске комитета может быть объявлено уже сегодня. Кроме того, источники в Хамасе и других палестинских группировках сообщили, что в ближайшие двое суток в Каире ожидаются новые встречи, посвященные второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вчера провел консультации по вопросам безопасности с узким составом военно-политического кабинета по теме Ливана. В рамках продолжения реализации рамочного соглашения между Израилем и Ливаном Цааль готовится передать два пилотных района под контроль ливанской армии. На данном этапе Израиль ожидает сообщения армии Ливана о том, что она готова войти в эти районы, а также одобрения Центрального командования США для продвижения пилотного проекта. Как сообщалось ранее, рамочное соглашение, подписанное 27 июня, предусматривает частичный вывод Цаали из пилотных районов на юге Ливана и их передачу армии страны. При этом оно также позволяет Цаалю оставаться в большинстве районов, которые находятся под его контролем в полосе безопасности, до устранения угрозы со стороны Хизбаллы. Президент Исхак Герцог заявил, что решение правительства не выполнять постановление Высшего суда справедливости по вопросу второго управления телерадиовещания наносит ущерб основам национального единства. «Я уже говорил об этом и повторю вновь. Отказ выполнять решение суда – это красная черта, которую ни при каких обстоятельствах нельзя переступать», – подчеркнул президент. Несмотря на публикацию своего заявления в социальной сети X, Герцог не стал затрагивать этот вопрос во время выступления на государственной мемориальной церемонии в память о Теодоре Герцоге. Российская армия в течение ночи массированно обстреляла Киев ракетами и дронами. По сообщению украинских источников, в городе произошли масштабные разрушения и пожары, есть погибшие и много раненых. Так, по последним данным главы Киевской городской администрации Тимура Ткаченко, в украинской столице уже известно о 7 погибших и 24 пострадавших. Минобороны России, в свою очередь, заявляет, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Среди других пораженных целей называются военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме днем до 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 42. Далее на первом колесо обозрения о развитии событий в следующем часе.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех на Первом радио. Программа «Колесо обозрения», как обычно, выходит в эфир в третий час нашего утреннего эфира. Знакомимся с содержанием сегодняшней прессы израильской. Традиционно газета «Арац» идет «Ахронота Исраэля» вместе с нами. И мы тоже, как обычно, вместе с ними составляем информационную картину вчерашних суток. Приложения традиционные сегодня тоже. The Marker экономическая и галерея по вопросам культуры. Это приложение газете «Арец». И идет охранот. Второй день подряд выходит с приложением «Спорт». Ну, я уже говорил, и вы прекрасно знаете, что для спортивных приложений материалов сейчас много. И писать есть о чем. Вчера произошла очередная, наверное, специалисты говорят, что это не было сенсацией, потому что бразильская сборная выглядела не очень ярко на этом чемпионате. И в результате в матче сборной Норвегии они уступили 2-1. Причем матч был довольно такой драматический. Бразильцы сначала получили право на пенальти, которые не забили. Потом норвежцы в течение игры забили 2 гола. И на последней минуте матча был еще один пенальти, который Неймар забил. В какой-то степени это была его компенсация, потому что говорят, что это его последняя игра в составе сборной. И вообще он заканчивает свою карьеру, хоть он забил пенальти. Но в результате бразильцы проиграли 2-1, и Норвегия в четвертьфинале впервые в истории этой сборной. Вот такие основная новость, можно сказать, сенсация, что бразильцы закончили свое участие в чемпионате мира по футболу. Вот,

0: это приложение «Спорт», и мы можем с вами начать знакомиться с главными материалами сегодняшней прессы. Сегодня газета «Единый» в главной теме, которую они приносят своему читателю, это вчерашнее решение правительства не выполнять решение суда по поводу Решута Шния. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что Решута Шния – это регулятор работы коммерческих СМИ. У нас есть два вида средств массовой информации в стране. Один вид – это государственные телеканалы и радиостанции. Государственный телеканал работает на 11-м телеканале, это, значит, Таагид, так называемый. Ну и у него же, у этого Таагида, много радиостанций. Радиостанция Решет Бет, Решет Алеф, Решет Гимел, которая транслирует израильскую музыку. Радиостанция для репатриантов, радио Река в этой же системе находится, 88 FM и так далее. Это все государственные радиостанции. Ну и в какой-то степени Галейцаль и Гальгалец, можно тоже считать государственными, они на бюджете армии находятся, а бюджет армии — это тоже деньги государства. Вот эти две системы можно считать государственными. Все остальные телеканалы и радиоканалы — это подчиняются регулятору, второму управлению по телерадиовещанию, или, как его коротко называют, Решута Шния. Вот первое радио тоже в этой системе. Наш регулятор – это Решута Шния. И вот в последние месяцы правительство развернуло такую борьбу для смены состава Совета Решута Шния, то есть регулятора. Многие подозревают в том, чтобы это делается для того, чтобы не дать официально оформить покупку 13-го канала. В теме, кто правительство не очень хочет владельцем одной из хай-тек компаний Рапопортом. И правительство давит на членов этого совета, чтобы они уволились и чтобы назначить туда других людей. И некоторые из них увольнялись, некоторые отказывались. В результате дело дошло до Багаца. Багац своим решением заморозил эту смену состава Решута Шния. Вот вчера правительство на общем собрании, как я понимаю, заявило, что оно не будет выполнять это решение Багаца. Вот реакция на это, наверное, к этому давно шло в нашем обществе, потому что в кабинете министров звучали голоса, призывы не выполнять решение Багаца. Они никогда не доходили до такой резкой формы, чтобы все правительство об этом заявляло. И вот сейчас дошли, это то, что называется конституционным кризисом. И реакция на эту ситуацию как раз-таки на первых полосах всех наших газет. В частности, газета «Исраэль Айом», она анонсирует свою конференцию. Вы знаете, у нас все крупные газеты проводят периодические конференции по разным вопросам жизни израильского общества. Безопасность, экономика, социальная жизнь и так далее. Вот сейчас проходит конференция газеты «Исраэль Айом». Она печатает фотографии выступлений на конференции Яира Голана, это партия «Демократы», Гади Айзенкот, партия «Ешар», и Тамар Бен-Гвир, партия «Отцма Иудит». Значит, все они с микрофонами, отвечают на вопросы, но над всеми этими фотографиями вот такой заголовок: «Невыполнение решения Багаца должно привести, может привести к анархии». Таков главный заголовок, это главная тема в газете «Исраэль Айом». Газета «Идет Ахронот» еще более резко называет эту ситуацию. Она печатает фотографию, и там Бениамин Нетаньяху, нашего премьер-министра, рядом с ним Ицхак Амид, председатель Верховного суда. И заголовок «Рейдат Адама», землетрясение, тоже на эту тему. В подзаголовке газета пишет, что значит, тот маршрут, по которому маршрут столкновения, по которому идет коалиция с юридической системой, привел нас к конституционному кризису, которого раньше не было. Это беспрецедентная ситуация. Правительство единогласно решило, что оно не собирается выполнять решение Багаца, который заморозил распуск совета Решута Шния, вот о котором я вам рассказывал. Министр связи Кари заявил, что закон в этом случае ясен, и значит, судьи не обратили на него внимания, пренебрегли законом. Президент Герцог высказал резкую критику по поводу решения правительства, сказав, что это красная черта, которую нельзя пересекать. секретарь правительства Фукс пытался, значит, как бы погасить пламя и заявил, что нету в решении правительства слова о том, что оно призывает к невыполнению решения богатства. Вот как хотите, так и понимаете. Все обвиняют в этом. А секретарь правительства говорит, что нет такого призыва в решении кабинета министров. Это тоже главная тема в «Идиот Ахронот». И «Аарец» также своим главным заголовком, судя по шрифту, выносит вот такие строчки. Правительство заявило впервые, что оно не собирается, уважать решение богатца. Дальше здесь подзаголовки «Кари», то есть министр связи, пытался, ну, грубо говоря, заткнуть рот, да, лишатек, то есть заставить Решу, точнее, замолчать. И судьи, значит, дали указание, чтобы Решу, точнее, ее совет продолжил свою работу, но министры заявили, что они не признают этого решения суда. Секретарь правительства Фукс то же самое заявил, что нету в решении правительства призыва к невыполнению решения суда, есть только острая критика решения суда. Вот что можно из этого понять? Мне трудно понять, извините, потому что все газеты кричат о том, что правительство решило не выполнять решение суда, а секретарь правительства говорит, что в решении правительства нету призыва не выполнять, а есть просто острая критика решения суда. Вот эта тема сегодня главная, как видите, во всех трех газетах. Но давайте, раз уж мы остаемся с первыми полосами, посмотрим, какие еще темы газеты освещают. Исраэль Айом, Мондиаль, ну, новости из чемпионата мира по футболу она анонсирует и отсылает читателя на 16-ю полосу свою. Вторая тема внизу первой полосы Исраэль Айом, это здесь Дональд Трамп и президент Турции Эрдоган пожимают друг другу руки, и текст: Турция принимает, значит, НАТО, то есть руководители НАТО приезжают в Турцию, там будет их встреча, и Европа вместе с Трампом, ну, мехазрима харея, то есть, можно сказать, флиртуют с ней, ухаживают за ней, то есть пытаются наладить хорошие отношения с Турцией, установить какой-то контакт, взаимопонимание, для того, чтобы все-таки привлечь Турцию полностью на сторону НАТО. Турция, вы знаете, такая позиция, она вроде бы в НАТО, но в то же время иногда ведет себя как-то не совсем как член НАТО. Во-первых, у нее острый конфликт с Израилем, у НАТО такого конфликта с Израилем, такого острого конфликта нету и так далее. В общем, вот встреча руководителей НАТО в Турции попытается как-то смягчить, может, позицию Эрдогана, чтобы она стала однозначно европейской пронатовской позицией. Ну и, значит, здесь также написано, что опасается того, что президент Соединенных Штатов, каким шагом он попытается вернуть Турцию полностью, скажем так, в НАТО, это то, что он согласится на продажу F-35 этой стране. Это то, что больше всего беспокоит Израиль. Потому что всегда было в соглашении между Соединенными Штатами и Израилем в том, что у Израиля должно быть технологическое превосходство в военной области над соседними странами. Вот такая тема в Исраэль Айом на первой полосе, такие темы. Еще две темы. На первой полосе газеты «Идиот Ахронот». «Тихая опасность лета» – это предупреждение о том, что у нас лето в самом разгаре, каникулы начинаются, на пляжах будет гораздо больше детей, и газета пишет о том, что за 5 последних лет у нас утонуло 82 ребенка и подростка, а еще многие получили от того, что они тонули, физически необратимые физические повреждения. И здесь напоминание о правилах родителям и подросткам, в первую очередь, как себя надо вести на пляже, когда ты заходишь в море. Море не прощает безалаберности, то, что называется. Еще один заголовок газеты «Идиот Ахронот». Он такой: «Кафе Нес». То есть, ну, вы знаете, что у нас растворимый кофе в Израиле называется «Нес-кафе», растворимый кофе. Здесь это поделено на два слова. «Кафе» – вопросительный знак, «Нес» – с восклицательным знаком. Что имеется в виду? Международные исследования доказали, что потребление 5 чашек кофе в день уменьшает на десятки процентов опасность заболеваний печени. Но желательно, чтобы этот кофе был без сахара и без всяких сладостей вместе с ним. Вот такое исследование очередное по поводу кофе. Газета выносит его главный результат на свою первую полосу. Газета, в смысле, идет охранут, конечно же. Теперь давайте посмотрим на другие темы газеты «Арец» на первой полосе. Фотография, как всегда, одна большая фотография. В центре первой полосы мы видим на ней супругов Нетаньяху, рядом мэр Иерусалима Моше Леон и один из министров нашего правительства, Элиягу, по-моему, тут не указано его фамилию, но, по-моему, это он. Значит, они сфотографированы на открытии центра, значит, центра памяти на, в аэропорту Атарот, который брошен, но там организовали центр какой-то памяти, такой своеобразный музей. И вот четверо изображенных на фотографии держат за веревки, срывают веревку, видимо, ткань, которая была наброшена на какой-то барельеф или какую-то скульптуру, мы ее здесь не видим, на церемонии открытия этого центра памяти в заброшенном аэропорту Атарот, это в районе Иерусалима. Вот это главная фотография. Дальше следующий заголовок в газете «Арец». Сотни полицейских. Не хватает на полицейских участках во всей стране, не хватает сотен полицейских. Значит, за зеленой чертой их количество удвоилось. За зеленой чертой, то есть это Иудея и Самария. На других станциях не хватает сотен полицейских. То есть кадровые проблемы у нашей полиции. Дальше здесь еще встроена строчка в эту статью. За 5 дней 8 убитых, 5 дней, первые 5 дней июля 8 убитых, двое мужчин были застрелены вчера на севере нашей страны. Ну, вот это печальная статистика убийств, в основном в арабском секторе она продолжается, как мы видим. Следующий заголовок газеты «Арец». Совет мира Дональда Трампа пытается достичь каких-то результатов своей работы в секторе Газа. Но во многом в этих результатах ей мешает Израиль, так написано. Израиль стоит на пути этих достижений. Я напомню, что буквально вчера, по-моему, или в конце прошлой недели, нам говорили о том, что Совет мира принял решение о восстановлении некоторых районов сектора Газа, те, которые находятся под контролем израильской армии, не дожидаясь того, что Хамас заявит свое согласие о разоружении. По поводу разоружения Хамаса много слов. Вчера я вам рассказывал о том, что они вроде бы соглашаются разоружиться от тяжелого оружия, но вопрос в том, что называть тяжелым оружием. Но опять же, пока это все слова. На самом деле никакого разоружения Хамаса нет. Того, о чем была достигнута договоренность в октябре 25 года, можете сами посчитать, сколько месяцев прошло с тех пор. Ну вот здесь автор этого материала Лиза Розовский говорит, что Израиль во многом мешает реализации планов Совета мира в секторе Газа. Так, дальше. Специалисты полагают, что в Европе очень большое количество смертей людей в возрасте свыше 65 лет от этой волны жары, которая была вот последние недели. Значит, ну, говорят о том, что во Франции одно около 2000 человек, и в других странах тоже нету статистики по поводу других стран, но предполагают, что в общей сложности примерно 5000 человек скончались именно от небывалой жары, которая была в Европе. Но если мы вспомним, то последние годы вот такие всплески очень жаркой погоды в Европе, по-моему, происходят каждое лето. И вот они вот несут смерть людям, которые, ну, люди в возрасте 65+, которые не такие закаленные, скажем, как более молодые люди. Дальше. Муниципалитет Иерусалима финансировал Ешиву Рамат Ган церемонию с участием Бецалеля Смотрича. Но сейчас пресса будет внимательно смотреть за всеми такими мероприятиями, потому что они уже могут считаться предвыборными мероприятиями, как вы понимаете. И субсидирование предвыборных мероприятий муниципалитетам – это вот вроде бы дело, которое не позволено в рамках предвыборной кампании. И об этом пишет газета «Арес». И еще один материал, фотография длинной очереди на бензозаправку в России. Мы видим тут название ее «Лукойл». Значит, длинные очереди на бензозаправке разрушили впечатление граждан России о том, что все в порядке, и война, которая идет в Украине, их не касается. Вот на эту тему тоже печатает газета «Арец» материал, перепечатанный из газеты «Нью-Йорк Таймс». Весь материал находится на восьмой полосе газеты «Арц». Так выглядит первая полоса этой газеты. Так выглядит первая часть нашей программы, господа. Сейчас время первого рекламного блока, а потом мы продолжим наш обзор.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея. Музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Кек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
13: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Итак, продолжаем колесо обозрения, часть вторая, господа. Начинаем листать газеты и знакомиться с материалами на внутренних полосах. Начал я с Исраэль Айом, и ее сейчас листаю вместе с вами. Ну, я физически, вы виртуально. Значит, газета посвящает большую часть, если не большую, своих первых полос тем материалам, высказываниям, которые... Нет, не большую, но несколько первых полос материалом с конференции, организованной под эгидой этой газеты, и высказываниями разных знаковых людей, в том числе и политиков, которые были там сделаны. Ну, как я уже говорил, у нас и Исраэль Айом, и Идиот Ахронот постоянно организовывают такие конференции на разные темы. И вот сейчас, собственно говоря, на этой конференции обсуждают все темы, актуальные для нашей страны на сегодняшний день. Например, ну, в преддверии выборов здесь мы видим встречу с Мири Регев, министром транспорта от Ликуда, и заголовок ее интервью. Мы видим, что происходит с теми, кто бросает Ликуд. Ну, это, наверное, по следам заявления Юлии Эдельштейна. Мы знаем, что он в конце прошлой недели сказал, что он не будет участвовать в праймерис в Ликуде и выйдет на новый маршрут своей политической карьеры. Пока только гадают. Главный претендент его союза с ним – это Айлет Шакет. Но, как я уже вчера говорил, это все пока домыслы. Никаких официальных заявлений на эту тему нет. Левин, министр юстиции, утверждает, что Багац не находится выше закона. И он должен. Ну, конфликт Левина и Верховного суда нам известен. Бецалель Смотрич заявил о том, что наше положение сегодня гораздо лучше, чем 6 октября. Моше Леон, мэр Иерусалима, вот такие заголовки его главные темы их интервью. Нам нужен компромисс в отношении статус-кво, ну, имеется в виду отношения израильского общества с ортодоксальной общиной. Нужно обеим сторонам пойти навстречу друг другу, считает мэр нашей столицы. Все, теперь шестая полоса. Ну, вот этот конфликт правительства через министра связи и Решу Ташния, второе управление телерадиовещания. Газета пишет в заголовке о том, что президент-герцог выступил против правительства, заявив о том, что невыполнение решения Багаца – это пересечение красных линий, которые недопустимы в нашей стране. Дальше заголовок вот такой. Цааль заявляет, что у него нет денег и собирается отпустить с резервистской службы 10 тысяч человек. Вот такая тема. Дальше большой материал, 8-9 полоса, это съезд НАТО в Турции. Фотографии, опять же, Дональда Трампа и Эрдогана, которые вот улыбаются, смотрят в камеру, подняв большой палец рук. Мол, все шикарно, мы друзья. И газета нам напоминает о статусе Турции в военном контексте. Что такое Турция, чтобы, так сказать, мы не забывали. Вот тут 5 пунктов того, что связано с производством вооружений и вообще с армией Турции. Итак, Турция называется империей, пробуждающейся, значит, вооруженной империей. Дальше, она, значит, экспортирует, экспорт оружия на 11-м месте в мире находится она. Развитие, значит, производства вооружений за последние 5 лет 122% увеличилось производство вооружений. Значит, импортировала она в прошлом году оружие на 10,5 миллиардов долларов. Это поднятие на 48% в течение года. Следующий пункт. 56% оружия, которое импортирует Турция, идет в Европу, и в Соединенные Штаты, в НАТО. И в Турции вторая по размеру армии в НАТО после Соединенных Штатов Америки. Вот такие данные Турции. Ну, здесь на другой статье, в другой статье на этом же развороте, часть девятой полосы, говорится, Надав Шрагай говорит о том, что вот эта встреча, съезд НАТО в Турции, в какой-то степени абсурд. Что имеется в виду? Здесь фотография того, как Эрдоган пожимает руку покойному Исмаилу Ханье. Мы знаем, что Турция предоставляет свою территорию для действий Хамаса. И вот сейчас в этой стране собираются руководители НАТО. И автор называет это абсурдом. Так, дальше статья, опять же, с конференции «Воевать во всем мире против демонизации Израиля», призывы усиление пропаганды, асборы, так называемые, которые у нас на иврите называются. Дальше опять полосы про выступления на конференции, уже на другие темы. Ну, все актуальные темы израильского общества, криминал, просвещение, социальная жизнь, медицина, все обсуждается там. Вот я был прав, просто тут перерыв был в обсуждении выступления конференции, а сейчас я дошел до 12-й, 13-й, 14-й, 15-й полоса, все фрагменты этой конференции. Разворот газеты – это «Мондиаль», футболисты и болельщики. Дальше, вот тут интересный я видел материал. На севере 54% людей, которые ищут работу, это женщины. Вот такая статистика, с которой нас знакомит газета. Дальше, после 7 октября 60%, на 60% увеличилось количество людей, которые хотят профессионально переориентироваться. То есть пойти на какие-то курсы, поменять профессию и так далее. Но тут написано после 7 октября, но, наверное, еще один фактор, это не 7 октября, это внедрение во все области нашей жизни искусственного интеллекта. Многих людей увольняют из-за этого, они остаются без работы, и они ищут профессии, которым не грозит тот самый искусственный интеллект. Дальше, вот такая статья на экономической 20-й полосе газеты «Исраэль Айом». Вследствие указаний юридического советника правительства начался процесс, значит, сокращения отавод всевозможных, то есть выплат ешивам, десяткам ешив, то есть тех самых ешив, в которых есть ученики, не пришедшие по повестке в армию. Вот начался процесс снятия с них каких-то выплат. Тоже об этом пишет газета. Это выполнение указания Галиба Арафмиара и юридического советника правительства. Я дошел до страницы карикатуры в газете «Исраэль Айом». И карикатура здесь такая. Двое мужчин сидят на льду в реке. Тут прорыта прорубь, они туда удочки у них, там они рыбачат, это зимняя рыбалка. И один из них говорит другому. Ну, по крайней мере, он перестал говорить о нас. И наверху такая строчка. Тем временем в Гренландии. Ну, понятно, о чем речь, что означает эта карикатура и кто это он. Перестал говорить о Гренландии на сегодняшний день. Все, вот все главные материалы в газете «Исраэль Айом» можем теперь начать листать «Йедиот Ахронот». Что здесь в газете? Главный материал. После страниц колонок, колумнистов газеты, это вот столкновение исполнительной власти и юридической власти, столкновение, беспрецедентное столкновение, так газета и называет это решение правительства. Она настаивает на том, что правительство приняло решение не выполнять решение суда. Министр Кари называет решение суда незаконным. Дальше исследование инициативы, которые сейчас рассматриваются законодательной комиссией Кнессета о разделении полномочий юридического советника правительства. И здесь статья о том, что это означает фактически. Ну, основные пункты или основной вывод говорит, что это ослабление вот этого поста, потому что у нас юридический советник правительства, он же еще и генеральный прокурор, который принимает решения о начале судебных процессов важных против министров, против главы правительства и так далее. Она сейчас, Галиба Арафмиара, фактически курирует дела, которые рассматриваются в суде нашего премьер-министра. И напомню, что после того, как суд заявил, предложил прокуратуре снять обвинение во взятке в деле 4000, там прокуроры должны совещаться, и решение окончательно должна принять именно Галиба Арафмиара. То есть в ее руках довольно много юридической власти находится. И вот Кнессет пытается ослабить не только Гали Баарафмиар, но и вообще этот человек, который будет на этом посту, и фактически сделать его чтобы там был разделить на юридического советника правительства и на генерального прокурора, чтобы это были разные люди. Причем пост юридического советника правительства ослабляется очень сильно. По этому поводу есть материалы бывших судей Верховного суда, потому что в этом предложении говорится, что юрсоветника назначает правительство, и правительство не обязано будет выполнять его рекомендации. То есть для чего тогда называется это, на этом посту будет буба, то есть кукла, которая ничего не будет решать. И многие, и те назначения будут делаться политиками, и это ослабление и фактически делание ненужного такого поста в юридической системе нашей страны. Вот об этом суть, это то, что сейчас правительство пытается принять этот закон до того, как у нас начнется предвыборный период. Так, дальше, здесь статья, ну, о преступности, о которой пишут газеты ежедневно, о количестве убийств по географически в разных районах нашей страны. В основном мы видим это арабские населенные пункты. Здесь и Нацерет, здесь и Умальфахам, Кфар-Кара, Тира, Яфо, Калансия, Шфарам, Хайфа, Рамла, Лот и в пустыне Негев. Тут статистика, где сколько было убито в этом году человек в этих районах нашей страны. Дальше материал Медгасимба Памашния, значит, о милуимниках, которые составляют существенную часть нашей армии, резервисты так называемые. Ну, мы знаем, что с ними происходит. Вот, тем не менее, вот видите, был заголовок в газете «Исраэль Айом», что армия собирается отпустить с резервистской службы 10 тысяч человек. У них, у армии нет денег оплачивать их службу, потому что они им возмещают потерю рабочих дней, как вы знаете. Разворот. Газеты «Исраэль Идиот Ахронот», простите, это радостная весть для любителей кофе. Напомню, что заголовок говорил о том, что до 5 чашек кофе полезно и даже может спасти от заболеваний печени. Но главное, чтобы этот кофе пили без разных сладостей и без сахара желательно, чтобы не перегружать себя сахаром. И здесь написано, что это исследование, результаты которого опубликованы, оно было довольно серьезным. Я бы даже сказал, очень серьезным, потому что его статистика говорит вот о чем. Значит, исследовали 335 тысяч человек в течение 13 лет. То есть люди, которые пили кофе. Значит, до 47% из этих исследованных, значит, было снижение возможности заболевания раком печени. 42% смертей от этой болезни печени, 35% значит, уменьшение ожирения у людей, которые потребляют кофе. Ну и вот такая, можно сказать, рекомендация, господа, до 5 чашек кофе, но главное, чтобы без сахара и без разных сладких печенек и конфеток, можно, помогает печени. Насчет других частей нашего организма тут написано, но сконцентрировано это исследование на влиянии кофе на печень. Так, дальше, что еще пишет газета? Международные полосы газеты «Идет Ахронот». Заголовок одного из материалов такой: в Америке евреи не так уверены в своей безопасности, как это было раньше. Но это материалы по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. Газета пишет об этом уже несколько дней. Праздник этот начался 4 июля, но еще продолжаются разные мероприятия. И вот газета пишет о том, что 38% опрошенных евреев в Америке говорят, что они прячут свою еврейскую самоидентификацию в публичных местах из-за опасения то, что это может вызвать какие-то инциденты, беспокоясь о своей безопасности. 38% опрошенных евреев. Дальше Европа смотрит на то, что происходит во Франции. Дело в том, что во Франции, по-моему, в 27-м году, в апреле, в мае, выборы президента. Макрон не сможет в них участвовать, это его второй срок. Согласно Конституции, там не больше двух сроков. И кто же будет претендентом на этот пост? Пресса обращает внимание на Мари Ле Пен, хорошо нам известную. Но дело в том, что у нее не так давно был приговор суда, который запретил ей участвовать в выборах и вообще в политической жизни. Она подала апелляцию в суд, И Франция, и СМИ, общество ждут решения этой апелляции. Снимут ли с нее этот запрет? Если снимут, то она будет считаться одним из ведущих претендентов на пост президента Франции. Вот. Но, как говорится, дело за малым. Если не снимут этот запрет, то тогда ее заместитель Жордан Бурделе он готов войти, так сказать, в этот боксерский политический ринг и бороться за пост президента.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. 8 июля гастроном «Елисеевский в Ашкионе» отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махер.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 964. Результаты индивидуальны. Озвучено описание. Основано на реальном случае.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
9: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
10: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский в Ашкионе» отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм, всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоэн, 41.
1: Реклама.
11: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения, господа, часть третья. Мы продолжаем наш обзор. Итак, смотрим другие материалы нашей прессы. Я заканчиваю листать газету «Идиотохронот», дошел до экономических полос, и здесь написано о печальной судьбе некоего Юваля Рафаэль, который был владельцем квартир в Airbnb. Значит, он после 7 октября предоставил Airbnb, напомню, это один из сайтов, который, в которых мы ищем квартиры на съем, когда едем за границу, когда приезжает в Израиль и так далее. Через этот сайт можно найти квартиры в любой части земного шара. И вот Юваль Рафаэль предоставил 200 эвакуированных после 7 октября квартиры через Airbnb бесплатно, лилот ашлюм, и в результате у него финансовый кризис, долг 49 миллионов шекелей, и он обратился с тем, чтобы признали его компанию как разорившейся. Вот такая ситуация. То есть, видимо, государство ему никак не помогло. Автомобильные новости с целью затормозить падение продаж автомобилей, которые называются «Джип». Бренд есть такой. Есть у нас просто разные джипы, а есть машина, которая называется «Джип». Значит, она представляет на израильском рынке новый «Кампус». Это название одного из моделей «Джипа». Новая модель на израильский рынок выходит с целью спасти, скажем так, восстановить падение продаж машин этой марки. Тоже об этом пишет газета на своих экономических полосах. Ну, а также «Идиотохронот» на последней полосе говорит о том, что состоялась свадьба, которая должна была состояться, наверное, уже давно, но состоялась только сейчас. Саша Труфанов и Сапир Коэн. Саша Труфанов – один из наших заложников, который... У его семьи была трагическая судьба 7 октября. Он был похищен. Сапир Коэн была похищена, его мать была похищена. И, по-моему, еще и бабушка была похищена. А их отец, Виталий Труфанов, был убит 7 октября. Вскоре после 7-го его похороны состоялись в Петах-Тикве. Ну вот сейчас, когда те заложники, которые остались живы, вернулись домой, Саша и Сапир поженились. Вот фотография с их свадьбы. Здесь на последней полосе газеты «Идиотохронот». Так, теперь газета «Арец». Листаем. Ну, последние полосы – это спорт. Мбаппе. Я вижу фотографию. Значит, газета напоминает о том, что градус напряженности на матче чемпионата мира все будет возрастать, как вы понимаете. Пик будет 19 июля. Газета напоминает, что сегодня в 1/8 финале встречается Испания и Португалия. И это в 10 часов вечера их матч. А в 3 часа ночи Соединенные Штаты и Бельгия. Ну, можете себе представить, какого напряжения будет матч Испании и Португалии. Так что любители футбола сегодня должны проверить свои холодильники, осталось ли у них там пиво еще и закуска к нему. Дальше материал на 8-й полосе из газеты «Нью-Йорк Таймс» с заголовком таким: «Мы что, вернулись в Советский Союз?» спрашивают жители России, которые стоят в длинных очередях на бензозаправке. Ну, напомню, имеется в виду, что в Советском Союзе был дефицит на многие вещи, и вот сейчас дефицит вернулся, кто бы мог подумать, в виде бензина. Фотография длинной очереди автомобилей на бензозаправку. Значит, нежелание многих россиян осознавать то, что где-то там на востоке идет война в Украине, теперь разрушается, пишет газета. Война дошла и в какой-то степени и до них. Здесь критика выступления Трампа на 250-летии празднования Америки. Это было политическое заявление, характерное для него. Напомню, что вчера газеты печатали фрагменты выступления, в котором он сказал, что он не позволит коммунистам прийти к власти в Соединенных Штатах Америки. Дальше, метеорологи предупреждают нас о том, что Эль-Ниньо, вот эта самая жара небывалая, увеличивает возможность того, что и осенью, и зимой такое может произойти в Израиле. Ну, у нас нет таких зим, как в других странах мира, более северных. Но что небывалая жара может быть и осенью, и зимой в Израиле. Здесь фотография военного, стоящего рядом с табличкой «Голани», где-то на севере нашей страны. А, здесь фотография наводнения. Я вижу там на фоне полузатопленный трактор вообще стоит. То есть, может быть, жара, а может быть, вот такие сильнейшие дожди, которые вызовут наводнение. Ну, еще одна статья из Guardian и Reuters о том, что тысячи людей, судя по всему, в Европе погибли от этой жары. В основном люди в возрасте 65+. Нетаньяху ищет фотографию, которая может помочь ему в предстоящих выборах. И пытается организовать свою поездку в Вашингтон, где он будет пожимать руку с Трампом. Трампу. Здесь фотография их вместе во время предыдущего визита Трампа в Белый дом. Что еще? Напомню еще один материал, который был вынесен на первую полосу. Здесь на четвертой полосе материал о том, что Совет мира по сектору Газа стоит на перекрестке каких-то принятий решений, и перекресток этот перекрыт Израилем. Здесь вот так и заглавлена эта статья, что, мол, Израиль создает помехи в реализации каких-то решений Совета мира по сектору Газа. Сотни тысяч на похоронах Али Хаменеи в Иране. На церемонии призвали к убийству Дональда Трампа. Почему этот негодяй до сих пор жив? Восклицали на церемонии. Здесь какая-то центральная площадь в Тегеране, очень большая, полностью заполнена людьми. То есть, на самом деле, людей тут очень много. Но вчера газеты писали, что власти Ирана сегодняшней вот этой церемонии, которая пройдет всю неделю, церемониями, хочет показать ему миру, что народ поддерживает власть. Вот поэтому так много людей на центральной площади в Тегеране. Я листаю от последних страниц к первым. Здесь мы возвращаемся к главным материалам сегодняшней прессы. Возмущение СМИ и президента страны, и других политиков о том, что правительство не собирается выполнять решение богатца. И это будет то, что называется конституционным кризисом. Вот такой тоже материал в газете «Арец» на третьей полосе. Дальше. Газета «The Marker». Экономическое приложение к «Арец» пишет о том, что главный материал посвящен реформе СМИ, которую продвигает Шломо Кари. Он когда-то заявлял, что он делает это по заданию премьер-министра. И газета размещает большой материал, что этот закон, если он будет принят, значит, раздавит различные институты, которые должны регулировать работу СМИ, средств массовой информации в нашей стране. И те, кто будут регуляторами, будут назначаться политиками, в конце концов. Хотя это будет называться какая-то комиссия видных общественных деятелей. Но на самом деле состав этой комиссии будет определять, если вот смотреть в корень, скажем так, этого процесса, будут назначать политики. И люди, назначенные политиками в этих комиссиях, будут знать, кем они назначены и что им надо будет делать. Значит, вот здесь пишет... Здесь фотография улыбающегося Шломо Кари с чашкой кофе в руках. Во всяком случае, у него печень болеть не будет, если он кофе пьет. Значит, Кэрри разбивает все правила регуляции СМИ в нашей стране. Вот об этом статья в газете «The Marker». Напомню, что в последнее время, по мере продвижения этого закона Кари, по-разному можно называть его, потому что правительство ускоряется для того, чтобы принять законы, важные ему законы, до конца июля, потому что с конца июля у нас начнется официальный предвыборный период. У нас сегодня 6-е, да, то есть заседаний Кнессета осталось очень мало. Газеты пишут, что Кнессет и правительство делают все возможное для того, чтобы эти важные законы после обсуждения их в комиссиях соответствующих, принять окончательно во втором и третьем чтении. Правда, потом пишут, они попадут в БАГАЦ, будут апелляции, и БАГАЦ, возможно, заморозит эти решения, но главное, чтобы они были приняты Кнессетом, а если БАГАЦ заморозит, значит, это будет платформой для новой волны критики БАГАЦа. Вы знаете, что представители правительства и нынешней коалиции критикует Богатство все вот 4 года своего существования нынешнего правительства. И если Богатство запретит и эти законы, заморозит их, то это будет почва, еще одна почва для того, чтобы критиковать Богатство и утверждать о том, что они взяли закон в свои руки. Ну, вы знаете обвинения там вплоть до судебной хунты, о том, что их никто не выбирал. Хотя на самом деле судьи Верховного суда выбирает специальная комиссия, состав которой определен Кнессетом, то есть их выбирают народные избранники, но в рамках политической борьбы можно говорить все, что угодно. Но еще что самое главное, что некоторые сторонники коалиции это все бездумно повторяют. Так, что еще мы видим здесь в коалиции, в газете «The Market», простите. Здесь информация о том, что наши компании, работающие в сфере безопасности, инвестируют огромные капиталы в все, что связано с беспилотниками. Ну, понятно, что беспилотники – это оружие войн сегодня и будущего во всех своих видах. И они, и оружие против них. И в Израиле идет гонка. Напомню, что наш премьер-министр обещал уже несколько раз, что Израиль будет первым в рядах тех стран, которые разработают, пойдут вперед в области беспилотников и в области борьбы с беспилотниками. Самое, напомню, что самая угроза в этом плане – это те самые дроны, которые на оптоволокне летают, которые не подают сигналы радара, то есть не подают никаких сигналов тому, кто их управляет по воздуху, и их трудно обнаружить радаром, соответственно, трудно противостоять им. И вот сейчас многие израильские компании ищут решение этой проблемы. Нам обещали, что решения будут найдены. Так что будем ждать того момента, потому что у нас, мы знаем, что довольно большая часть солдат, которые погибли в Ливане за последние недели, погибли как раз-таки от ударов беспилотников. Приложение «Спорт», ну, оно тоже напоминает газете «Идет Охронос», что сегодня два важнейших матча 1/8 финала. Еще раз напомню, Португалия, Испания в 10 часов. На стадионе в городе Даллас и в 3 часа ночи для полуночников Соединенные Штаты и Бельгия. Значит, это в Сиэтле будет этот матч. Значит, противостояние в Тексасе. Здесь фотография Рональда и Ямаля. Это центральные игроки сборной, соответственно, Португалии и Испании. Бразилия разочаровала своих поклонников и едет домой, проиграв норвежцам вчера со счетом 2-1. Причем норвежцы оба гола забили в игре, а Бразилия забила один-единственный гол в пенальти. У них было два пенальти, первый просто не забили, вратарь норвежцев отразил этот пенальти в начале игры. Так, ну, вы знаете, по-моему, все я, главные материалы, которые я увидел сегодня в газете, я успел вам о них сообщить, поэтому мы заканчиваем наш сегодняшний обзор. Как всегда, благодарю всех за внимание, давайте пожелаем нам всем хороших новостей и спокойного, хорошего продолжения этой недели. Всего доброго, господа, завтра, следующий, четвертый на этой неделе, выпуск программы «Колесо обозрения», которое будет вести уже Марк Кричевский. Хорошего дня всем.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкеоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкеон, Эликоин 41.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари, шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Мебель «Дакс». Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3. Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur.
7: 03-558-5458.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Полиция ликвидировала крупную сеть вымогателей в промзоне Бейершеве. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правоохранительные органы завершили длительную операцию по выявлению механизма вымогательства денег у владельцев бизнеса в промышленной зоне Бейершевы. Ключевую роль в расследовании сыграл внедренный агент центрального подразделения округа Негев, который под прикрытием управлял бизнесом и в течение года собирал доказательную базу против преступных группировок. В процессе работы к агенту неоднократно обращались представители криминальных кругов, требуя выплаты за охрану. Суммы ежемесячных поборов достигали десятков тысяч шекелей, а отказ от платежей сопровождался угрозами и нанесением ущерба имуществу предпринимателей. На основании собранных доказательств правоохранительные органы провели операцию, в которой

0: Этот шаг призван подготовиться к передаче управления сектором так называемому комитету технократов. Один из источников сказал, что о распуске комитета может быть объявлено уже сегодня. Кроме того, источники в Хамасе и других палестинских группировках сообщили, что в ближайшие двое суток в Каире ожидаются новые встречи, посвященные второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе. Президент США Дональд Трамп в ходе поездки на саммит НАТО встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмадом Ашра, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По его словам, Трамп примет участие в двусторонних встречах с двумя лидерами, за которыми последует пресс-конференция перед его отъездом в Вашингтон. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что встреча Трампа и Зеленского предназначена для того, чтобы они поговорили о том, как можно положить конец войне. Ожидается, что Трамп продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре, сказал чиновник. При этом официальные лица США не предоставили никаких подробностей о целях встречи Трампа с Ашра. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что начиная с сегодняшнего дня и по четверг в небе над Бершевой и западным Негевом будут проводиться учения ВВС. В рамках подготовки к воздушному параду в честь завершения курса военных летчиков в районе будет заметно активное движение летательных аппаратов. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Доброе утро всем, кто настроил свои радиоприемники на волну 89.1 FM, первое радио. Меня зовут Игорь Рубин. Сегодня в нашем музыкальном полете буду сопровождать вас целых два часа. Кому-то помогу добраться туда, куда вы направляетесь. Кому-то помогу дождаться обеденного перерыва. Сегодня Яна Романова в отпуске, вернее, уже с вчерашнего дня. Всю неделю я буду ее заменять. Для меня это немножко странно, потому что я человек ночной. И в 10 утра я еще обычно... Да-да, не завидуйте. В 10 утра я обычно просыпаюсь. Потому что, ну, те люди, которые по ночам работают, меня очень хорошо понимают. Ну... Яна Романова оставила для меня свой музыкальный саквояж, поэтому прекрасная музыка целых два часа. И наш музыкальный полет начинается прямо сейчас. Надеюсь, что все пройдет без турбулентности и только с хорошим настроением. Если вы готовы, то я готов. Полетели.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: Утренний полет рейса 10-12 продолжается. Меня зовут Игорь Рубин. И сегодня ко мне пришел гость, который многим, я уверен, сможет быть полезен. У нас в гостях представитель клиники GovCure Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
1: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
0: Геннадий, как дела? Вот вчера я узнал очень много нового для себя. Я надеюсь, что и наши радиослушатели. Что еще раз мне, знаешь, очень заинтересовало? Вы уже 10 лет работаете, да? За 10 лет, я уверен, было огромное количество всяких случаев. Я бы хотел услышать какую-нибудь интересную историю про какой-то необычный случай, когда вы смогли помочь человеку.
1: Замечательно. Мы можем с тобой сделать каждый выход сегодня с маленькой историей о одном из успехов каждого человека. Ну, один из наших замечательных результатов — это человек, которого нам с Иерусалима привез сын. Сыну 75 лет, а отцу 101 год. И когда мы начали с ним заниматься, мы очень быстро его восстановили. Вначале его привозил сын, потом он уже начал приезжать к нам на автобусе. Ослаблены были мышцы, держался за стеночку. Мы его укрепили, он начал ходить самостоятельно, он перестал держаться за олихон. И самое главное — это то, что через буквально год он уже начал приезжать сам на автобусе. Мы его здесь встречали, он приезжал сам на процедуры. И в один из эфиров, вот таких же, когда мы по радио выступали, я как раз про него рассказывал, а он потом позвонил с возмущением и сказал: мне уже не 101, мне уже 103. Вы прекращаете там на радио говорить неправду. Поэтому я вот всем желаю дожить до таких лет. Самое главное — с крепким, сильным, молодым телом, потому что ортопедическое тело наше, кости, связки, суставы, это очень важно поддерживать. И как раз GovCure является тем центром, который не просто умеет поддерживать, но умеет еще и заниматься болями разной этиологии, снятие острых болей. И если вы сегодня находитесь в таком состоянии, что уже обезболивающие вам не помогают, и вы уже были у ортопеда, вы уже прошли массажи, вы уже прошли много процедур, сейчас самое время прийти в GovCure, прийти в наш центр и получить наконец-то те процедуры, от которых вы будете не просто довольны, а тело вам скажет спасибо, вы почувствуете разницу уже после первого визита, а в доказательстве еще вам будет и видеофиксация вас до и после визита, где вы увидите сами, как меняется ваша походка, уходит боль, меняется амплитуда, уверенность шага возвращается, и много-много чего дополнительного вы еще получите. Сейчас у нас замечательное предложение для вас, от которого невозможно отказаться. Это диагностика позвоночника, мышц и суставов за 1200 шекелей всего, где вы получаете и консультацию, и рекомендации. А всем, кто позвонит прямо сейчас, первым 10 дозвонившимся сегодня до 12, еще и ценный подарок вы получите, когда к нам придете.
0: То есть не стоит ждать до 103 лет?
1: Лучше сразу. Чем раньше, тем лучше. Звездочка 9533 наш номер телефона. Можете позвонить прямо сейчас. 95 — это тот возраст, до которого можно дожить и желательно.
0: Нужно, как минимум.
1: А чувствовать себя как в 33. Это возраст Иисуса. Поэтому запомнить наш телефон очень легко. Звездочка 9533. Звоните прямо сейчас. К нам нужно только прийти.
0: Клиника, я напоминаю, расположена в городе Ришон-ле-Цион, улица Мушелеви, 16, здание Бейт Кеннеди. Телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
2: Первое радио всегда с тобой.
3: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
5: Реклама.

0: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10.12 на Первом радио.
1: Еще раз доброе утро всем, кто за рулем и на своем рабочем месте. На этой неделе я временно взял штурвал легендарного лайнера «Время Романовой» в свои руки. До четверга буду вместе с вами с 10 до 12. Обещаю, дорогие друзья, не отклоняться от курса, обходить зоны плохого настроения. Надеюсь, вы уже не стоите в пробках. Но я буду просто сопровождать вас классной музыкой. Некоторым помогу дождаться обеда. Чуть позже расскажу, какой сегодня праздник. Кстати, очень прикольно. Мне этот праздник очень нравится. На самом деле можно сделать каждый ваш день праздничным. Для этого нужно всего лишь улыбнуться, оглядеться вокруг и замечать только хорошее. Полет 10.12 на Первом радио. Летим дальше.
2: Первое радио.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер-Хашава 9 или звоните 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоин 41.
1: Реклама.
0: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 1012 на Первом радио.
11: Да, дорогие друзья, наш утренний рейс продолжается. У нас сегодня гость, я уже рассказывал, он решил еще раз заглянуть ко мне на огонек. Геннадий, представитель клиники GovCure. Здравствуй, у меня к тебе такой вопрос. Скажи мне, вот есть огромное количество людей, которые, ну, работа у них сидячая. Они много сидят, и я не имею в виду тех, кто находится в тюрьме и отбывает за наказание, да? Я имею в виду людей таких, как... компьютерщики, радиоведущие, например. Были ли у вас такие случаи, как вы, чем вы можете помочь таким людям, у которых сидящая работа?
12: Приветствую, Игорь, приветствую радиослушатели Первого радио. Да, конечно, были, за 10 лет очень много, и приходят, и последние есть, как бы, примеры, которые приходят мне на ум. Сидячая работа, прежде всего, очень опасна как для мужчин, так и для женщин, потому что идет пережим, наверное, да, или пережатие лимфосистемы, нарушается кровообращение в ногах, очень часто затекают ноги у людей, отсюда начинаются варикозы, отечность. Когда мы встаем и чувствуем, что ноги тяжелые, это уже это первая диагностика такая, которая говорит уже о том, что есть какая-то проблема. А если вы встаете, и вам вообще тяжело разойтись, и вы встаете, и у вас болит где-то колено или болит поясница, и вам нужно сначала почувствовать тело, и потом только через 5-10 шагов вы чувствуете, что, о, тело включилось, это как раз говорит о том, что пора уже продиагностироваться, пора уже что-то начать делать. У нас была недавно женщина, 52 года, которая работает адвокатом, и когда она пришла к нам, то у нее очень сильная была отечность ног, она в страхе за то, что эта вода перестала пить воду, чем усугубила еще больше свое состояние. У нее были сильные поясничные боли, начались проблемы по-женски. В результате, после того, как мы ее продиагностировали, обнаруживали слабость, слабость, обнаружили слабые мышцы, обнаружили очень много у нее разных еще сопутствующих проблем с этим. И мы не только убрали у нее боль, мы не только восстановили ее, но мы еще и подобрали индивидуально, персонализированно упражнения, которые она потом начала делать примерно один раз в час, вставая просто со стула и делая какие-то определенные движения. Это могут быть приседания, это могут быть поднятия ноги в колени вверх. Это можно делать очень много упражнений, даже сидя, не вставая со стула. Но очень важно, чтобы человек вспоминал и делал какие-то движения, потому что статика и отсутствие движения — это то, что первое начинает вредить организму и постепенно-постепенно берет за собой очень другие органы и системы. Поэтому, если у вас сидячая работа, если вам уже тяжело вставать, если у вас уже появились боли, самое время прийти в наш центр, продиагностироваться, понять причину, почему это у вас происходит, и получить от нас, естественно, и рекомендации, и программу на восстановление, которая однозначно будет эффективна. За 10 лет через нас прошло тысячи-тысячи людей, сотням мы отменили операции, тысячи вернули полностью здоровье, и теперь они умеют и знают, как поддерживать себя самостоятельно. Звездочка 9533 – это наш номер телефона, куда нужно позвонить прямо сейчас и всего за 1200 шекелей сделать диагностику позвоночника, мышц и суставов и получить рекомендации всем, кто позвонит прямо сейчас до 12 часов, и первым 10 записавшимся мы дадим еще ценный подарок в придачу, когда вы к нам придете. Звоните прямо сейчас, не упускайте свой шанс, звездочка 9533, к нам нужно только прийти.
11: Кстати, это очень актуально для водителей, потому что многие за рулем находятся огромное количество часов, спинка начинает уставать, болеть, беспокоить. Клиника расположена в городе Ришон-ле-Цион, улица Моше-Леви, Моше-Леви, 16, здание Бет Кеннеди, телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

Первый час нашего музыкального полета приближается к завершению. Если вы слышите незнакомый голос в эфире, значит, вы в пятницу не слушаете программу «Город Диско». Ну-ну-ну. Меня зовут диджей Игорь Рубин. Еще целый час будем лететь вместе с музыкой хорошего настроения. И отличная новость. До обеда остается всего лишь часик.

Именно на позитиве и на постоянном движе завершаю этот первый час. Надеюсь, вы не скучаете и у вас хорошее настроение. Всем и каждому прекрасного дня.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
4: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
3: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
0: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Цель, по данным палестинцев, атаковал автомобиль на юге Газы. Есть убитые. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цель этим утром нанес авиаудар по автомобилю в районе Аль-Муаси на западе Хан-Юниса на юге сектора Газа. Хамасовский палестинский информационный центр сообщает о не менее 2 убитых, а также о раненых. Судя по имеющимся данным, автомобиль был атакован возле перекрестка Аль-Исталь. Накануне ночью цель нанес авиаудар по цели в многоквартирном доме в районе Таль-Аль-Хауа на юге-западе города Газа. После атаки возник пожар. Местные источники сообщали о 2 убитых и нескольких раненых. Также названы имена убитых. Мухаммед Фалах Дагмаш и его жена. Кем был Мухаммед Дагмаш, Хамасовский палестинский информационный центр не уточняет. Судя по сообщениям источников в Газе, вертолет или беспилотник выпустил ракету по одной из квартир в жилом доме. То есть речь идет о точечной ликвидации. ЦАЛЬ пока не комментирует эту информацию. Огромные толпы людей принимают участие в проходящей в Тегеране траурной процессии верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, ликвидированного 28 февраля в результате израильско-американского удара. Воздушное пространство над столицей закрыто. По словам организаторов, шествие продлится 12 часов.

0: долг иранцев. Судья окружного суда Центрального округа в Лоди Рами Хаймович отклонил ходатайство авиакомпании «Эляль» о приостановке рассмотрения запроса на принятие представительского иска, поданного против нее в связи с завышением цен на авиабилеты во время войны. Компания утверждала, что решение о представительском иске следует принимать только после того, как завершатся процедуры административного правоприменения, начатые антимонопольным управлением в феврале этого года. Иск на сумму 121 миллион шекелей был подан за полгода до объявление антимонопольного управления о намерении оштрафовать «Эляль». ИСЦИ утверждают, что авиакомпания воспользовалась кризисной ситуацией на рынке, возникшей вследствие войны, уходом иностранных компаний с израильских маршрутов, а также своим исключительным положением на рынке, чтобы завысить цены на полеты. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что на этой неделе состоится церемония окончания 192-го курса летчиков ВВС Израиля. Церемония пройдет в четверг с участием президента Ицхака Герцога, министра обороны Израиля Каца, начальника генштаба генерал-лейтенанта Яля Замира и командующего ВВС генерал-майора Омера Тишлера. Выпускники курса начали обучение за несколько месяцев до террористической атаки 7 октября и завершили трехлетнюю подготовку в условиях продолжительной войны. В ЦАЛИ отметили, что во время обучения командиры курса продолжали готовить будущие летные экипажи, одновременно участвуя в интенсивной оперативной деятельности на разных фронтах. По данным армии, программа подготовки адаптировалась к меняющейся оперативной обстановке, а боевые уроки внедрялись в учебный процесс в режиме реального времени. На церемонии выпускникам вручат летные крылья и офицерские звания. После этого они присоединятся к оперативным экипажам ВВС. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 36, в Эйлате 42. Этот час на первом продолжит Игорь Рубин. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш музыкальный рейс номер 10-12. Меня зовут Игорь Рубин. Яна Романова в отпуске. Да. И сегодня я временно пересел в кресло командира корабля. Но не волнуйтесь, маршрут у нас тот же самый. Курс на хорошее настроение, на хорошую музыку. Я посмотрел, кстати, сегодня 6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Вы знаете, это такой день очень прекрасный, потому что это биологический и культурный праздник. Наверное, ему более 16 миллионов лет, я так думаю. Когда появились первые люди, появился и первый поцелуй. А интересно, дорогие друзья, помните ли вы свой первый поцелуй? Я сейчас могу уже вспомнить, это было в детском садике. Мы любили в детском садике играть с девчонками в жениха и невесту. Почему-то всегда в качестве жениха выбирали меня. Но я был очень громкий, всегда такой шебушной, и таким и остаюсь. Так что вот так, хороший праздник. Я думаю, что будет очень своевременно послушать песню, которая называется «I kiss you all over, baby». Продолжаем полет 10-12.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И вновь рядом, прямо напротив меня, наш гость, представитель клиники ГАВКЮР Геннадий Охман. Гена, ты знаешь, вот прилетело сообщение, люди интересуются. Человек пишет: «Здравствуйте, я целый день за рулем. Очень сильно болит спина. Как вы можете мне помочь?»
4: Приветствую, Игорь, приветствую радиослушатели Первого радио. Ты знаешь, к нам за 10 лет обратилось большое количество водителей автобусов, такси, грузовиков, да, масаитов, как, да, мы любим говорить, у которых, в принципе, одна и та же проблема у всех. Проблема с простатой, проблема с фиссурой.
3: И с женой.
4: Проблема, ну, это соответственно.
3: Бывает.
4: Бывает, да. И это мы тоже решаем. И проблема с ногами, да, то есть и этим людям очень тяжело поясничный отдел, у них слабо, они сидят очень много. И, я могу привести пример, очень такой один, который сейчас приходит мне на память, это водитель автобуса, который вот здесь возле нашего каньона ЗАВ останавливается, и он возил нашу клиентку одну с Батьяма, 19-й автобус, и он ее возил к нам в течение 3 месяцев примерно, и он наблюдал, она всегда садилась на одной и той же остановке и выходила, и он наблюдал за ней, что первые разы, когда она к нам ехала, ее сопровождала какая-то женщина, она была с олехоном, то есть с ходунками, потом она через месяц уже была без ходунков, потом она была с палочкой, потом через месяц она была уже без палочки, а через месяц она уже сама забегала, выбегала с автобуса, и ему было очень интересно, он ее спросил: «А куда ты ходишь?» И она говорит: «Я хожу вот сюда, в одну клинику, раз в месяц, мне там, раз в неделю мне там делают по 3 часа какие-то процедуры». И когда он к нам обратился, оказалось, что у него весь набор болезней и проблем водителей. У нас есть сейчас замечательная программа как раз для водителей, которых мы восстанавливаем. И он обратился к нам. И вот так через визуал женщины, да, которую он возил, он увидел, как работает наш центр. Естественно, мы ему помогли. Естественно, он очень доволен. Ему оставалось на тот момент 2 или 3 года выйти уже на пенсию. И мы ему помогли доработать. Мы ему помогли просто выйти здоровым на пенсию. И поэтому водители, которые проводят по 8, по 10, по 12 часов за рулем, которые чувствуют уже, что что-то происходит внизу, начинаются какие-то проблемы. Проблемы с мочеиспусканием, частые просыпания ночью по 4, по 5 раз. Вот это все то, что мы умеем и знаем, как это восстанавливать, как это профилактировать. Поэтому, дорогие водители или их жены, которые сейчас слышат и понимают, что это про их мужей, берите их за ручку, сами они никогда не придут, приводите их к нам, и вы увидите, что у вас очень многие вещи наладятся, и самое главное, человек, который приносит, скорее всего, основную прибыль домой, у его здоровья восстановится. Звездочка 9533. Сейчас замечательная возможность есть прийти к нам на диагностику за 1200 шекелей всего, и вы получите и консультацию, и рекомендации, и план на 30 дней восстановления, и еще подарки дополнительные всем тем, кто позвонит или позвонит прямо сейчас до 12 часов. Вы получите еще дополнительный ценный подарок от нашего центра. Звоните, и к нам нужно только прийти. Звездочка 9533.
3: Ты знаешь, я еще хочу сказать такую вещь, что если мужчину не напугать сильно, он не придет. Поэтому, женщины, берите за ручку, как вам советуют, и ведите своего любимого, и у вас все будет прекрасно. Ну а клиника расположена в городе Ришон-Ле-Цион, улица Моше Леви, 16, здание Бет Кеннеди, телефон звездочка 9533, звездочка 95-33.
2: Реклама.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
13: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
14: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкеоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкеон, Эликоин 41.
15: Реклама.

Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

Проверка связи, двигатели работают отлично. Маршрут проложен замечательно. Кофе на борту есть. Хорошее настроение на борту есть. Это первое радио.

0: абсолютно замечательно проходит полет. В студии Первого радио диджей Рубин. Да, это я. Привет всем. Сегодня свой день рождения отмечает американский рэпер, актер, писатель, боксерский промоутер и продюсер 50 Cent. Он добился успеха со своими альбомами и продал более 40 миллионов экземпляров по всему миру. Ну, есть люди, которым музыка в таком стиле не нравится. Это нормально. У каждого человека свой музыкальный вкус. Но все-таки я думаю, что он заслужил уважение и возможности сегодня прозвучать в эфире на волне Первого радио в дуэте с Джастином Тимберлейком.
1: Первое радио всегда с тобой. Something special. Unforgettable. 50 cents. Just dance. Simple plan. God damn.

0: Первое радио.
1: Еще раз всем привет, доброе утро. В эфире DJ Рубин, и наш утренний полет 10-12 продолжается. Геннадий Охман у нас в гостях, представитель клиники GovCur. Еще раз шалом, шалом.
2: Шалом, Игорь, шалом, радиослушатели Первого радио.
1: Ты знаешь, я сегодня узнал много чего интересного, но вот не совсем я понял. Я хотел бы, чтобы ты немножко подробнее объяснил, как же все-таки проходят процедуры. Я, предположим, поднял попу, набрал номер телефона, прислал все, что нужно. Снимки, заключение ортопеда и так далее. Вы это все получили, посмотрели, человек пришел к вам. Что дальше с ним происходит?
2: Замечательный вопрос. Вот дальше происходит следующее. Когда вы все прислали, это все получил наш специалист, он все это обработал, он уже видит и понимает, как вам надо помочь. Мы учитываем возраст, мы учитываем пол, мы учитываем очень много-много факторов, включая то, что человек прошел, какие медицинские документы он нам прислал. Это могут быть у человека переломы, это могут быть травмы детские, это могут быть какие-то хронические врожденные проблемы. Но приходит не на ум быстро. Вот у нас, допустим, приходят люди, вот у нас пришел мужчина недавно, у него уже 5 лет рука не поднималась. И доктор ему, его ортопед сказал, что у него рука никогда не поднимется, что у него с этим есть проблема. И каким-то удивительным образом через 3 процедуры, 4 процедуры, у человека рука начала подниматься. Ты бы видел его глаза. Это, ну, слезы у человека, радости и неверие того, что вообще рука у него поднимается. И также с болью в пояснице, когда человек лом проглотил, да, также с ногой, которая не гнется и зафиксирована где-то в тазобедренном суставе. И вот процедуры начинаются у нас с того, что сначала идет глубокий анамнез и осмотр твоего тела и возможности твоего организма. Исходя из этого выстраивается у тебя программа, и уже на первом визите начинаются с тобой процедуры. Процедуры все проходят у нас лежа. Мы не поднимаем пульс, не поднимаем давление. Благодаря этому мы можем принять или людей разного возраста с разными проблемами. К нам приходят и очень тяжелые, и колясочники, и после инсультов, и после инфарктов, и ослабленные люди, которым уже много лет они мало двигались, мало шевелились. Человек замедляется постепенно, но потом в какой-то момент эти замедления всегда нам надо опять включить человека. И самое главное — это то, что люди приходят к нам уставшие, прошедшие уже кучу разных проверок и процедур. Люди прошли иглотерапию, массажи, люди прошли всякую физиотерапию, люди прошли огромное количество всего и приходят к нам уже с скептицизмом. И когда они видят через час, через два, что происходит с их телом и как оно меняется, и то ощущение, которое они чувствуют, которое у них никогда не было в жизни, это очень быстро выстраивает веру и доверие как к нашему центру, так и к нашей методике, и к нашим процедурам. Мы не поднимаем пульс, мы не поднимаем давление. И люди, которые приходят к нам без сил и без энергии, после первого уже визита и первых процедур, они выходят с зарядом энергии, они выходят с свободным телом, с разгруженными мышцами, с балансом. И вот это ощущение легкости, ощущение того, что боль может уходить, и уходить не только с помощью обезболивающих и уколов, но с помощью движения, это то, что делает наше оборудование за вас. Наше лечение, люди любят называть, лечение для ленивых. Там, где мы не просим вас ничего делать, за вас все наше оборудование делает самостоятельно. Поэтому приезжайте, записывайтесь, звездочка 9533. Сейчас замечательная у нас акция, 1200 шекелей. Полная диагностика позвоночника, мышц, суставов. Вы получаете и рекомендации, и объяснения. И самое главное, вы получаете план на 30 дней, что вам нужно делать с нами или самостоятельно. Вы это примете уже решение, придя к нам. К нам нужно только прийти. Звездочка 9533.
1: Ну а прийти, дорогие друзья, нужно в клинику, которая расположена в городе Ришон-ле-Цион, улица Моше Леви, 16. Здание Бейт Кеннеди, телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
3: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41. Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
4: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
11: Реклама.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. Услышимся, да, завтра в 10 часов утра. Меня зовут диджей Игорь Рубин. Всем замечательного дня, хорошего настроения и хороших новостей. Bye-bye!

0: Наш полет окончен. Отстегните ремни. Водители, верните глаза на дорогу. Офис, сделайте лицо попроще. Начальник идет. Диджей Рубин уходит, но обещает вернуться.
1: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями Херц, 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр Бри, 500 грамм только за 34,90. Салями Эмик, 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Полиция ликвидировала крупную сеть вымогателей в промзоне Бейершевы. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правоохранительные органы завершили длительную операцию по выявлению механизма вымогательства денег у владельцев бизнеса в промышленной зоне Бейершевы. Ключевую роль в расследовании сыграл внедренный агент центрального подразделения округа Негев, который под прикрытием управлял бизнесом и в течение года собирал доказательную базу против преступных группировок. В процессе работы к агенту неоднократно обращались представители криминальных кругов, требуя выплаты за охрану. Суммы ежемесячных поборов достигали десятков тысяч шекелей, а отказ от платежей сопровождался угрозами и причинением ущерба имуществу предпринимателей. На основании собранных доказательств правоохранительные органы провели операцию, в которой участвовали подразделения МАГАФ, детективы, авиационные группы и спецназ. Ранним утром силы полиции совершили рейды по местам проживания подозреваемых в населенных пунктах региона. В результате были задержаны десятки фигурантов, многие из которых числились в списках приоритетных целей полиции округа. Глава коллегии адвокатов Амит Бехер раскритиковал решение правительства не подчиняться постановлению Высшего суда справедливости по вопросу второго управления телерадиовещания. «Когда богатц выносит решение, как и любой суд, бывают случаи, когда он ошибается. Мы, адвокаты, нередко выходим из зала суда с ощущением, что судья ошибся, но это не означает, что позволительно не выполнять решение суда. Такой подход – это анархия, полный распад государства. Все остальное – отговорки и демагогия, направленные на разрушение государства Израиль», – сказал Бехер в студии «Вайнет». Тегеран сыграл важную роль для обеспечения безопасности Ливана, заявил спикер иранского парламента Мухаммед Багир Галибаф. Об этом сообщает Аль-Джазира. «Мир в Ливане не устоит, если Иран не сыграет роль стабилизатора в регионе», – сказал Галибаф. В Тегеране Галибаф во время траурных мероприятий в память о верховном лидере Ирана Али

генерал-майора Омера Тишлера. Выпускники курса начали обучение за несколько месяцев до террористической атаки 7 октября и завершили трехлетнюю подготовку в условиях продолжительной войны. В САЛе отметили, что во время обучения командиры курса продолжали готовить будущие летные экипажи, одновременно участвуя в интенсивной оперативной деятельности на разных фронтах. На церемонии выпускникам вручат летные крылья и офицерские звания. После этого они присоединятся к оперативным экипажам ВВС. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 42. Эфир на Первом продолжает ПМ. Развитие событий в следующем часе.

На Первом радио. Приветствую всех наших радиослушателей. Какое у нас сегодня число? Кто-нибудь знает вообще? Шестое, может быть? Шестое, понедельник, да, 6 июля, понедельник. 21 день месяца Тамуз в еврейском летоисчислении. То есть, если обозначать буквами, Кав, Алев, Батамуз. Первое радио, программа ПМ, вторая половина дня. Добрый день еще раз всем. Сегодня понедельник. Что, у меня есть кадам какой-то? Да? А, Захар Рабин будет рекламировать центр Каразур. Для тех, кому актуальна стала тема приобретения или обновления своего автомобильного парка дома, Захар Рабин сегодня вас будет приглашать в центр Каразур. Там хорошие условия для тех, кто этим интересуется. Во втором части программы я вам загадываю загадку, уважаемые радиослушатели. Я продолжу линию, которую начал в какой-то степени на прошлой неделе, загадав вам загадку про партию, программой которой на выборах было построение казино в Израиле. И сегодня мы опять поговорим про казино, мои загадки. Тут меня спрашивают, у меня есть один компьютер, у меня много компьютеров, спрашивают, какой код одного из них. Я ни одного кода не знаю. Ни одного кода не знаю. Сейчас будут. Слава, наш главный техник, легендарная, я бы сказал, личность. Но код он не знает, на что делать. Нельзя же все знать. Окей. Значит, загадка в следующем часе, как обычно. Как обычно, я вас приглашаю к общению, уважаемые радиослушатели. Значит, что значит наше общение? Есть два канала связи. Это я рассказываю сначала для тех, кто, может быть, не в курсе. Два канала связи, благодаря которым вы можете написать нам в эфир, высказать какое-то мнение на любую тему, которая важна и интересна вам. Первый — это Facebook, страница программы PM. Страница так и называется p.m. по-русски, кириллицы на Выбираете, оказываетесь на странице, смотрите там, я ее администрирую и ставлю все интересное, что вообще мне попадается, загружаю туда. Вчера я загрузил новую работу, новую поэму сержанта, нашего радиослушателя. Желающие могут ознакомиться. Ну и там же в разделе «Мессенджер» можно писать сообщения для эфира. Второй канал связи, более удобный, которым вы чаще пользуетесь, это наш WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Напоминаю правила. Можно в WhatsApp присылать голосовые сообщения, но она должна быть не более полминуты. Каждая, но зато два. За полминуты, я твердо знаю, можно сказать многое. Все, что хочешь сказать, можно за полминуты. Ну и, пожалуйста, подписывайтесь в текстовом или представляйтесь в голосовом. Потому что, ну, меня вы знаете, как зовут? А я, когда читаю сообщение, не знаю, как зовут человека, как-то остается дискомфорт какой-то у меня. Поэтому подписываться надо. Вот. Что еще? Все остальное по ходу дела. Программа ПМ до 14, потом тема дня с Марком Кричевским. Все как обычно, мы идем по расписанию понедельника. Поехали.

0: Алла Гутенко, вы знали его голос. Песня называется «Чайка», группа «Мумитроль». До них был Меладзе, конечно же. После них наши радиослушатели. Слава пишет нам в Фейсбуке вот что. «Привет всем! Вчера моя супруга решила посоветоваться со мной, на кого поставить в Виннере, на Бразилию или Норвегию. Виннер — это лотерея такая спортивная. Я, прочитав, что единственным соперником, которого ни разу не победила Бразилия, была Норвегия во всех четырех встречах, и в предыдущей встрече Норвегии победили 2-1, решил не искушать судьбу и сказал: «Ставь на норвежцев 2-1. Жена послушала и сделала по-своему. Это часто бывает с женами. Они слушают и делают по-своему. Поставил на ничью 2-2 в основное время. Остальное вы знаете, хотя жена могла быть и права, но незабитый пенальти лишил нас выигрыша. Всем хорошего продолжения дня». Он не только вас решил выигрыша, он и бразильцев лишил выигрыша. Неймара он решил, закончил его карьеру так печально. Это какой-то кошмар. Незабитый пенальти в начале игры стал роковым для сборной Бразилии. Ну ничего, мне интересно, кто сегодня будет что ставить на игру Испании и Португалии. Вот это... Есть кто-нибудь, кто знает, как закончится этот матч? Расскажите нам и другим радиослушателям, которые хотят рискнуть своими деньгами. Так, Слава нам пишет в Фейсбуке, я уже в WhatsApp. Попутчик пишет нам вот что. Всем привет. Всем всего самого наилучшего. Я вот решил променять свой Мисрат с кондиционером на машину, плавящуюся от солнца, чтобы послушать PM. Слушайте, какие жертвы вообще. Но тут в решенной зоне вас слышно так ужасно по радио в машине, что я думаю, может, антенна на машине расплавилась от солнца. Я к вам на один день, попутчик. Слушайте, ну в Рише нас должно быть слышно нормально. Может быть, на самом деле у вас там что-то расплавилось в машине? Ну хорошо, что... Вы знаете, мне очень приятно, что вы вот идете на такие жертвы. Марк 1. Здорово, народ. Приветик, Михалыч. Восхищаемся мужеству и стойкости, одновременно радуемся молодоженам Саши Труфановым и Сапир Коин. Мазаль Тов. Пусть молодая семья больше никогда не сталкивается ни с каким горем, а только им всегда, и только им всегда сопутствует радио, радость и счастье. Ну, не только им, а им всегда сопутствует радость и счастье. Также восхищаюсь футболистом Ромальдини, который имеет мужество и силы играть в профессиональный футбол в 46 лет. Молодец. Хвала, честь и почет. Настоящий боец. Ну да, молодым Мазаль Тов. Оба были в плену Хамаса. И Сапир Коэн, и Саша Труфанов. Оба были освобождены и теперь создали новую семью. Если бы не те события, наверняка это случилось бы раньше, но в конце концов это случилось. Комсорг. Категорически всех приветствую, и вас, Павел Михайлович. Рад слышать вас в добром здравии. 2 года прошло, и ничего не изменилось в наших Палестинах. Я пытаюсь вспомнить, что за 2 года. Нет, ну кое-что изменилось, кое-что произошло за эти 2 года, уважаемый комсорг. Это вы где были? И почему вы пропадали? Последний ваш пост 1 мая 24 года, говорит мне WhatsApp. Что за безобразие? Человек исчез на 2 года из эфира. Я так думаю, что по заданию партии вы где-то были, раз вы комсорг. Добрый день. Никак не пойму, что с вашим радио. Другие радио работают, YouTube тоже. Так что с интернетом все в порядке. Слушаю вас через аппликацию. Прервалось во время обзора газет. Да и через аппликацию первого радио из Кирьят-Гата. Галина. Ну, Галина, ну я, ну что? Ну... Значит, уважаемые радиослушатели, я вряд ли могу помочь вам, находясь в эфире. Лучше всего, более точный адрес, это на Facebook-странице Первого радио, писать про какие-то проблемы. Единственная проблема, которую можно писать, если прервался вообще эфир в аппликации, тогда мы тут начинаем все бегать, достаем техников, и они это восстанавливают. А так, если что-то продолжающееся долго, лучше писать там. Привет, это Кот Пиночет. Как вам Викинг? Не то, что это обезьяна Винисиус. Это Кот Пиночет. Испания выиграет однозначно. Значит, уважаемый Кот Пиночет, я российские заявления не хочу допускать в эфир. Имейте это в виду. Это где-то вам в баре за кружкой пива надо так высказываться. Не в нашем эфире. Ну вот, Кот Пиночет, тем не менее, считает, что Испания выиграет однозначно. Причем выиграет, и причем однозначно. Посмотрим. Сегодня игра, по-моему, в 10, если не ошибаюсь. А сейчас реклама.
1: Реклама.

0: быть. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
8: Жаркое лето в Центр-кар.
9: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
8: Центр-кар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
8: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
10: Реклама. Месяц.
11: Добрый день, друзья! В Центр Кар Азур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дерех Ашива 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дерех Ашива 9 или звоните 03-558-5458.
10: Реклама.
12: Первое радио.

0: Это Элли Гудинг, Love Me Like You Do, Touch Me Like You Do. Так называется ее песня. Время половина первого. 30 минут 13-го. Еще сообщение. Капер из Афулы, наш слушатель. Салам пополам пишет. Меняю и мою ставку лоханул Бруно Гемарайш. Поставил 50 израильских рублей на то, что Винни забьют гол. Но он не был пенальти. Просто неудача. Винни это Винисиус. Он гол не забил. Наш слушатель потерял 50 шекелей. Ну, надеюсь, не такая страшная потеря. Дворник пишет нам в WhatsApp. А почему Трамп не назначит победителя турнира и закончит всю эту ночную суету? Дворник, по данным нашей разведки, Трамп уже назначил победителя турнира. Просто он положил название страны, которая выиграет, в белый конверт. И конверт в овальном офисе. 19 июля он его откроет. Это раз. Во-вторых, смотрите, у меня вопрос. Ведь все-таки лето, погода может быть любая, правильно? Если матч у нас в 10 вечера, значит, в Америке в это время сколько? 2-3 часа дня. Может быть, страшная жара. Почему они посредине дня устраивают в будний день игры? У кого-нибудь есть? Ну, у специалистов, наверное, есть ответ. Мой ответ такой. Из-за уважения к израильскому зрителю. 10 часов вечера – удобное время. 3 часа ночи неудобное, но 10 удобное время. Спасибо, туда раба. Thank you very much. Павел, я проверил антенну. Оказывается, антенна не расплавилась. Просто кто-то приделал ей ноги и раскрутил. Не понимаю, кому она нужна. Маленькая уродливая железяка, покрыта резиновой губкой. Попутчик. Он до этого жаловался, что в Ришино нас плохо слышно. Правда, высказал предположение, что у него растаяла от жары, поплыла антенна. Оказывается, ее вообще там нету в машине. Кто-то ее снял. Я так думаю, попутчик, что тот, кто снял антенну, кто-то снял у него антенну. У того, кто снял у того антенну, кто-то снял у него антенну. И в результате это дошло до вас. Теперь вам надо думать, что делать. Как вернуть антенну на место. Обидно же. Так, кто это? Михаил из Рамадгана. Прислал голосовое сообщение продолжительностью 1 минута 13 секунд. Уважаемый Михаил, большая вероятность того, что ваше сообщение я буду резать. Слушаем.
1: Доброго всем дня. Вы знаете, Павел, по поводу чемпионата мира, по-моему, мне такое ощущение, что, по-моему, уже все продано. Уже все знают, кроме нас, кто будет чемпионом мира. Как вам известно, какой-то американский футболист в прошлой игре получил красную карточку. И в следующей игре автоматически, по правилам FIFA, он играть не может. Но Трамп позвонил председателю FIFA, Инфантильо, как, извините, не помню его имя, причем звонил раза три. И тот в итоге отменил красную карточку. И этот футболист будет играть в следующей игре. По поводу Португалии и Испании, ой, не знаю, не знаю. Вы знаете что о том, что Рональдо за месяц до чемпионата мира был в кабинете у Трампа. Есть ролик, где они катают мяч в овальном кабинете. По-моему, очень тяжело сказать, кто будет чемпионом мира.
0: Так, значит, Михаил сторонник теории конспирации. На чемпионате мира все продано. Рональдо был в кабинете у Трампа. Трамп ему сказал, ты должен выиграть сегодня в Испании. Хотя Рональдо тогда еще не знал, что они будут играть с Испанией сегодня. Но Трамп с ним договорился. Значит, по поводу... Я видел какую-то информацию о том, что Трамп пытался вмешаться, но это точно я не знаю. Я с трудом верю, что по настоянию Трампа отменили какое-то футбольное правило, касающееся красной карточки. Ну, не может такого быть. Хотя, может быть, я слишком наивный человек. Надо проверить эту информацию. Михаил, не будьте сторонником теории конспирации. Ну, что значит все продано? Что, Бразилии заплатили, чтобы она вчера проиграла? Или Германии заплатили, чтобы она проиграла... Кому она там, Парагвай, что ли? Кому она проиграла, не помню. Ну, как вы себе это представляете? Чтобы команде заплатили, она согласилась и принесла позор своей стране. Ну, вот я... Теория конспирации очень удобная, легкая. Я вам советую от них отделываться. Хотя это очень так легко, вот так вот. Легче всего подумать. Но понятное дело, ясно, что там это все вот это. Поздравления сборным Норвегии и Англии с победами. Жаль, что сборная Бразилии оказалась в плохой форме. ТВ Израиля хорошо организовали трансляцию чемпионата мира. Единственное, что мне не нравится, так это то, что комментаторы матча, когда опасный момент или забиты мяч, кричат, как ненормальные, вроде это забила сборная Израиля. Подписи нет, но до этого человек подписывался Эдуард. Ну, уважаемый Эдуард, во-первых, да, Тагид, на мой взгляд, прекрасно организовал трансляции матча чемпионата мира. Коля кого-то. Транслирует все, комментаторы, значит, кричат. Вы послушайте, иногда они включают записи комментаторов там Испании или Латинской Америки, как они кричат, когда забивают гол. Ну, правильно, дело комментатора создавать напряжение, выделять энергию. Ну, поэтому кричат. Мне кажется, это совершенно не лишнее, когда они кричат, как сумасшедшие. Шар! Там, я, конечно, могу так крикнуть, я не буду вас пугать сейчас. Достаточно комментаторов футбола. У меня нет к ним претензий. Правильно, пусть орут, как сумасшедшие, когда забивают гол. Потому что, представляете, что творится на стадионе, когда забивает гол твоя команда? Вау! Поехали дальше.
2: 89,1 FM. Первое радио.
0: Сейчас Кравц и Дима Пермяков поют песню по сезону, скажем так, по времени. Называется «Выпускница».
3: Мы с тобой танцуем медляк, все нам завидуют, все так хотят.

0: Так, по поводу этой песни у меня много вопросов. Много вопросов. Но я понимаю, что эти двое, которые танцуют медляк, и им все завидуют, нашли друг друга. У меня вопрос, как они закончили школу, с какими оценками? Была ли у них возможность учиться в последнее время после того, как возникла любовь? Это должно волновать их родителей прежде всего. Второй вопрос. Он говорит, давай пойдем этот тухлый выпускной, пойдем снимем номер в гостинице. Представляете, администратор гостиницы на ресепшене приходит молодой человек в костюме, в галстуке, и девочка такая, девушка, ну, я не знаю, как на выпускной сегодня одевается, говорит, мы хотим снять номер. Что надо... Слушайте, есть ограничения возрастные? Вот если придут два 15-летних в гостиницу хотят, и говорят, мы хотим взять номер у вас, снять. Разные? Нет, один. Есть возрастные ограничения? Я просто не знаю. Имеет право им не знать? Покажите это УДАЦИУД, спрашивает. Паспорта вам есть 18 лет или нет? Но тут как-то исполнитель довольно реалистично смотрит. Он говорит, что наверняка нас жизнь раскидает. Поэтому давай не будем терять ближайшее лето, которое у нас с тобой точно есть. Песня «Выпускница» была в нашем эфире. Вновь реклама.
1: Реклама. 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Звездочка 8383.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоэн, 41.
6: Реклама.
14: Библиотека ТМ.
15: Одного мудреца спросили, почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые? Посмотри в окно, что ты там видишь? Вижу, как дети играют во дворе. А теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там? Себя. Вот видишь, и окно, и зеркало, и стекла, но стоит добавить немного серебра, и ты уже видишь только себя. Омар Хайям. Притча о зеркале.

0: Это группа «Круиз» была. Продолжаю читать. Михаэль просит передать Михаилу из Рамадгана по поводу звонка Трампа в ФИФА в отмене красной карточки, как я понимаю. Скажите Михаилу из Рамадгана, что это звонил не Трамп, а Хазанов голосом Трампа в ФИФА. Михаэль, он живет в КГБ. Кто живет в КГБ? Михаил, я вас не понимаю. Моя твоя не понимает. Так, это какой-то позор. Русская попса на первом. Тьфу, написал дворник. Дворник, отбегайте подальше от радиоприемника в то время, когда звучит... Когда? Сейчас у нас русская, то, что называется русская попса. Ну. Штирлиц. Добрый день, уважаемый Павел. Сегодня был в промзоне Ришина. Мне дворник нам пишет давно, наш постоянный слушатель. Только сегодня он возмутился тем, что звучит российская поп-музыка. Где вы раньше были, дворник? Итак, Штирлиц. Добрый день, уважаемый Павел. Сегодня был в промзоне Ришина и решил заехать в Мантис. Поразил великолепный интерьер. Чистота и шикарное обслуживание. Купил чебуреки, самсу и кавказские пельмени. Самса очень вкусная. Надеюсь, что пельмени и чебуреки тоже не разочаруют. Штирлиц, признайте честно, вам заплатили за это. Вам заплатили за такой отзыв о фабрике «Мантис». Ни одного плохого отзыва пока не было. Они явно всем платят деньги. Платят деньги за такие отзывы, я бы даже сказал. В общем, господа, я на всякий случай, у нас «Мантиса» нет сегодня в спонсорстве, но я помню улица Бенцви, 23. На всякий случай напомню в Ришине. Бенцви, 23, вкусная самса, кавказские пельмени, чебурей, вот это вот все. Молодцы, «Мантиса», я слышу о них только положительные отзывы. Михаил из Рамадгана, который был голосовым сообщением, что я немножко резанул, потому что оно было слишком длинное. Прошу прощения за длинный голосовой, пишет он. По поводу комментаторов, помните замечательного комментатора Николая Озерова? Он, когда играл в сборной России и сборной Чехословакии, от напряжения и азарта крикнул в прямом эфире «Гол!». Потом матерное слово «Ай, нет, штанга!». Матерное слово из трех букв, последнее «и» краткое. Что там латинские ведущие? Вот это было супер. Правда, потом уволили его, бедолагу. С уважением, Михаил Зармадган. Ну, так понятно его переживание, же играла сборная России. А наш слушатель говорит, почему израильские комментаторы кричат, как сумасшедшие, когда забивают гол, когда не играет Израиль вообще. А я считаю, что правильно делает. А представляете, как кричат те, кто поставили деньги на победу той или иной команды, когда она забила гол? А? Они, я думаю, кричат так же, как и комментаторы израильские.
1: Первое радио.

Так, это был Сэм Филд, Рита Ора, Follow Me. Я тут посмотрел информацию, пока сунулся в интернет, по поводу вот красной карточки Трампа и Джани Инфантино. Интересная фамилия, почти Инфантильо. Значит, в одном месте написано, что после звонка Трампа дисквалификационный комитет ФИФА изменил наказание американцу. Хотя он должен был из-за красной карточки пропустить. В другом месте написано, что Джани Инфантино, глава Международной федерации футбола, заявил, что не давал никаких обещаний президенту США. Просто, видимо, обратился к дисквалификационному комитету еще раз проверить их решение. Ну, наверное, когда он обратился, я так думаю, он сказал, это просьба президента Трампа. А вы знаете, сколько президент Трамп вкладывает в нашу футбольную ассоциацию? В общем, мне эта ситуация непонятна. Но от Трампа можно ожидать всего, что угодно. Другое дело, можно ли всего, что угодно ожидать от главы Международной федерации футбола Джани Инфантино. Но факт налицо, Михаил был прав. Судя по всему, игрок сборной США будет допущен, несмотря на красную карточку. Что происходит вообще? А может быть, Трамп позвонит еще раз и скажет господину Инфантино, кто он считает должен победить на чемпионате мира, и все? Так, читаю дальше. Шалом, самые русские ведущие радио. Я благополучно вернулся из Египта. Отель хороший, пил много и ел много. Загорел, плавали на яхте, плавал с дельфинами в бассейне. Заклинатель Кураги. Дальше он написал Биби Аляэри. Он на Биби наезжает. До этого он написал Биби Хромой Гусь и так далее. Слушайте, а что лучше, плавать с дельфинами в бассейне или с русалками в море? Я задумался, у меня нет ответа на этот вопрос. Так, комсорг. Как говорили в Древнем Риме, плебсу нужны хлеба и зрелища. Вот меня совсем не волнует, кто ударил где-то ногой по мячу, а вот массовый завоз иностранных рабочих даже очень. Куда деваться местному пролетариату? Идти в ОПГ или браться за вилы? Ну вот реально, стоим на краю пропасти, а нам показывают облака. Ну, уважаемый комсорг, если вас не волнует чемпионат мира, то это ваше право. Миллионы людей в мире он волнует. И люди испытывают эмоции, положительные в основном. Ну, за исключением болельщиков тех стран, когда их команда проигрывает. Значит, иностранных рабочих в нашу страну завозят потому, что не хватает своих рабочих рук. Потому что на этих работах за такую зарплату и в такую жару израильтяне не хотят работать. И поэтому завозят иностранных рабочих. Вот этих самых метоплим и метоплет завозят из-за границы, потому что это очень тяжелая работа. 24 часа в сутки ухаживать за человеком, который не способен сам за собой ухаживать. На стройке, на строительстве трамвая, посмотрите, вот эти ребята в жилетках и в касках, в такую жару строят трамвайные линии. Израильтяне не хотят работать на таких работах. Поэтому вы, конечно, можете брать виллы, но если вы добьетесь своего, то у нас остановятся многие отрасли экономики. И вы же потом будете жаловаться. Почему остановила? Почему трамвай обещали в 27-м, а в 28-м говорят, что в следующем? Поэтому, извините, это диктует наша экономика. Все в этом часе, уважаемые дамы и господа. Закончим его, если вы не возражаете, красиво. И плавно вместе с Джо Дассеном будем переходить во второй час эфира программы «ПМ». Для сообщений у вас осталось 35 минут. Воспользуйтесь, напишите то, о чем, что вам важно. Un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: В Израиле предъявлено обвинение еще одному гражданину Таджикистана в шпионаже в пользу Ирана. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 33-летнего Бехруза Шахрива Дадаваева, гражданина Таджикистана, незаконно находившегося в Израиле. Он обвиняется в шпионаже в пользу Ирана, контактах с иностранным агентом и передаче информации врагу с целью нанести ущерб безопасности государства. Согласно обвинению, в феврале-июне этого года Дадаваев поддерживал связь через Телеграм с представителями иранской разведки, которым за деньги передавал данные о местах падения ракет во время операции «Львиный Рык», снимал порт Хайфы и предприятие «Эльбит Мароход». В обвинительном заключении также говорится, что он опасался получить тюремный срок, как другие исполнители заданий, и пытался прекратить работу, однако после угрозы немедленного разрыва связи согласился продолжить выполнять задания. Кроме того, Дадаваев, по версии прокуратуры, участвовал в попытках иранской разведки расширить агентурную сеть в Израиле. Он распространял десятки объявлений, замаскированных под легальные объявления о работе в районах проживания мигрантов в Аш-Доде и Тель-Авиве, чтобы привлечь новых исполнителей к аналогичным заданиям. Это второе за последние дни дело о предполагаемой работе гражданина Таджикистана на иранскую разведку. Ранее сообщалось о задержании Бехруза Сабергона, гражданина Таджикистана с российским паспортом, который, по подозрению следствия, также выполнял задания иранских агентов. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что силы 401-й бригады под командованием 91-й дивизии продолжают операции по устранению угроз в зоне безопасности на юге Ливана. По данным армии, за последний месяц израильские военные установили оперативный контроль в районе деревни Хадата. ЦАЛИ заявляют, что эта деревня использовалась Хизбаллой как один из центров для террористической деятельности. В ходе операции в Хадате были уничтожены более 90 объектов террористической инфраструктуры, ликвидировано свыше 20 боевиков и обнаружены более 150 единиц оружия, включая гранатометы РПГ, противотанковые ракеты, пулеметы и автоматы Калашникова. Израильская группа специалистов завершила сегодня работу в Венесуэле и вылетела в Израиль. Делегация прибыла в пострадавшую южноамериканскую страну 28 июня, вскоре после того, как серия мощных подземных толчков привела к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Об этом сообщает издание «Jerusalem Post». В течение недели участники миссии круглосуточно вели поисково-спасательные работы на местах обрушения высотных зданий. Израильские специалисты не только занимались извлечением людей из-под завалов, но и проводили инженерную работу, расчищая подъездные пути для спецтехники, что позволило локальным и международным службам

0: со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По его словам, Трамп примет участие в двусторонних встречах с двумя лидерами, за которыми последует пресс-конференция перед его отъездом в Вашингтон. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что встреча Трампа и Зеленского предназначена для того, чтобы они поговорили о том, как можно положить конец войне. Ожидается, что Трамп продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре, рассказал чиновник. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 42. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг. Я же прощаюсь. Всего доброго и до встречи.
1: Вот вы знаете, слушая новости от Светы Коработы, я подумал, вы познакомились в интернете с каким-то человеком, который представился, неважно как, парень, девушка, взрослый человек, женщина и так далее. И вы с ним переписываетесь, и он говорит: я, слушайте, я так много слышал о твоей стране, такая классная страна, так вы боролись за освобождение заложников, у вас даже была специальная площадь, Кикара Хатуфим, площадь заложников, я бы так хотел побывать, это так здорово, что вот вы так за них боролись. Ну, пока приехать не могу, ты не мог бы мне прислать хотя бы фотографию этой площади? Ну, почему? Ну, могу, конечно, прислать. Только сделай мне со стороны Тель-Авивского музея искусств, вот оттуда встань, и вот панораму вот этой площади сними мне, пожалуйста, пришли. Да пришлю, конечно. Да, я там был 100 раз. Я там был. Вот я, например, там был 20 раз, наверное. Конечно, раз ты сфотографировал, прислал, и потом этот человек говорит: так, дорогой друг, спасибо, что ты мне прислал фотографию площади заложников в Тель-Авиве. А теперь тебе следующая просьба — сообщить нам, когда Бениамин Нетаньяху прибывает на следующее слушание в суде. Во сколько и где помещение суда? Скажет. И ты начинаешь понимать, что ты куда-то попал. Говорит: да пошел ты, я тебе сейчас сообщу, то ты шпион. Говорит: ах так, ты мне прислал фотографии Кикара Хатуфим, фотографию генерального штаба там на фоне. Ты видишь фотографию генерального штаба? Ты мне ее уже прислал. Если ты сейчас не выполнишь мою следующую просьбу, я сообщу в Шабак о том, что ты уже работаешь на иранскую разведку, и бам-буц-бук, ты попал. То есть надо быть осторожным, уважаемые радиослушатели, с знакомствами в интернете, с незнакомцами или с незнакомками. Вторая часть программы PM. Время 6,5 минут 14-го, 6 июля, понедельник.

0: Так. Карли Рэй Джепсон была «I really like you». Я, типа, в натуре очень сильно «ты мне нравишься». Вот так литературно я перевожу название этой песни. Она открыла вторую часть программы «PM». Всех приветствую. Господа, для сообщений сегодняшний выпуск программы «PM» осталось 20 минут. Напоминаю, вы можете поучаствовать активно в программе, стать радиоактивными слушателями, если поделитесь какими-то соображениями на любую тему, которая вам лично важна, интересна, вызывает какие-то эмоции, или на странице программы PM в Фейсбуке с помощью мессенджера, или отправите сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Я уже слушаю новости про граждан Туркменистана. И уже думаю, что если я встречу где-нибудь еще одного гражданина Туркменистана, у меня сразу вспомню, что тут двоих подряд задержали. Шпиона. Что? Не хочется. Я все время в таких случаях говорю себе: Павлик, не обобщай. Павлик, не обобщай. Два задержанных гражданина Туркменистана, Туркмении, ни о чем не говорят о третьем или четвертом гражданине, которого ты, возможно, встретишь. Так, читаю ваше сообщение. Комсорг. Павел Михайлович, так это выходит буржуи, он первый раз возмущался, что к нам привозят иностранных рабочих, я ему объяснил, почему привозят. Так это выходит, буржуи не хотят платить нашим гражданам, а платят китайцам и тайцам. Это из налогов, которые я плачу. Подождите, буржуи, то есть владельцы бизнесов каких-то, или частные люди, которые нанимают иностранного рабочего, приехавшего сюда из Узбекистана или из Молдавии, ухаживать за своими родителями, они совсем не обязательно буржуи. У них просто нет другого выхода. Им нужно, чтобы кто-то ухаживал за их пожилым отцом, матерью или за обоими сразу. Они не буржуи. Я понимаю, что вы комсорг, делите людей сразу на буржуев и не буржуев. Вас подпись обязывает, вас статус вас обязывает к этому, как комсомольский организатор. Но это далеко не всегда буржуи. А буржуи, допустим, кабланин, которые строительные компании, которые ведут большие строительные работы, платят из своих доходов, а не из наших налогов. Наши налоги, получается, с вычета зарплат, которые они платят. Они не готовы платить те деньги, которые требует израильтянин. Да вообще не знаю, израильтянин какой согласится работать на жаре на строительство дома в середине дня. Это сколько денег ему надо платить? Значит, они могут сказать кабланам: ну, давайте, мы наймем израильтян. Будем платить те деньги, те зарплаты, которые они требуют. Только тогда не удивляйтесь, сколько будет стоить квартиры в нашей стране. А то вы все возмущаетесь. Дорого-дорого. Это еще недорого. Вот у нас слушатель на первом радио в Израиле есть комсорг, который требует, чтобы нанимали израильтян. Мы готовы нанять израильтян. Платить им намного больше, чем мы сейчас платим иностранным рабочим. Но тогда квартира ваша в доме будет так же далека, как и Марс. Комсорг, вы что-то как-то не совсем, по-моему, ориентируетесь в ситуации. Есть информация, что в Израиле номер гостиницы можно снять только с 18 лет. Иногда допустимо исключение, прочее и гарантия родителей, Эдуард. Ну, знаете, мне кажется, это логично должно быть. Я точно не знаю, но это было бы логично. Не могут два 15-летних подростка прийти в гостиницу и снять номер. Как это? По моему разумению. Но я могу ошибаться. Так, кто-то прислал голосовое сообщение, оно, по-моему, очень короткое. 6 секунд. Интересно, что можно сказать за 6 секунд? Давайте послушаем.
1: Здравствуйте. Очень мило, что вы разговариваете сами с собой. Называете себя Павлик.
0: Ну, это когда я призываю себя к благоразумию, я называю себя Павлик. Павлик, не обобщай. Вы же понимаете, что это мой месседж не только ко мне, но и ко всем другим радиослушателям. Добрый день. Неграмотность человека не характеризует его как невоспитанного грубияна. Камень ваш огород, с уважением, Альфред. Вот я не понял. Камень, конечно, прилетел в мой огород. Я не понял, кого я называл невоспитанным грубияном, Альфред. Вы откуда это все взяли? То, что вы мне приписываете. Я с вами абсолютно согласен. Неграмотный или недостаточно грамотный человек не означает, что он грубиян. Но почему мне приписываете эту связь, я не понял. Лапух. Ну, здравствуй, Паша. Первое. Не хватает нам... Подождите. сообщение Лопуха я должен изучать, потому что я ему это обещал, потому что он провоцирует наших слушателей. Он попал в категорию тех людей, сообщения которых я прочитываю до того, как озвучиваю. У всех остальных нет. Первое. Не хватает нам своих шпионов. Так еще вдобавок всякая нечисть кишлачная, непонятно каким образом попавшая в Израиль. И... А, Лопух, вы еще и расист вдобавок ко всему, когда вы пишете «нечисть кишлачная о гражданах других стран». Окей. Еще вопрос, как наш бетахон позволил этому случиться? Они что, как тараканы могут пролезть в любую щель? Второе. Наши шадраним «Атовим Байотер», если не нравится, убери звук и смотри в тишине. Я тоже кричу «гол», когда смотрю матч. Шадраним профессионалы прекрасно комментируют. Извини, что длинно, Лопух. Это не очень длинно. То, что мне не понравилось, что вы так пренебрежительно отзываетесь о людях, которые приехали из других стран. Сюда на заработки. Потому что их страна не позволяет им достаточно зарабатывать и обеспечивать свою семью. Не надо нам здесь расизму, Лопух. Добрый день, Павел. Ну, кто захочет работать под 40-градусную жару, под солнцем? Только вот китайцы, молдаване, сколько я помню стройку, я не помню, чтобы израильтяне работали и делали такую работу. Как они вот поэтому будут всегда работать, Саша Ашкелон? Ну, я про это и говорю, Саша Ашкелон. Нашему комсоргу, который, это, видимо, этого не понимает. Добрый день, Павел. А ты знаешь, сколько обходится гастарбайтер в стране? Валерий, я бы хотел получать такие деньги. Так, Валерий, вперед на стройку придите и скажите, я хочу тоже работать. Сколько он обходится стране, я не знаю. Но, видимо, каблану, если он нанимает такого человека, выгоднее нанимать его, чем израильтя, чем вас. Но если вы хотите, то вперед. Идите устраиваться на работу. Я думаю, вас возьмут, если вы будете согласны работать на тех условиях, в которых работают иностранные рабочие. Сегодня день поцелуя. Вацлав прислал фотографию двух каких-то рокеров, один из которых лижет языком шею другого. Вацлав, лучше вы бы не фотографии нам присылали, а поцеловали кого-нибудь. Ну, из того, кто вам позволяет себя поцеловать. Я тоже знакомлюсь в интернете, но там пока что другие фотки просят. Смайлик. Ими, конечно, можно шантажировать, но явно не шабак. Так что, если меня попросят фотку главного штаба, я знаю, что им скинуть. Написал кто-то без подписи. Уважаемый кто-то без подписи, у нас принято подписывать свои сообщения. Так, подождите. Я объяснял ситуацию не так, уважаемый инкогнито. Я говорил, что человека могут попросить снять площадь похищенных со стороны музея искусств Тель-Авива. И тогда, хочешь не хочешь, в эту фотографию войдет часть хотя бы помещений генерального штаба. И вот тогда человека раз и поймали. Вот я про что говорю. Так, значит, Валерий, который готов работать как гастарбайтер, только мне в два раза меньше. Я не совсем понимаю. Ну, Валерий, очевидно, что если привозят иностранных рабочих, это значит, в стране нехватка рабочих рук по этой специальности. Как бы это тут на поверхности ответ на этот вопрос. Еще одно голосовое сообщение, слушаем.
2: Назад.
3: Здравствуйте, Павел. Deep Purple выпустил новый альбом. А Яну Гиллану 80 лет. Несмотря на свое заболевание Паркинсоном, он дальше дает концерт. Старая закалка. Молодцы. Игорь.
0: Игорь из Германии нам прислал. Ну, Deep Purple молодцы. Rolling Stones молодцы. Пол Маккартни молодцы. Всем за 80. Коля кого-то. Рок. Он держит человека на плаву. Альфред, это со вчерашней передачи, когда вы пару раз подкололи радиослушателя, который написал слово «ихний», написал Альфред. Уважаемый Альфред, во-первых, вам надо было указать, что это со вчерашней передачи, чтобы я понял, о чем идет речь. Во-вторых, это речь о Лопухе. Да, я подчеркнул два раза, что он написал слово «ихний», но я нигде не говорил, что он невоспитанный грубиян. Это вы для себя додумали и приписали это мне. А это нечестно. Доброго дня вам, Павлик, судя по вашим размышлениям. Вы с Вовой в одной школе КГБ учились. Знаете систему. Да и иностранные рабочие получают намного больше нас с вами. 700 шекелей в день чистыми. Папа Саша. Так ради бога, папа Саша, почему ж тогда израильтян не берут? А? Может, у вас какие-то необъективные данные? Почему привозят иностранных рабочих из Китая, там, из Индии? Я так понимаю, что вывод из того, что вы пишете, что из израильтян очередь выстроится работать на этих работах, а ее нет, привозят иностранных. Хотя Каблан должен обеспечивать их жильем как-то там где-то, еще там чем-то. С израильтянами было бы легче, нас и жильем не надо обеспечить. Пришел на работу, ушел с работы. Слушал, слушал и тут поразил. А, по поводу тут еще, подождите. Хотел я отреагировать на первую часть сообщения, но уже его пролистал. Слушал, слушал и тут поразил. У меня робот-пылесос, его зовут Павлик. Это кот Пиночет. Так, слушайте, господа, если я называю себя Павлик, человек себя может называть как угодно. Это не значит, что вы можете его так же называть. Понимаете? Я надеюсь, вы чувствуете разницу. Человек может обращаться к себе в зеркале, как хочет. Скажет, ну ты... Хрен моржовый, извините за грубость. Ты что делаешь-то? Это не значит, что вы ему можете то же самое говорить. Понимаете? Вы же должны чувствовать эту границу, правильно? Несколько человек зацепились за мое Павлик. Да, я для себя и называю иногда Павликом, но иногда называю себя гораздо грубее. Извините. Марина написала, 17 июля будет 40 лет со дня нашей свадьбы. Ну, так, Марина, то есть, я так понимаю, вы уже готовитесь, правильно? 17 июля мы вас поздравим. Что у нас 17? Пятница. Пятница. Я вас поздравить не смогу, поэтому или напишите 16 июля, или 19 воскресенья. Мы вас будем поздравлять. Дата серьезная. Лопух во втором сообщении. Второе сообщение. Да нет, Павел Михайлович, пусть приезжают, работают. Но когда кто-то из них, засланный казачок, вредит моей стране, я применяю к нему вот такие определения. А что вы предлагаете? Как его назвать? Лопух, когда вы применяете оскорбительное определение по отношению к человеку, надо как-то конкретизировать, чтобы люди поняли, что вы говорите это в отношении этого одного человека. Конкретного. Чтобы было понятно. Да и даже если он там шпион какой-то, хотя это еще не доказано судом, он еще не преступник, называть его нечисть кишлачная – это грубый расизм с вашей стороны. Даже если будет доказано судом, что он шпион, отзываться так о человеке. Добрый день. Я работал на стройке, знаю, что это такое. Никто из нормальных людей в Израиль туда не пойдет. Я работал в Эйлате, работал в Хайфе, работал в Иерусалиме, я работал на севере, Слон, Хайфа. Ну так и я про это же говорю. Что никто из израильтян не хочет работать на стройках. Мало кто из израильтян хочет ухаживать за CUD больными, ну не больными, а может быть и больными, и очень престарелыми людьми, за которыми надо 24 часа в сутки смотреть. И поэтому привозят людей из-за границы на этих работах. Израильтяне не хотят работать на таких работах. Мало кто из израильтян хочет работать на никайоне, на уборке в частных квартирах, потому что это тоже тяжелая работа. Хотя я вот, мне сказали, что сейчас они получают чуть ли не 70 или 80 шекелей в час. Но израильтяне не хотят работать на этих работах. Потому что это тяжело. И поэтому приезжают люди из-за границы на такие работы. По-моему, это вещи, которые как бы общеизвестные, вот я рассказываю. Вацлав, уж пусть Игорь простит не Deep Purple, а Deep Purple. Темно-лиловые, простите. Ну, Вацлав, совсем не обязательно. Вот конкретно поправлять Игоря. Сергей Уморя, полностью поддерживаю комсорга. Нужно не гастарбайтеров брать на работу, а объявлять пятилетки, комсомольские стройки и направлять туда комсоргов, скучающих за СССР и несогласных с мнением правительства. Сарказм, уточняет Сергей. А какое мнение правительства? Правительство, в данном случае МВД, разрешает привоз иностранных рабочих, если на работодатели объясняют то, что они не могут найти в Израиле людей такой специальности и так далее. Тогда да. Так, давайте вернемся к музыке. Сейчас Эйдан Амеди. Кому-то он знаком, может быть, не всем. Эйдан Амеди, человек, который снимался в сериале «Фауда». Кстати, в последней «Фауде» он есть, я просто еще не видел. Должен быть. Он певец. Он, как это часто бывает в Израиле, воевал в секторе Газа, получил тяжелые ранения. В Израиле так. У нас певцы воюют. У нас сын начальника, бывшего начальника генерального штаба, воюет и погибает, а также его племянник. У нас так в Израиле происходит. У нас генералы могут 7 октября схватить автомат и поехать туда воевать с террористами и спасать наших людей. Это в Израиле. И да, Намеди получил тяжелое ранение, его восстановили, он продолжает выступать, мы его часто видим в рекламах. В общем, он парень такой видный, солидный, симпатичный. И поэтому вы услышите, как во время этой концертной записи его, по-моему, это сделано в Кейсарии, это один из самых таких почетных залов концертных, в которых выступают наши музыканты, тысячная толпа, в основном девушек, напевают вместе с ним. «Ани Роце», так называется эта песня. Живая запись. Эйдан Амеди.
2: אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת

0: и Дана Медиа Неруце, так называется его песня. Мы стоим около загадки, господа, но вот тут я ловлю последнюю информацию. Оказывается, вот эта ситуация, которую мы обсуждали с красной карточкой, звонком Трампа, она не закончилась. Дело в том, что Европейская футбольная ассоциация высказала протест против этого. Они заявили, что это незаконная вообще отмена красной карточки, в смысле отмена запрета играть игроку американской сборной. После звонка Трампа обрушились критикой на ФИФА, на мировую футбольную ассоциацию, хотя УЕФА часть ФИФА. И это уже начинает обрастать какими-то политическими деталями, вот этот скандал. С тем, что ФИФА, судя по всему, прогнулась под звонок Трампа. Я не зря спрашивал Мазепу, что это такое. До такой степени уже дошло. Господин Инфантильо, что с вами? В общем, УЕФА выразила протест и говорят, что ФИФА нарушили закон. Так. Что у нас еще? Ой, у меня много сообщений. Ну ладно, время много, загадка сейчас. Как я уже сказал, на прошлой неделе я загадывал вам загадку про израильские выборы, про партию одну, которая, платформа которой была построение казино в Израиле. До сих пор не построили. Партия не прошла электоральный барьер. Канула в лету. Так и называлось казино. Но, тем не менее, я опять про казино. Скажите мне, пожалуйста, когда вы ходите в казино, кто из вас не был в казино? Как? Есть те, кто не были в казино? Как же так? Ну ничего, еще побывайте. Когда вы входите в казино, есть там человек или несколько человек, которые занимают, я бы сказал, самую неприглядную позицию в казино. Ну вот, ну что это такое? Как вы думаете, о чем это я? Уважаемые дамы и господа, если попытайтесь догадаться, о чем это я. И если вы считаете, что догадались, то звоните по телефону 07-52-891. Ну, самые как-то, ну что так, ну как так можно в казино, и вы вот так вот, ну это же. 07-52-891. Читаю пока сообщение. Значит, наш заклинатель Кураги, который доложил нам то, что отдыхал в Египте, плавал там, пышную русалку любимую я с собой брал и плавал с ней в бассейне, в море, и в постели, и на балконе, и в ванной комнате. Он нам подробно все рассказывает о себе. Интересно, какую дистанцию вы преодолели вместе с ней в ванной комнате, в ванной, когда плавали? Сержант пишет: боже, 21 век на дворе, но до сих пор эти популистские лозунги от разных комсоргов. Во всех развитых странах есть целые отрасли, которые держатся исключительно на гастарбайтерах. И Израиль тут не исключение. Наличие иностранных рабочих есть показатель благосостояния страны. И да, я подтверждаю, зарплаты у них приличные, а таких даже гастарбайтеры Дубая могут только мечтать. Хотя все должно быть в меру. Ладно, если бы только стройки. Вчера был в супере одной известной сети, на кассах сплошные Индия и Шри-Ланка, писал сержант. Да, есть такие кассиры, работают хорошо, на иврите не разговаривают. Ну, знают какие-то основные слова, наверное. Так, дальше, возвращаясь в WhatsApp. Так я тебе объясняю, 80 шах, маскорет, плюс квартира, плюс сюда, и нет таких высчетов. Валерий мне что-то объясняет про работу 80 шах, маскорет. Что такое 80 шах, маскорет? В час, в смысле? Плюс квартира, плюс еда, и нет таких... Ну так, Валерий, значит, если кабланим соглашаются на это, значит, им это выгодно. Законы рынка, извините. Дальше. Там не платят 700 в день, нам платят меньше, папа Саша. Так нам не платят 700 в день, нам платят меньше, папа Саша. Законы рынка, папа Саша. Здравствуйте, уважаемый Павел. Есть такой замечательный фильм «Хвост виляет собакой». То, что произошло на Макабианде, скандал с Сарой, как раз подтверждает название фильма «Кто хвост, а кто собака, сами поймете». С уважением, Илья. Ой, ну ладно, там уж скандал. Так, скандальчик какой-то маленький. Дмитрий, здравствуйте, ПМ. Вопрос поставлен неверно. Израильтяне не берут на стройку, они туда просто не идут разнорабочими. Хотя весь дружный коллектив... Израильтяне. И каждый день мы строим небоскребы, меряем котлованы и прочее на шетахах. Меряем? Под солнцем. Ничего страшного, довольно интересно, хотя зарплаты не похвастаться. Респект вам, господа геодезисты, всем мира. Это Дмитрий, он геодезист. израильтян не берут на стройку, они туда просто не идут разноработать. Ну, я про это и говорил. Израильтяне не хотят работать на таких работах с такой зарплатой. Что тут неверного-то? Марк 1. Полностью согласен, дядя Паша, с твоим комментом на сообщение комсорга. В развитых странах местная молодежь не желает работать за те деньги, которые им зачастую платят на тяжелых работах. Это так и в Америке, и в Европе, и в стране-агрессоре. Другое дело, что мой приятель Каблан одной крупной компании сказал, что китайцы-строители зарабатывают очень хорошие деньги. Не буду уточнять, но даже больше многих врачей. Поэтому они стараются выполнять работу добросовестно. Каблану, как ты думаешь, не выгоднее нанимать китайцев по деньгам? Просто развитая страна Израиль имеет довольно большой рынок труда в предложении и вакансий. Не будет иностранных рабочих, экономика встанет. Обвиняемые в шпионской деятельности из Таджикистана, а не из Туркменистана. Ну, неважно. Главное, не оскорблять этих людей. Я считаю, что непозволительно вот так вот их оскорблять, как Лопух о них написал. Откуда бы они ни приехали. Ну, я то же самое сказал. Не будет иностранных рабочих в нашей стране, все встанет. Строительство заморозится. Трамвай строить перестанут. За пожилыми людьми ухаживать будет некому. А у нас есть звонок. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день, как вас зовут?
1: Я Эдик, Саш, да.
0: Эдик, слушаем вас.
1: Я так подумал. Ну, охранник, оно как бы слишком. А вот я думаю, может быть, швейцар.
0: А что такого швейцар? Что неприятного такого? Вот, что?
1: Ну, почему неприятно? Даже приятно.
0: Ну, я говорил, что когда входите в казино, есть один человек, на который можно сказать, ну, что как-то у вас как-то неприятная какая-то позиция уже вообще, уже стыдно даже за вас. Ну, швейцар нормально встречает людей, приветствует их, добро пожаловать, вон туда, вон там фишки покупать, а вон там у нас бар, а вот тут у нас это. Нет, это не швейцар, Эдик. Это другой человек в казино, которую я считаю, что вот... ну, не хочу подробностей говорить. Я хочу, чтобы вы догадались, кого я имею в виду. Дон Кихот, добрый день. Как же достали коммуняки? А что это, с позволения сказать, комсорг не буржуй? Если не знает французского, так пусть хотя бы погуглит происхождение слова. Это все равно, что я назову его шантропа, что в переводе с французского «не будет петь». Комсорг возбудил некоторых наших радиослушателей. Не поеду в Голливуд, не поесть мне там стритфуд, даже если меня ждут Спайдермен и Робин Гуд. Я же не такой ведь крут, как тот Человек-паук, и тем более боюсь я посмотреть на Робин Гуд, а стихи буду читать им, ничего же не поймут, не все же я буду тут, меня ведь на первом ждут. Всем здоровья, добра и душевного тепла, Марк Оригинал. Ну, я уже советовал несколько раз Марку Оригиналу попробовать написать нам что-то прозой. Может быть, тоже получится. Вацлав, кому понравился «Гражданин Мститель»? Есть похожий фильм с Самуэлем Джексоном. «Немыслимое». Там главный герой — специалист по пыткам из ЦРУ. Вау, вау, вау. А фильм называется, я так понимаю, вы взяли в кавычки слово «немыслимое», да? Название фильма в русском варианте. Окей. А что, нет звонков больше по поводу казино? Значит, господа, повторяю вопрос. Я спрашиваю вас, что когда вы заходите в казино, есть... Там, ну, он не один человек, их там несколько в казино, про которых можно сказать, что как-то, ну, как-то они неприличную какую-то позицию занимают. Ну, это казино, люди в костюмах там приходят, в вечерних платьях. А этот, как-то вот, я даже не знаю, что про него можно сказать. Исходя из кое-чего можно про него это сказать, естественно, говорю я, спрашиваю я вас, и вы мне должны сказать, что, какую позицию, скажем так, в казино я имею в виду. Речь идет о, небольшая подсказка, о сотрудниках казино, не о тех, кто пришел поиграть. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Павел Михайлович.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Дмитрий.
0: Слушаем вас, Дмитрий.
2: Может быть, что-то типа, как я слышал, где-то читал, «Блюстители совести» или что-то типа такого. И они там стоят на входе или перед входом.
0: И спрашивают гостей, у вас совесть есть, что ли?
2: Да,
0: что
2: типа это? Такого, как-то так, несешь деньги из семьи, без копейки оставляешь.
0: А, есть такие, серьезно, в казино, по-моему, казино, добро пожаловать всем, у кого есть деньги, чего они будут пытать.
2: Да, но это может быть конкуренты там подсылать, нанимать. Такого.
0: Я про таких не слышал, слушайте. Нет, я про других спрашивал сотрудников казино. Вам за версию интересную спасибо. Спрашивают человека, что пришел, совесть есть, ты с семьи деньги тащишь, подлец. Я не знаю, чтобы казино останавливало людей. Наоборот, говорят, заходи. Денег много принес. Ладно, идем дальше. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Геннадий.
0: Слушаем вас, Геннадий.
3: Я так думаю, что это девушки легкого поведения, которые провоцируют игроков на еще большие ставки.
0: А вот скажите, вы, войдя в казино, сразу определяете, кто девушки легкого поведения?
3: Они сами к ним уже подходят.
0: Подходит и говорит: здравствуйте, я девушка с низкой социальной ответственностью, легкого поведения,
3: нет,
0: идемте поиграть.
3: Нет, нет, нет, это все по-другому. Ну, как бы. Начинается беседа, начинается там, там.
0: Да, вы знаете, это норма вообще. Ну что, ну в казино, да, да, есть такие девушки, которые раскручивают, там, угостите коктейлем, пожалуйста, молодой человек или не молодой человек. Я хочу посмотреть, как вы играете. Нет, я, как бы, это обычная картина. В казино, я уж не знаю, во всех ли казино, не во всех, но наверняка есть такие, которые ошиваются там, скажем так, пытаясь провести вечер и немножко, может быть, раскрутить человека на выпивку или там еще на что-то. Нет, я спросил про других. Спасибо вам за версию. Мы сейчас казино разложим по полочкам вообще, все должности в казино. Я говорю о том, что есть сотрудники казино, которые как бы вот тут не вырвалось что-то лишнее у меня. Можно сказать по их функциям в казино, что вот они, что вот они, ну как-то неприличные вот они вот, ну что, ну как-то вот, ну, не знаю, я не знаю, я боюсь сказать лишнее слово. Алло.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Шкипер 113.
0: Слушаем вас, Шкипер
4: 113. Неприличное слово у меня вышибало, больше ничего не приходит в голову.
0: Не, ну зашибало, вышибало должен быть. Есть люди, которые буянят, которые, может быть, переберут что-нибудь, напьются или проиграют. Их надо как-то освобождать, чтобы сохранять нормальную атмосферу.
4: Ну, это люди security, короче.
0: Ну да, ну о чем у них неприлично? Security должно быть в казино. Место такое, люди там проигрывают деньги или выигрывают. Нет, я про других спросил, шкипер. Спасибо большое вам. Дальше идем, алло. Алло. Да, здравствуйте, мы с вами. Как вас зовут?
5: Инга.
0: Что вы так вздыхаете, Инга? Еще не начали отвечать, уже вздыхаете. Что дальше будет?
5: Ну, я не знаю. Мне почему-то, может быть, это автоматы. Их называют однорукие бандиты.
0: Да, нет, но я говорил про людей, не про автоматы. Я говорил про людей.
5: Про автоматы.
0: Да, нет. Ну, однорукие бандиты, да, есть такие. Но это автоматы, а не люди. 0752-891. Кого можно назвать, про кого можно сказать сотруднику казино, что он как-то неприличное, как-то вот он, неприличную позицию он занимает в казино. Ну, что это такое? Ну как вот можно, вот. Как вы думаете, про кого это я, господа? Читаю пока сообщение. Добрый день. Еще как работаем? 30 лет в стране, работаю на уборках. Зарплата отличная, настроение тоже. Того и всем желаю. Наталья, и мне уже 60 лет, кстати. Значит, уважаемая Наталья, но хорошо, если вас все устраивает. Замечательно. Но я знаю, и это не мое субъективное мнение, я бы даже сказал, что это объективно, что полно людей, работающих на уборках, приехавших из других стран, из Молдавии, из Украины, я знаю, из Грузии или еще откуда-то. Откуда? Значит, не хватает израильтян, которые готовы работать на такой тяжелой работе. Согласитесь, работа на уборке. Тяжелая работа, физическая. За эти деньги. Поэтому привозят других. Или, извините, я сейчас скажу то, чего я не подтвержу, что я это говорил. Или работают по-черному на уборке. Тихо, никому ни слова. Алло. Опс, кто-то позвонил и бросил трубку. Комсорг, а может, не стоит создавать ГУЛАГ в Израиле, а просто поднять зарплату и создать нормальные условия труда для своих рабочих? Значит, уважаемый комсорг, прежде всего, если вы делаете какие-то рациональные предложения, начните с себя. Вы прислали нам сегодня 4-е сообщение, нарушив наши правила. А потом вы делаете Израилю какие-то предложения. Начните с себя, выполнение каких-то правил, законов, в том числе и рынка. И дальше будем обсуждать другое. Алло.
6: Да, здравствуйте.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
6: Марк.
0: Что скажете?
6: Мне кажется, что это вышибалы.
0: Нет, это не вышибалы, у нас была такая версия. Это не они. Вышибалы должны быть. Да. Security, вышибалы, какое-то плохое название. Security более приличное название. Так, у нас последнее радиослушание сегодня, потому что времени больше нет, господа. Алло.
7: Да, добрый день.
0: Здравствуйте, слушаем вас.
7: Я Александр. Не знаю, я с самого начала включил, была версия крупье или не было, как бы попробуем крупье.
0: Почему?
7: Ну, потому что как бы ты заранее думаешь, что он тебя хочет обмануть, скажем так. Что-то сделать, какие-то комбинации.
0: Почему это крупье хочет обмануть человека? Крупье...
7: Ну, так думаешь, когда ты заходишь.
0: Понятно.
7: Как бы что казино тебе хочет.
0: Александр, у меня сейчас к вам сложилось, извините за выражение, амбивалентное отношение. Потому что вы дали правильный ответ, но не дали его объяснение. Но так как вы назвали ключевое слово, то мне деваться некуда, тем более, что и времени нет. Значит, господа, дело в том, что крупье, не из-за того, что он хочет обмануть кого-то, он играет честно, вы проигрываете. Просто в карты шансов выиграть гораздо меньше, чем проиграть, как вы понимаете. Я исходил из этимологии слова крупье, потому что крупье от французского слова «круп». И если какое-то время назад крупье называли человека, который стоял за тобой в казино и помогал тебе играть, подсказывал, то корень этого слова от человека, который ехал на лошади вторым и сидел на заднице лошади. И поэтому крупье фактически человек, сидящий на заднице. И поэтому я говорил, что это как бы некрасиво, это казино, приличное место, человек сидит на заднице, исходя из его профессии крупье, на заднице лошади. Вот поэтому крупье, а не потому, что он хочет тебя обмануть. Александр, будем считать, да, что вы дали нам правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
7: Спасибо. Ну, допустим, давайте так, Алла Пугачева.
0: Что именно?
7: Из Аллы Пугачевой. На ваш вкус.
0: Я знаю несколько песен Аллы Пугачевой. То есть вы хотите... Я выбрал, может, сами выберете?
7: Нет, что вам больше, когда я доверяю вас.
0: Ну, хорошо. После рекламы Алла Борисовна будет в нашем эфире. Вам спасибо, всего доброго.
7: Спасибо вам.
0: Бай-бай.
8: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
9: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
8: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
10: Эй, вот это какой адрес у него?
8: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
16: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский, 3.
17: Центр Кар. С вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива, 9.
18: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
8: Реклама.
19: Добрый день, друзья! В Центр Кар Азур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дере Хашева 9 или звоните 03-558-5458.
10: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениц, представляешь, обещал. Так вот, под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

0: Алла Борисовна была в нашем эфире. Спела про настоящего мужчину и одновременно настоящего полковника. Осталось мало времени. Давайте слушать сообщения, которые пришли к этой минуте. Значит, наш слушатель Зафула прислал голосовое. Вот оно.
1: Всем доброе время суток. На связи Капер из Израиля. Устроился на подработку по серому. Так что сейчас работаю на двух-трех работах. Одна работа официальная, еще есть подработка. Как вы считаете, нормально это или нет, если человек работает на двух-трех работах? Одна официальная и одна по-черному. Ну, это называется ашламат ахнаса. Так что сейчас заканчиваю тренировочку и идем на подработку. А вечером у нас футбол. Как по мне, сборная Испании победят в один гол. 1-0 там или 2-1. Всем удачи и позитива.
0: Сейчас, подождите, вошел Кричевский. Кричевский, Испания сегодня победит? Ты хочешь сказать?
2: Если выпустят Криштиану Роналду с первых минут, да. Ну, в португальце, в смысле.
0: А, вот если Криштиану будет играть всю игру, то Испания выиграет. Это мнение Марка Кричевского. Окей, значит, наш слушатель Зафулы заканчивает тренировочку, идет на подработочку, а вечером будет футбольчик смотреть. Слава, аппликация стала работать ужасно. Если, не дай бог, пропала клита, то, чтобы вернуться к трансляции, надо перезагружать телефон, любой псих, и требуется перезагрузка. Сделайте уже что-нибудь, поймайте уже этого долбанного хакера или своего заведите. Он. Лев прислал голосовое сообщение. Слушаем.
3: Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте, уважаемый радиослушатель. Павел Михайлович, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы говорите в эфире. Предъявлено обвинение двум жителям, не двум жителям, а двум гражданам Таджикистана, а не Туркменистана. Это разные республики, извините, разные
0: как,
3: страны.
0: Как сейчас разные? Уже. Это разные?
3: Понимаете, это немножечко не то. Кстати, хотел бы сказать, что у России двойное гражданство подписано только с одной страной. Это с Таджикистаном.
0: Уважаемый Лев, я обрезаю, потому что времени нет, а у вас 48 секунд вместо 30 минут. Слушайте, ну, я ошибся. Ну, моя суть, моя претензия была та, что нельзя так говорить о людях, как выражался Лопух. Вот в чем. Ни из Туркменистана, ни из Таджикистана. Нельзя так говорить о людях. Добрый день, Павел. Не знаю, какую вы черешню любите, желтую или красную. Вчера купил черешню за 30 шекелей килограмм в Батьяме. Овощной магазин напротив Баллади в промзоне. Черешня красная, Вика. Спасибо за информацию, Вика. В казино был один раз, зашел, увидел 4 на рулетке, поставил 50 шах, выиграл 1750 шах. Кот Пиночет. Марина, добрый день, Павел. А у нас в супермаркетах работают одни тайванцы, причем во всех махлокот. Иврита не знает. Я не думаю, что израильтяне не хотят там работать, Марина. А как вы думаете, если бы израильтяне хотели там работать, привозили бы людей из-за границы на эту работу? Хорошо, Павел, как объяснить 65 шекелей в час на завод Нува, обычный рабочий с Молдовы, знаю, сам с ним общался, тогда как обычно наши израильтяне получают максимум 45 шекелей в час. Кстати, сам пытался несколько раз на Нуву устроиться, посылали домой. Значит, во-первых, вы не подписались, и я не хочу разговаривать с человеком, который не подписывается. И более того, на основе вашей информации я не хочу делать никаких выводов. Мне надо получить информацию из первых рук. Вы уж извините. Все на этом, господа. Следующее сообщение признано совсем поздно, и читать у меня их нет сегодня времени. Есть у меня время сказать всем спасибо за внимание и пожелать всем хорошего дня. Услышимся завтра. Всего доброго. Бай-бай.
4: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050 302 888 0.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
7: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
8: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Звуки взрыва в центре Израиля. Подробнее через несколько секунд.

14:01 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В 13:47 в центре Израиля, в частности в Хулоне, Ришон Лиционе, было слышно два взрыва. В 13:54 вновь были слышны отзвуки взрывов. Цели полиции об учениях не предупреждали. МАДА о каких-либо инцидентах с пострадавшими не сообщала. Информация уточняется. Террористическая организация «Хамас» объявила об официальной отставке своего правительства в секторе Газа, заявив, что этот шаг должен открыть путь к передаче управления анклавом Комитету технократов. При этом в «Хамасе» подчеркнули, что все министерства продолжат выполнять свои функции. Директор пресс-службы правительства «Хамаса» Исмаил Ас-Сауабта заявил, что решение принято для упорядочения палестинского дома и продвижения внутрипалестинского примирения с учетом высших интересов палестинского народа. Он обвинил Израиль в продолжении геноцида, задержке восстановления сектора, сохранении блокады, закрытие КПП, отказа от вывода войск и невыполнение условий прекращения огня. Накануне издание «Ашарк аль-Аусад» со ссылкой на источники в Газе сообщало, что «Хамас» готовится объявить о роспуске правительственного комитета, фактически выполнявшего функции правительства в секторе. По словам источников, этот шаг должен был подготовить передачу управления так называемому комитету технократов. Израильский источник, комментируя заявление «Хамаса», назвал его не имеющим никакого значения. Так называемая отставка правительства «Хамаса», при которой все его члены остаются на своих постах, это маневр. Хамас опасается, что его объявят нарушителем соглашения, поэтому тянет время и занимается информационными маневрами, заявил источник. Ранее аналогичные сигналы о готовности Хамаса передать гражданское управление сектором уже звучали, однако они не были реализованы. В ближайшие дни в Каире должны пройти новые встречи, посвященные второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе. Ливанские источники сообщают, что Цааль нанес авиаудар по автомобилю в Набати Аль-Фауке на юге Ливана. По предварительным данным, есть убитые или раненые. Цааль информацию пока не комментирует. Пожарно-спасательную службу прибрежного округа поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хативат-Гулани в Хадере. Прибывшие на место пожарные обнаружили охваченный огнем легковой автомобиль с бензиновым двигателем. Из-за высокой температуры повреждения также получил стоявший рядом второй автомобиль с бензиновым двигателем. У него пострадала правая сторона. Пожар локализован, пожарные проводят окончательную ликвидацию возгорания и проверяют место происшествия. Причины возгорания предстоит установить специалистам. Во Франции неизвестные ограбили музей Лалик, который находится на северо-востоке страны. Похитили ювелирные изделия с общей стоимостью около 4 миллионов евро. Как сообщает «Франс-24», преступление произошло в ночь на 5 июля. Злоумышленникам удалось проникнуть в здание и добраться до коллекции драгоценностей, после чего они скрылись с места происшествия. По предварительным данным, добычей грабителей стали ценные ювелирные изделия и другие экспонаты, представляющие значительную историческую и материальную ценность. Обстоятельства ограбления, а также точное количество украденных предметов уточняются. После обнаружения пропажи французские правоохранительные органы начали расследование. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и другие возможные доказательства,

0: Территория страны температура воздуха существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 70 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Друзья, как всегда в это время на Первом радио программа «Тема дня». Действительно, меня зовут Марк Кричевский. Я приветствую всех, кто к нам сейчас присоединился, жители юга, центра, севера нашей страны, потому что на самом деле все мы живем в одном таком ритме, и все мы, наверное, думаем об одних и тех же проблемах. Но я не говорю о личном, я говорю, что называется, об общественных каких-то проблемах. Итак, наш телефон 07528-91, 07528-91, телефон 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Так что давайте, пишите, звоните, делайте это как можно раньше, потому что потом, ну вот, когда вы уже просыпаетесь, иду спать я. В том плане, что передача подходит к концу. Ну а давайте теперь я быстренько перечислю, что на этой неделе задело меня. Во-первых, это интервью премьер-министра каналу Fox News. Он сказал, это интервью было вчера, мы не находимся в состоянии вечной войны. Когда ему сказали, что ему выгодно политически, ну, есть такое мнение, находиться в состоянии вечной войны, ну, из-за каких-то электоральных вещей, мы не находимся в состоянии вечной войны. Именно я вместе с президентом Трампом добился заключения 4 мирных соглашений. С кем эти 4 мирные соглашения? Ну, наверное, с Хамасом, с Хизбаллой, получается, я не знаю, с Йеменом, с Ираном. Но все такие, ну да, окей, хорошо, принимается. Также он заявил, что публично ответил вице-президенту Венцу, который в июне посоветовал израильтянам поостеречь критиковать Трампа, потому что тот сейчас единственный в мире лидер, который симпатизирует Израилю. Нетаньяху сказал: при всем уважении к Венцу, у нас есть Индия, и сослался на том, что в мои социальные сети пишут индусы и говорят: слушай, братан, мы тебя так поддерживаем. Ну, на этом основании. Ну и, конечно, он сказал, что есть еще очень много лидеров, но они не хотят это делать публично. Типа, ну ты же понимаешь, у нас там антисемиты, исламисты и прочее. То есть мы тебя, конечно, поддерживаем, но мы никому об этом не скажем. В общем, так себе история. Ну и накануне, помните, когда Нетаньяху должен же вот сейчас ехать на этой неделе, наверное, лететь в Вашингтон, но Трамп дал понять, как видите, эти отношения. Он заявил: Нетаньяху знает, кто здесь босс. Очень унизительно, ну очень. Ну и в этом же интервью он заявил о том, что христианские жители Южного Ливана просят Израиль аннексировать их деревни, присоединить к нашей стране. Журналистка Фокса была удивлена, еще больше были удивлены ливанские христиане. Они тут же сказали: да вы что, первый раз слышим об этом, нет, не хотим. Ну, в общем, короче говоря, тут непонятно. Может быть, действительно мы чего-то действительно не знаем, ну, а мы многого чего не знаем, но все, что заявлял премьер-министр в интервью Фоксу, ну, все, знаете, как мимо, в молоко такое. Дж-дж-дж-дж-дж. И это было так странно на самом деле. Ну и вчера правительство, так сказать, декларацию выпустило. Они сказали, что решение богаться по Решута Шния, это второе управление телерадиокорпорации, то есть это надзорный орган над частными электронными средствами массовой информации, решение богаться о том, что те люди, которые остались во втором управлении, они могут принять решение по продаже 13-го дня телеканала. Ну и, собственно говоря, правительство сказало: тана, не нравится нам это, мы не будем это выполнять, и мы ничего не знаем. Начался дикий скандал, в который даже тишайший президент, герцог, тишайший герцог заявил: нет, ну так нет, ну так нет, нет. Ну и мне понравился в этой связи секретарь правительства Йосиф Фукс. Он

0: такой говорит, не так поняли. Не так поняли министров. Знаете, когда политик что-то... Не так поняли. Министры вовсе не призывали не исполнять вердикт богатства. Они лишь надеются его изменить. Их не так поняли. Все не так поняли. Президент не так понял. Сами министры не так поняли. Судьи Верховного суда не так поняли. Оппозиционные лидеры не так поняли. Все не так поняли. И только Йоси Фукс... Понял, правильно, и сказал, да вы что, нет, нет, что вы, не то они имели в виду. Читайте между строк. Да, это было, конечно, очень смешно, но если говорить серьезно, то есть опыт соседней Турции. Там тоже говорили, нас большинство в парламенте, надо вернуть власть народу. Вернули. Судей посадили, в том числе Верховного суда, вся власть у народа, читая Эрдоган. Демократия, которая была по-турецки, пусть она была несовершенна, полностью уничтожена. По степени свобод Турция находится на одном из нижайших мест. А, кстати, юридическая система стала давать тысячные сроки. Там Имамоглу, лидер, был мэр Стамбула, но чтобы он не участвовал в выборах, ему дали 2406 лет тюрьмы. Ну, две трети, видите, турецкая система, она очень гуманная, две трети... выйдет. В общем, короче, друзья мои, есть Турция, там тоже говорили на 64, ну я говорю условно, мы можем делать что хотим, эти судьи мешают, они выбрали сами себя. И сейчас такие турки. Где мы были эти 8 лет? Ну ладно. Юлия Эдельштейн заявил на этой неделе, ну я имею в виду от понедельника до понедельника, что покидает партию Ликуд, что покидает партию Ликуд. Вы знаете, я посмотрел паблики. В паблике говорили, это проект Нетаньяху, на Эдельштейну не верим, он был 23 года в Ликуде, проект Нетаньяху и так далее. Что я вам скажу? Я довольно критично отношусь вообще к политикам и к Эдельштейну. Все-таки за 23 года он был спикером парламента, много чего сделал, много кем он был, но... Политик запоминается по-последнему. Я еще раз говорю в истории. Например, Черчилль был одним из самых неудачных политиков в истории Великобритании. До момента, когда он сказал «Гитлер враг! Надо сражаться с Гитлером!» На него смотрели как на придурка. Он убедил сначала парламент, потом общество, стал премьер-министром и вошел в историю Черчиллем. Черчиллем с большой буквы «Ч». То есть имеется в виду, вошел в историю как человек, который... осознал опасность, возглавил нацию и победил. А все, что было до этого, все его неудачи, Галлиполе, и все его неудачи потом, 20-е, 30-е годы, это уже не имеет никакого значения. То же самое, мне кажется, Эдельштейн. Эдельштейну можно много чего предложить, предъявить. Но сказать, что он проект... Понимаете, когда есть Давид Кон, который был проектиком, или Стелла Вайнштейн, которая была проектиком. Это люди, ну люди. Эдельштейн — это политик первого уровня. Ну не позволит он так собой играть. Давай мы с тобой поиграем в проекты. С такими людьми это невозможно себе представить, как бы мы к ним ни относились. А то, что Эдельштейн в последнее время стал вести себя как большой политик, как большой человек, можно за него не голосовать, не голосовать, это дело 25-е. Здесь, мне кажется, это абсолютно понятно. Хотя к нему, конечно, и претензии есть, все, что хотите. Ну и сегодня будет голосоваться, да, закон о правительственной комиссии, которая типа будет разбираться с 7 октября. Сейчас вот по новому закону 3 от коалиции, 3 от оппозиции. Если оппозиция 3 своих не представит, 3 от коалиции, то есть Биби назначит тех, кто будет его, правильно, расследовать его действия. Отлично. Вот если вы попадете в ДТП, требуйте, чтобы вы назначили А. судью, Б. следователя лично. Иначе вы тому следователю, который назначит, я не знаю, полиция, скажите, я ему не доверяю. Почему? Ну, потому что я ему не доверяю. Это, конечно, очень смешная история. Ну и, конечно, закон об изучении Тора. Министерство финансов сказало, примите закон, поднимем налоги, должны быть подняты на 16% для всех. Прямые налоги, не косвенные. Почему? Потому что это дорого будет стоить всем. Но посмотрим. Но Нетаньяху договорился с ортодоксами. А ему что, 16, хоть 18, он на гособеспечении находится. Ему-то какая разница. Вот. Ну ладно, друзья мои. Так, 054-70-800 номер нашего WhatsApp, 075-28-91, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
1: Приветствую вас, Марк.
0: Приветствую вас. Алексей. Как вас зовут?
1: Алексей.
0: Да, Алексей.
1: У меня по поводу господина Эдельштейна, да?
0: Да.
1: У меня совершенно другое мнение, чем у вас.
0: Пожалуйста, вы имеете право его сказать. Да. Вы такой же гражданин, как и я, только лучше.
1: Ну, я не знаю, кто лучше у нас. Лучше метра нету, поэтому...
0: Ну, давайте.
1: Или лучше метра, как правильно сказать. Марк, я считаю, что Эдельштейн — это конкретный проект господина Нетаньяху.
0: А как вы себе это представляете? Я прошу прощения, Алексей, давайте я вот...
1: Я вам объясняю, да?
0: Давайте, объясните.
1: То же самое, как господин Залиха, да? Вот Залиха, он вечно приходит,
0: Залиха, понимаете, при всем уважении, он неплохой экономист и все такое, но Залиха в политическом смысле никто и звать его никак, при всем уважении. А вот Эдельштейн — это фигура, и поэтому, вы понимаете, в чем дело? Для того, чтобы быть проект, надо быть маленьким и себя не уважать.
1: Нет, Марк, вы совершенно не правы.
0: Хорошо, объясните.
1: Потому что сейчас будет подключение к этому, ко всему делу. Уже сегодня слушал Бен Каспита, по-моему. Там уже всякие разные... Как их зовут?
0: Айелит Шакет, Гилад Эрдан, наверное.
1: Ну, там вся братва туда лезет. Типа, вот, будет, вот мы создадим. А проблема в чем? Проблема в том, что на сегодняшний день в нынешней коалиции там у них очень большие проблемы. И они не знают, как их решить. Потому что если бы, допустим, их выбирали... 100%, вот 200%.
0: Нет, я хочу не об этом вас спросить. Смотрите, Алексей, я прошу прощения.
1: Я продолжаю.
0: Нет, у меня просто вопрос, и потом продолжайте. Вопрос. Вы считаете, значит, Нетаньяху приглашает Эдельштейна и говорит: Юлий, я тебя долго знаю, доверяю только тебе, люблю, уважаю. Значит, ты играешь оппозиционера. После этого типа уходишь из Ликуда. И после этого мы разыгрываем комбинацию. А он говорит: да, мой командир, конечно, мой командир. Вы так считаете?
1: Нет, ну смотрите, во-первых, не мой командир, давайте, но...
0: Ну хорошо, мой генерал, вам, как хотите.
1: Я могу вам сказать, что в какой-то момент он даже не послушался решения богатства.
0: Когда был, и потом уволился с поста спикера КНЕСТа.
1: Да, но он должен был это сделать, а потом увольнялся.
0: Смотрите, еще раз говорю. Алексей, я хочу, чтобы вы услышали. У меня к господину Эдельштейну много претензий. Господин Эдельштейн за 23 года в Ликуде, много к нему накопилось вопросов. И этот один из них. Вы абсолютно правы. Вопрос сегодня... Вы считаете, и очень многие, я, наверное, в абсолютном меньшинстве, вы считаете, что Эдельштейн — это некий проект Нетаньяху. Я считаю, никакой он не проект, потому что люди такого уровня проектами быть не могут. Они себя слишком уважают, любят, ценят и так сказать, берегут. Вот я о чем.
1: А куда он денется, скажите?
0: А я вам скажу, проект. Я вам скажу. Вы понимаете, есть такое... Во-первых, куда он денется? Ну, сказать, что Эдельштейн, так сказать, умрет или пойдет на паперть без денег.
1: Не, ну у него там этот самый тесть, неплохой парень.
0: Да при чем тут тесть, господи, он сам заработал и пенсию, что хотите. Поэтому я к тому, что на самом деле, я к тому, что я не верю в эти заговоры. То есть, когда речь идет о бедных, несчастных, неизвестных, тогда другая история. Там ты можешь чуть-чуть человеку денежкой перед личиком, так сказать, помахать, и он козлик за ней пойдет. А Эдельштейну какой смысл не вижу?
1: Вот смотрите, а какой смысл был Айелит Шакет точно так же переходить на сторону Нетаньяху?
0: Вы понимаете, Айелит Шакет... Айелит Шакет...
1: Она прекрасно понимала, что она не выиграет ни одного мандата.
0: Смотрите, Айелит Шакет — это понимала. Другая история.
1: И, тем не менее, она пошла, чтобы оттянуть, а потом она получила топкит от Ликуда совершенно неплохой. То же самое получила Зоаби. Она тоже получила топкит. Через Биби, понятно, через братву, но они получили.
0: Еще раз. Я говорю, что Айелит Шакет, при всем уважении, она все-таки немножко потерянная, как в политическом смысле этого слова, ни в каком другом. Эдельштейн — другая история. Опять же, мы с вами в данном случае, хорошо, что вы позвонили, вы сказали то, что вы сказали, я уважаю вашу точку зрения, я с ней не согласен.
1: Они сейчас присоединятся.
0: Еще раз.
1: И они просто захапают голоса.
0: Окей.
1: Потому что он разговаривает на русском, заберет немножко от Либермана. Он вроде как крутой, там армия туда-сюда, правый там, любят у нас народ слово правый. Он пойдет, заберет...
0: Окей, Алексей, я вас услышал.
1: Горит куча голосов.
0: Я вас услышал.
1: А если получится, Марк, он присоединится к Биби. Точно так же, как Зариху однажды поймал в прямом эфире в Бен Каспит, и Зариха, туда-сюда, колкала, а потом его раз за язык поймал, тут говорит, я к Биби присоединюсь, и мы вместе с ним будем как проект идти. А этот сидит, говорит, а что ты нам здесь чешешь, друг наш?
0: Окей, Алексей.
1: Я ему еще припомню, когда он сказал Сильвестр, болеют короной, потому что на Сильвестр все ходили. Откуда ты знаешь, ты тоже
0: еще
1: там
0: раз,
1: ходил?
0: Еще наверное? Раз, Алексей, можно за 23 года, я имею в виду только в Ликуде, а до этого он был в партии Щеранского, можно припомнить все, что угодно. Я говорю о другом. Я ж не говорю, боже упаси, голосовать за того или иного политика. Я говорю, что мне кажется, в отличие от вас, что это никакой не проект, а это вот решение Эдельштейна сделать то-то и то-то. Вы говорите, Марк, ты наивный, ты не понимаешь, ты не видишь, это чистый проект, так сказать, гроссмейстера Нетаньяху. И вот здесь мы с вами разошлись. А хороший на Эдельштейн, плохой Эдельштейн, это же не вопрос, это вопрос вкуса, точно не в нашу дискуссию, он нерелевантный. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Итак, 075-2891, телефон 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp.
2: Тема дня на Первом радио. Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. 075-2891, телефон прямого эфира 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Действительно, разные точки зрения есть у нас, и слава богу, хорошо, что мы можем пока еще открыто о них говорить, пока еще, потому что если, еще раз я повторяюсь, когда в Турции говорили, надо вернуть власть правительству, которое избрал народ, верните власть народа, захваченной судьями Верховного суда. Вернули, судьи посадили. Нету свободных СМИ, все закрыто, журналисты в тюрьме, кому повезло, сбежали за границу. И все в Турции замечательно, ну, кроме дикой инфляции и всего-всего-всего. А так все хорошо. Поэтому мы уже на первом этапе Вот первый этап, то, что предложил тогда Левин 4 января 2023 года. А мы сегодня, когда мы заявили, мы не принимаем решение Верховного суда, мы сделали первый шаг «Здравствуй, Турция». Вот и все. Посмотрите насчет Турции. Не надо мне рассказывать на 64 «Верните власть народу». В Турции вернули власть народу. Спросите у народа. Я имею в виду грамотного. Смотрите, там в Турции, просто почему я Турцию? Я как раз сегодня много об этом читал. В Турции тоже, как в Израиле, есть европеизированное городское население, такой мощный средний класс, который, так сказать, работает, ну, и зарабатывает, так сказать, умственным трудом. А есть города развития, вот это вот их провинция, очень-очень бедная, очень и очень религиозная и так далее. Вот именно они кричат «верните власть народу». Кстати, в двух городах избирали мэров оппозиционеров, потому что крупные города, Анкара, Стамбул, ну понятно. Вот и все. И здесь очень похоже. Посмотрите, кто голосует за Ликуд, кто голосует за партию оппозиции. Посмотрите, это ж легко сделать, я причем. Добрый день, Марк. Как вы думаете, кто инициировал встречу Трампа и Нетаньяху? Я на месте Биби побоялся бы туда ехать, чтобы не повториться Зеленский номер 2, Алекс. Ну, кто-кто? Давайте так. Я не могу думать, и вообще думать по этому вопросу очень глупо. Почему? Знаете, есть такое определение: не надо думать, надо знать. То, что мы с вами читаем, во всяком случае, в израильской и американской прессе, говорит о том, что встречу попросил Биби. И Трамп сказал «да» и сказал вот эту знаменитую фразу, ну, типа, пусть приезжает, но он знает, кто здесь босс. Это унизительная фраза, потому что представьте себе, вы лидер государства, пусть маленького, но вы лидер государства, вы считаете себя другой лигой, вы считаете себя равным, ну, главным деятелем, так сказать, современности политической. И тебе говорят: Биби сделает все, что я схожу. Мы знаем, кто здесь босс. Теперь в Тегеране говорят Трампу: уйми своих зверьков. Вы понимаете? И это так унизительно. Это так ужасно. И ты должен делать вид, улыбаться, смеяться и говорить на Fox News. Посмотрите это интервью, если не видели, оно есть в сети. И ты должен говорить: да у нас отношения с Трампом. Ну, понятно, смотрите, если, знаете как, если есть человек, который тебе дает щелбаны, а ты улыбаешься в ответ, то у вас отличные отношения. Просто он тебе дает щелбаны, а ты говоришь: классно, зато я с ним дружу, смотрите, я хожу, хулиганы видят. А то, что щелбаны получаю, так хобби у него такое. Ну, в общем, короче, что я вам скажу? Поэтому здесь не надо думать, что я могу думать. Здесь то, что пишут, и никакого не было от канцелярии премьер-министра опровержения, что встречу попросил Биби, не было. Ему надо решить много вопросов. Он сказал: я заключил, опять же, мы с Трампом заключили 4 договора. «Я не хочу продолжения войны», — сказал Нетаньяху, «4 договора». Ему надо как бы определиться, куда они идут, он должен понять. Потому что с Трампом тоже трудно общаться, у него 7 пятниц на неделе, знаете ли. И очень сложно понять, куда все это идет. Это тоже правда. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марк, и все радиослушатели.
0: Да, как вас зовут?
9: Меня зовут Леонид.
0: Да,
9: я
0: Леонид.
9: Я хотел бы задать вам два вопроса. Сегодня я услышал такое сообщение, что предлагают разделить учебу мальчиков и девочек. Это мы, прежде чем идти вперед, мы возвращаемся назад.
0: Это на самом деле закон, да, это приняли. Я прошу прощения, давайте вот это в первом чтении приняли законопроект. Нет, это парламентская комиссия по образованию сегодня утвердила ко второму и третьему чтению законопроект депутата Кнеста Лимор Сона Мелех из Ацма Иудит. Там дело в том, что есть раздельное обучение на программах на первой степени, и то раздельное обучение в аудиториях. А она предложила на магистратуру и докторат сделать, то есть на вторую и третью степени, и более того, разделить не только лекционные залы, то есть лекции для ребят, лекции для девчат, а еще разделить кафетерии, зоны отдыха. Президенты университета в легком, как это сказать, в легком недопонимании, как они будут делать. Вот кафешка для мальчиков, вот зона отдыха для мальчиков, лаборатории, лаборатория, грубо говоря, биологическая для мальчиков, для девочек. Они сказали, это вообще невозможно, но она сказала, это только рекомендация. То есть вот Богац против вот этого разделения, но мы даем возможность президентам университетов это сделать. Но они, конечно... Ну да, это средневековье. Ну, смотрите, мы сами выбрали это. Мы сами это выбрали. Ну, ешьте ложкой. Ну, конечно. Да, следующий.
9: Тогда, получается, есть это вопрос, если там хотя бы кто-то разумные люди, что такое предлагают.
0: Смотрите, вот, смотрите, у нас, наша коалиция, она же не правая.
9: И голосует за это?
0: Она машехистско-религиозная. Вот и все. А госпожа, как вы знаете, Сона Мелях, она из партии «Отцма Иуди», она такая невероятно, ну, скажем, машехистская девушка, да. Ну, а если у нас, например, руководитель Шабака сейчас обращается с просьбой пересмотреть решение по поводу недопущения на выборы, ну, партии, каханистской партии с этими самыми, самыми ультраправыми нашими деятелями. Ну, нормально это, нормально все. Мы сами их выбираем.
9: И еще тогда вот один вопрос. Это я просто хочу рассказать одну историю.
0: Давайте.
9: Для меня лично это трагедия. В каком смысле? В эту субботу мой ребенок был на Миссибе, такая провожал, она провожала своих людей, которые эмигрируют в Канаду. Он айтишник со второй степени, она бухгалтер со второй степени. И все вот эти законопроекты, которые сейчас принимаются о раздельном обучении и все, это все толкает людей, которые умеют, у которых есть опыт, у которого есть знания, все толкает, чтобы покинуть страну.
0: Ну что да, мы об этом говорили, да.
9: И что будет с нашей страной там не через 10 лет, через 15 лет, когда подрастут наши внуки?
0: Ну смотрите, хороший вопрос, но на этот вопрос пытался ответить здесь, в нашей студии, Юджин Кандель, и он сказал, если ничего не изменить, то через 15 лет мы просто не сможем на самом деле содержать и наших ультраортодоксальных братьев, и люди начнут повышать налоги, и люди будут уезжать, безусловно, и все это может рухнуть одномоментно, но смотрите, для этого нам нужно правительство, которое думает об этом. Для этого нужно правительство, которое ставит во главу угла, например, да, развитие, а не религию, которое ставит человека, который служит в армии, выше, чем тот, кто уклоняется от армии, ну и так далее. Для этого надо поменять приоритеты. Сегодня приоритет, как сказал, я помню, министр образования Киш, в самом начале, как только вот, он сказал, главный мой приоритет – увеличение бюджета ультраортодоксального образования. Ни математика, ни физика, ни химия, ультраортодоксальное образование. Есть понятие в правительстве, в любом, приоритеты. Сегодня приоритет другой. Приоритет уклонизма, приоритет религии.
9: Развал страны?
0: Смотрите, они так не думают. Они считают, что они таким образом укрепляют страну. Понятно, что это ведет к развалу, безусловно. Но они так не думают, и люди, которые за них голосуют, так не думают. Ну и поэтому я считаю, вы знаете, я вот много, я понимаю, о чем вы говорите, я прекрасно вас понимаю, но тут вопрос очень простой. Если большинство населения хочет именно этого, значит так тому и быть. Все. Я буду уважать выбор населения. Если оно говорит больше религии, мы, так сказать, уклонисты, чем больше ты уклоняешься от армии, тем больше ты должен получать льгот и так далее, и так далее, и так далее, значит, правильно. Значит, все правильно. Вот и все. Вот и все. Поэтому здесь для меня вопрос как бы закрыт. Есть люди, если людям это нравится, значит, правительство все делает правильно. Спасибо вам за звонок. Идем дальше. Так. Прошу прощения. Да, пенсионер с дивана. Добрый день, Марк и все радиослушатели. На мой взгляд, Эдельштейн дубль 2 Саара Элькин. Если его расчет правильный, то, оттянув голоса и от Ликуда, и Беннета, и Зинкота, пройдя в Кнессет, присоединится к Ликуду, Так чему бы ему, так как ему уже не пройти на праймери, с уважением, пенсионер с дивана. Ну так вот обратите внимание, может быть, вы и правы. Я еще раз говорю, я ж не спорю. Но не пройти на праймери с ему, почему? Потому что он выступал против закона о непризыве. Если бы он выступал за закон о непризыве харидим, поддерживал бы харидимные партии, поддерживал бы все вот это, всю эту жесть, у него бы он на праймерис был бы в первой десятке, как, так сказать, можно подписаться. Но он пошел против линии партии, посчитав, что это неправильно. За это надо отдать уважение. А может быть, действительно, он решил таким образом через вот этот путь попытаться после Нетаньяху, что называется, взять остатки Ликуда под свой контроль. Не знаю. У любого такого человека есть свои расчеты. Это его расчеты могут нам нравиться, могут не нравиться. Его расчеты могут нас вообще вводить в бешенство. Это правильно. Я просто говорю, что вряд ли он проект Нетаньяху. Он собственный проект. Я только об этом. Эдельштейн, проект Эдельштейна. Этот проект может рухнуть. Этот проект может не нравиться. Этот проект может возмущать. Но это проект, собственно, Эдельштейна про судьбу Эдельштейна. Вот что я хочу только сказать. Ничего другого. Ничего другого. А то, что он там хочет так, сяк, конечно, он хочет, как они все, вернуться в Ликуд, который будет очищаться от наследия Нетаньяху. Это безусловно так будет. Безусловно так будет, потому что, ну, по-другому эта партия просто как авода прекратит свое существование. Партия-то авода еще как-то барахтается, хотя ее уже нет, там, демократим. Но она прекратила, по большому счету, свое существование. И именно потому, что когда-то, до 1977 года, очень много правила страной обросла, знаете, вот ракушками, как корабль обрастает ракушками, а эти ракушки было некому чистить. Поэтому и нужно, чтобы люди, партии постоянно менялись, люди менялись, чтобы была ротация власти и так далее. Поэтому я не понимаю тех людей, которые кричат, он у нас у власти там сколько лет, и еще пусть будет столько. Да самый великий, самый классный, самый замечательный, самый талантливый, какой угодно. Он на каком-то этапе начинает работать против себя и против страны. Для меня пример, самый такой яркий пример, это вот я недавно там читал отрывки книги Меркель, да, это Ангела Меркель. Слушайте, она не меняла конституцию, она не меняла государственный строй, но Ангела Меркель на каком-то этапе стала работать против Германии. Германия сейчас это, извините меня, кушает ложкой, очень неприятной. Не потому что она плохая или глупая, боже упаси, потому что пересидела. Вот о чем речь. Любой политик, кто пересидел, начинает работать и против себя, и против страны. Я не понимаю, как это не понять. Опять же, не понимаю. Я уже не вспоминаю про 7 октября, про концепцию. Я вообще говорю, чисто теоретически даже. Нету никакого 7 октября. Не было никакой концепции. Например, Нетаньяху все делал правильно, ни в чем не ошибался. Но все равно после стольких лет он должен был уйти в году 16-м, и тогда бы он был там самым великим деятелем вместе с Бен-Гурионом, там, Израиль. Вот только об этом. Нужен закон о ограничении сроков нахождения у власти. Кем бы он ни был, я не знаю, там, любой. Нету примеров, когда человек сидел очень-очень-очень долго и не засиживался. Ну, когда-то я там, мне приводят Ли Куан Ю, хотя и он тоже в Сингапуре уже на старости лет начинал чудить. Вот о чем речь. Только об этом. Чудить они начинают. Добрый день, Марк. Как проходят границу шпионы Таджикистана, незаконно находящиеся в Израиле? Я знаю, что границу у нас пройти непросто, не шпионов задерживают. Как проходят шпионы? Я не знаю, честно. Вы меня спрашиваете, как знатока чего? Как проходят шпионы израильскую границу? Вы спрашиваете для того, чтобы вы смогли после моего совета, так сказать, провести еще пару шпионов? Нет, не знаю. Понятия не имею. Насчет шпионов вообще понятия не имею, не знаю. Как-то проходит, может, через Иорданию, может, через Египет, не знаю. Не знаю, я про шпионов не имею ни малейшего. Но я помню, да, задержали, что они работали на Иран, но как их привезли, может быть, они просто приехали как туристы и остались. Ну, честно говоря, понятия не имею. Хорошо, друзья мои, давайте 075-2891 телефон, 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. Ну вот, со шпионами, к сожалению, мне вам помочь не удалось, так что обращайтесь в более компетентные органы.
2: Тема дня на Первом радио. Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
10: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
11: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дере Хашива 9».
12: Мебель «Дакс». Ришон Лицеон, Лещанский 3.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Дорогие друзья, наша программа продолжается. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, дорогой Марк.
0: Как вас зовут?
14: Григорий.
0: Да, Григорий.
14: Раз уж зашла речь о Эдельштейне, в его биографии есть один любопытный факт. Вот вы знаете об этом?
0: Я думаю, в его биографии миллион любопытных фактов. Поэтому это о каком особенное. Вы говорите, понятия не имею.
14: Это особенно. Его отец...
0: Ну, христианский священник и что такого? Это все это знают.
14: Католический священник.
0: Ну
14: он
0: да.
14: Объясняет такое длительное пребывание его в ведущей партии столько времени.
0: Ну и что? При чем тут... Подождите, стоп. Его отец христианский священник. Есть тут Минь, да, у него отец был христианский священник. Ну и что? Я не вижу в этом ничего ни хорошего, ни плохого. Если бы вы сказали, его отец был инженером, ну ладно. Если бы вы сказали, его отец был маньяком, ну, наверное, так себе история. Хотя, при чем тут отец? Мой отец сидел в тюрьме не по политической статье. Я могу сейчас это сказать, он уже давно-давно не с нами. Да, сидел, там, куролесил. Ну, я не там точно, так что давайте мне вспоминайте это.
14: Это я с этим фактом я ничего не связываю. Просто...
0: Нет, так я не понимаю, к чему вы его говорите. Дело в том, что Эдельштейн уже, опять же, я сейчас сегодня выступаю в качестве адвоката, хотя точно я не там. Но просто когда мне говорят, его отец такой-то, слушайте, внук Гиммлера... Внук Гиммлера.
14: Да, Вадим в Америке там.
0: Борется с фашизмом, со всей этой страшной идеологией. И ему как бы не очень приятно быть, но он как бы этот факт использует для борьбы с фашизмом и нацизмом. И молодец. Я к тому, что, ну да, он отец христианский священник. Причем тут здесь его политика в Ликуде?
14: Это никакого влияния не имеет, конечно.
0: А зачем вы об этом тогда? Зачем мы говорим о том, что не имеет значения? Если вы говорите, он там с Биби там то, сё или тогда. Я тогда скажу да. Вот, например, факт, когда он не хотел выполнить распоряжение богатца, для меня это была красная метка. Это да. Это да. А вот то, что он, предположим, там его отец, ну да. Даже если его мать, я не знаю, там пела «Интернационал», меня это не волнует.
14: Ладно, оставим это в покое.
0: Давайте.
14: Просто
0: я не знаю. Нет, так это факты ни о чем. Вы понимаете, да. Эти факты ни о чем. Отец священник ни о чем. Тем более это все знают. Это не тайна большая.
14: Ну, если там среди 120 депутатов у кого-то отец христианский, католический священник, наверное, он только один такой.
0: Ну и что?
14: Я просто заостряю внимание. Ладно. Такой момент. Вот может ли в судебном процессе суд беспристрастный, правильный, давать указания прокуратуре, не привлекать, не предъявлять нашему премьер-министру славному?
0: Нет, смотрите, тут была немножко другая ситуация. По делу 4000 суд заявил о том, что они считают, что доводы прокуратуры недостаточны для того, чтобы предъявить обвинение. Это, что называется, мнение суда. И суд, да, имеет возможность об этом заявить. Другое дело, прокуратура. Он не имеет права прокуратуре указывать. Он имеет право сказать свои сомнения. Другое дело, прокуратура либо говорит о том, мы снимаем это обвинение, либо заявляет о том, мы не снимаем обвинение, и мы уверены в том, что мы его докажем. Здесь я не вижу никаких претензий ни к Нетаньяху, ни к суду, ни к прокуратуре. Это норма. Другое дело, что на этом основании те люди, которые всегда поддерживают Нетаньяху, заявляют о том, вот видите, ему дела пришили, об этом говорит суд. Нет, суд сказал как раз не об этом. Суд сказал, что нам не кажется, что доводы прокуратуры убедительны, но это сплошь и рядом. В этом нет ничего, ни хорошего, ни плохого. Обычная практика. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Так, идем дальше. Так, про шпионов, да, нет ответа про шпионов. Так, скажите, Марк, а есть ли возможность как-то противостоять на законном уровне правительству, если оно слушается богатства? Вы понимаете, здесь интересный момент. Дело в том, что если принимается решение, вот смотрите, что богатц говорит нет. Ну, например, спикер Охана заявил о том, что мы не будем переголосовывать, так сказать, выборы, не будем проводить новые выборы госконтролера. И вот, предположим, ну, естественно, адвокат Рубило тут же заявил, я принимаю решение богатца, моей ноги не будет в офисе, пока не будет новых выборов. Потому что он прекрасно понимает, что власть может смениться, он войдет в историю как... Ну, в общем, очень плохо войдет в историю. Так вот, но, предположим, господин Рубило сказал «да». И вместе с полицейскими он ворвался в офис госконтролера и занял кабинет. А люди, которые там работают, просто отвернулись бы или вышли с офиса и сказали, он нам никто, согласно решению богатца, он никто, звать его никак. Кому им подчиняться? Как это будет? Ну и так далее. То есть это называется конституционный кризис, который просто разламывает государственную структуру, ту или иную, на части. Этого просто не может быть. Это анархия. То есть неподчинение решения суда – это анархия. И когда мне очень радостно, когда они говорили, что анархисты – капланисты, так вот анархисты – это те, кто не выполняет решения судов. Капланисты всегда говорили, нам, может быть, не нравится решение суда, но мы его выполняем. То есть они государственники, а те, кто говорит, что решение суда мы можем, так сказать, не выполнять, они анархисты. Ну это же как бы понятно. Поэтому вот этот конституционный кризис, он может, что называется, перекидываться с одной структуры на другую, и тогда в стране начнется хаос. Это хаос. И есть, опять же, турецкий вариант. Турецкий вариант говорит о том, что если правительство полностью контролирует силовые структуры, то силовые структуры, а у как вы понимаете, у судов силовых структур нету, у судов, там, я не знаю, своей армии или своей полиции, то арестовать судей легко и хорошо. 4000 человек в 2016 году Эрдоган уволил, а потом начал сажать судей Верховного суда. Кстати, изменил комиссию по назначению судей так, что назначает он. Ну, он и его, так сказать, калит партнеры, да. И все. Посмотрите на Турцию еще раз, друзья мои. Хватит уже придумывать велосипед. Посмотрите, Турция очень похожа на Израиль. В религиозном и в смысле населения и так далее. Посмотрите. Ну да, тут судей можно уволить, судей можно посадить в тюрьму, у них нет армии, нет полиции и так далее. И тогда вот не будет этого хаоса. Или богац примет решение, что действия правительства нелегитимны, само правительство нелегитимно, и тогда, в общем, чиновники государственные скажут, что такое вот государственная власть. Это когда ты говоришь о том, что твой министр является министром, твоим начальником на законных основаниях. Они просто повиснут в воздухе, и их решение никто не будет выполнять. Это страшная ситуация. Страшная ситуация. Но опять же, тут она очень политически выгодная. Потому что предложить особо нечего. Ну, победы нету. Ницахон, так сказать, полной победы нету. Ну, мало, цены растут, полной победы нету. Все становится как-то не очень. Ну и так далее. А тут надо сказать, что все это так произошло, потому что есть юридический советник правительства. Ведь во всем виновата она. В 7 октября, кстати, она тоже виновата. Богац. В общем, юридические службы, прокуратура, надо их уничтожить. Давайте идем на выборы, чтобы уничтожить систему сдержек и противовесов, и тогда мы все это сделаем. Ну, тогда Эрдоган вам помощь. Я не понимаю, почему Израиль так плохо относится к Эрдогану, а Эрдоган к Израилю, если мы смотрим в одном направлении. Он может быть большим консультантом. Здравствуйте, Марк Эдельштейн. Как я понял, покидает Ликуд, да, и объединяется с Эйелет Шакед для создания новой фракции, партии, ну, в смысле, не фракции. Это не та дама, которая развалила правительство Беннета из-за кошерной еды в больницах, и еще та штучка. Нет. Та Идит Сильман, которая сейчас министр экологии. Не-не-не. Это другая дама. Ну, Айлет Шакет поумней, но тоже она такая. Доброе утро. Тут был вопрос о проходе шпионов. Да вообще не проблема. Дело было о работнике аэропорта Бен-Гурион. Он проводил нелегалов, есть нелегалы из Молдавии, которые проходили в аэропорту как школьники в метро через турникет. А еще у нас есть забор с дырками, вся граница как в заборе, Леонид. По поводу дела 400. Прокуратура может еще несколько лет тянуть эту резину. Так вы понимаете, резину тянет не прокуратура. Резину тянет, если резину тянул очень долго обвиняемый. Обвиняемый. Как раз суд заявил сначала о том, что давайте мы будем делать 5 заседаний, 4. Теперь требуют, чтобы было 3 заседания. Именно защита Нетаньяху требует. Поэтому прокуратура тянуть как раз не может. Все дело в суде, а суд хочет закончить это дело к 28-му году. Дело в том, что забыл, как судью зовут, ну, в смысле, фамилию судьи. Она должна уйти на пенсию, там 70 лет они уходят, а она должна уйти на пенсию летом 28-го. Так вот, ну, как говорят, она хочет к лету 28-го года, чтобы было обвинительное заключение, чтобы процесс полностью закончился, чтобы не отдавать этот процесс кому-то там, новый судья, это надо знакомиться со всеми этими, собственно говоря, делами, ну и так далее. Поэтому прокуратура ничего не может, в данном случае она не тянет. Другое дело, мы видим, как это было, когда показания давал Нетаньяху. Ну и самое смешное, что когда вот сторонники нашего премьер-министра говорят, вот он разбил все. Нет. Как раз вот после этого стало понятно, что база очень большая, когда, я имею в виду обвинительная, ну, мне так, во всяком случае, то, что я видел. Когда на все вопросы я не знаю, я не помню, я не виноват, я это Сара, когда он постоянно уклонялся, я не помню, мне даже стало страшно за него, что человек на самом деле не помнит практически ничего, что с ним было. Это, ну, не очень хороший показатель для человека, для лидера, у которого должен обладать хорошей памятью. Поэтому нет, здесь на самом деле есть, безусловно, есть какие-то большие основания для того, чтобы Нетаньяху волновался, скажем так, и большие основания для того, чтобы борьба на этих выборах шла на уничтожение. Именно поэтому в первый раз все-таки правительство заявило декларативно, мы не будем выполнять решение богатца, там по 13-му телеканалу, они хотели на самом деле это сделать еще по госконтролеру Равилу. Но Равилов сказал, не-не-не-не-не-не, меня в эти игры не втягивайте. И тогда вот было такое техническое решение по поводу Решута Шния. Это техническое решение, которое к правительству вообще не относится. Но они решили вот, потому что им надо объединить свою базу. Они чувствуют, что базе нечего предложить. А вот эта борьба с этой юридической хунтой, которая назначает сама себя, которую никто не выбирал, ну, я еще раз говорю, я сегодня много, просто я сам читал, поэтому я очень легко найти материалы по Турции. Те же самые слова, их никто не выбирал, мы нас большинство, голос народа. Ведь Эрдоган же не говорил, что он это делает для того, чтобы сделать свою авторитарную власть. Исключительно для народа. Все для народа. Вот и все. У нас тоже люди думают и делают исключительно в интересах народа. Если вы думаете, что Караи не для народа, Левин не для народа, Нетаньяху не для народа, вы глубоко ошибаетесь. Потому что народ в их сердце, народ в их голове, народ в их кошельке, народ везде. И они работают исключительно ради него. Вот такой я сегодня проправительственный. Смотрите, молодец, а? Как переобулся, так сказать, в полете. А, знаете, когда денежку предлагают, не так запоешь. Да. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь. На Первом радио 89.1 FM. Да-да-да. С вами был Марк Кричевский. Я благодарю за помощь Дарью Достоевскую и Катю Вергунову. Ну и встречаемся в этой студии, в этой программе ровно через неделю. Всем пока.
2: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
15: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
16: Звездочка 8383.
17: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
18: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
19: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Можно еще ниже.
22: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
23: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
24: Еще ниже.
25: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
26: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
27: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: 8 июля гастроном «Елисеевский Вашкионе» отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Вашкион, улица Эликоин, 41.
4: Реклама.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Война, это все продолжается постоянно.
7: Я буду ждать выборов.
8: Ракеты к нам летели, конечно.
9: Ракеты много куда летят.
24: А что аналитика у нас очень страдает.
5: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
28: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Израильтянин арестован в Таиланде за нелегальное управление детским садом. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция Таиланда арестовала 55-летнего гражданина Израиля и 25-летнюю гражданку Румынии. Их подозревают в том, что они управляли без соответствующей лицензии нелегальным детским садом для экспатов на популярном туристическом острове Ко Панган. Во время рейда на территории детсада «Литл Панда» были обнаружены 42 иностранных ребенка в возрасте от 2 до 6 лет, а также тайские иностранные работники. Рейд был проведен 4 июля в рамках масштабной операции миграционных властей и полиции против иностранцев, подозреваемых в ведении бизнеса с нарушением закона. Сегодня днем в Бакаль-Гарбия автомобиль сбил 7-летнего мальчика, ехавшего на электровелосипеде. Пострадавший был направлен в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Он в критическом состоянии, без сознания. Пульса на момент оказания первой помощи у него не было. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Житель Иерусалима опубликовал в социальных сетях видео, на котором он запечатлен катающим на своем мотоцикле овчарку. Полиция установила личность мотоциклиста и начала судебное производство против него. В полиции подчеркивают, что подозреваемый, житель района Армона-Нациф, в возрасте около 20 лет, перевозил собаку способом, представлявшим опасность для животного и других участников дорожного движения. Разыскав мотоциклиста, его вызвали на допрос по подозрению в неосторожном вождении. По завершении запроса блогеру вручили повестку в суд. В полиции заявили, что его поразительное легкомыслие создавало реальную угрозу жизни как самого водителя и его собаки, так и других участников дорожного движения, а мотивом стало желание снять ролик для социальных сетей. В полиции пообещали продолжить выявлять опасных водителей, публикующих подобный контент в интернете. Около 10 тысяч человек эвакуированы на юго-западе Франции из-за масштабного лесного пожара, бушующего в предгорьях Пиренеев. Уничтожено 4600 гектаров леса. Эвакуация коснулась более чем 20 населенных пунктов в районе границы с Испанией. Пожарным не удается установить контроль над возгоранием. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что нынешним утром погодные условия еще ухудшились. Принято решение о недопущении зрителей на трассу, проходящего неподалеку этапа велогонки Тур де Франс. В Испании выгорело 2200 гектаров. 97% пострадавших угодий находятся на территории заповедника Гаварес. В то же время испанские власти заявляют, что ситуация под контролем и пожар будет потушен в ближайшие дни. Новостной сайт «Украина-24» сообщает, что ВСУ нанесли сегодня удар по омскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате атаки беспилотников на предприятии возник пожар. НПЗ, расположенный в 2500 километрах от украинской границы, является крупнейшим в России. Предприятие принадлежит компании «Газпромнефть». Его мощность составляет 21 миллион тонн топлива в год. Предприятие атаковано впервые с начала войны. Видео украинских ударов распространяются и в социальных сетях. Власти официально эту информацию не подтверждают, однако губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал об успешном перехвате украинских беспилотников. «Последствия атаки уточняются. Прошу не подходить к обломкам и не вести съемку», — написал он. О погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аждоде 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 70 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: How to stop.
1: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
2: Да, принимая эстафету у Марка Кричевского. Если вы продолжаете слушать, вы понимаете, о чем идет речь. Если вы только что включили радиоприемники, здравствуйте. Два музыкальных часа я вам приготовил. Оба будут называться «Картина маслом». И там будет не только музыка. Но, по крайней мере, например, в этом музыкальном часе нас ждет очередной выпуск дневника прошедшего вчерашнего игрового дня на чемпионате мира по футболу. В середине часа у нас игра «Пан или пропал». Игра клевая, быстрая, сумасшедшая. Где-то даже, потому что порой даже не знание, а интуиция решает, идете вы к победе или нет. Ну и в следующем музыкальном часе у нас «Минута добра». Кто-то из наших радиослушателей скажет спасибо. Далее в следующем часе у нас рубрика «Jive Time». Немножечко попутешествуем во времени. В этом удовольствии себе отказать не хочу. И вам тоже его подарю, это удовольствие. Ну и много хорошей музыки. Понедельник, 6 июля. Жарко. И хочу сказать, что все больше и больше становится электромобилей в нашей стране. Правда, наше правительство реагирует на это совершенно другим способом. То есть не тем, что радуется, что теперь атмосфера становится лучше, бензина употребляется меньше. Нет, теперь электромобиль стоит дороже, страховки на него стоят безумные деньги, лицензии на управление, то есть техпаспорт, решайон рехов, стоят безумные деньги. И все это для того, чтобы, видимо, отбить желание ездить на электромобиле. Но вот в Тель-Авиве все-таки понимают о том, что электромобилей будет все больше и больше, и решили запустить такой пилотный пока проект, заряжать машины от фонарных столбов. Да, и если это сработает, то только в Тель-Авиве появится порядка 10 тысяч уличных зарядных станций. Есть там два варианта, как может заряжаться автомобиль. Это медленная зарядка, то есть это не быстро. Один вариант — это однофазная зарядная станция. Это самая медленная зарядка, где-то примерно 3 киловатт-часа. 3 киловатта в час, вот так вот. 3 киловатта в час. И, ну, например, в среднем машина имеет там 60-70 киловатт-час емкость батареи. То есть можете представить, сколько это времени заберет. Вот. И просто вот на столбе подъезжаешь, подключился и

спокойно. И второй вариант, это более быстрая, это трехфазная станция, это где-то 11 киловатт, если я не ошибаюсь. Да, киловатт-час. Вот, так что пилотная версия этого проекта запускается в Тель-Авиве. Посмотрим, как будет дальше. Но в любом случае надо сказать, что инфраструктура для водителей электромобилей растет практически с каждым днем, не с часом. Я даже не знаю, сколько установок, коммерческих установок для зарядки находится по всей нашей стране. И еще, о чем я хотел с вами быстро переговорить, это невероятное открытие исследователей из Тель-Авивского университета, которое вполне вероятно поможет лечить глухоту. И люди, которые не потеряли слух, вполне вероятно смогут его вернуть. Дело в том, что исследователи обнаружили какой-то неизвестный биологический механизм, который позволяет восстанавливать поврежденные слуховые рецепторы. То есть регенерировать клетки внутреннего уха, вот, потому что потеря слуха считается, как правило, необратимой. Вот. И вроде бы, есть метод восстановления там, каких-то там волосковых клеток, я точно не знаю, но регенерировать. И тогда слух возвращается. И это, конечно, будет невероятно, но и фантастически здорово. И в первую очередь, конечно, для людей, которые, к сожалению, или частично, или полностью слух этот потеряли. 12 минут 4.

0: Сложно поверить, что вот этот вот коллектив, женская поп-группа «Серебро», появилась 20 лет назад, в 2006-м. У меня было ощущение, что, ну, несколько лет назад, может быть. Что происходит с этим временем, ребята? Как его притормозить? Кто-то знает?
1: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Бразилии покидает чемпионат мира. Родоначальники футбола не смогли сдержать Эрлинга Холланда, который сделал в конце встречи дубль, а бразильцы в самом начале матча не реализовали 11-метровый. 2-1 Норвегия впервые сыграет в четвертьфинале мирового первенства. В самом конце компенсированного времени Неймар размочил счет с пенальти.
3: Плавали, знаем.
2: Футболисты сборной Франции в 1/8 финала смогли в очень сложном матче обыграть Парагвай, который действовал на грани фола, и не удивительно, что единственный мяч был забит в середине второго тайма, и то с пенальти 11-метровый смог реализовать Килиан Мбаппе. Футболисты Парагвая старались не давать играть сопернику, и было много моментов, когда французов они могли спровоцировать, но не получилось. А у Мбаппе уже 19 мячей на чемпионатах мира, и до рекорда Лионеля Месси остается всего один мяч. Разница лишь в том, что Месси 39 лет, а Мбаппе 27. В четвертьфинале Франция сыграет с
3: На капитанском мостике.
2: Сборную Германии дал согласие возглавить Юрген Клопп. Будет очень интересно посмотреть за его работой в национальной команде, которую он будет готовить к следующему чемпионату Европы и следующему чемпионату мира. Юрген на клубном уровне из команд, где было много проблем, делал отличные играющие коллективы и добивался результата и в Дортмунде, и в Ливерпуле. В Бундестим тоже кризис. На чемпионате мира 2018 года и на чемпионате мира 2022 года сборная Германии не вышла из группы. На этом чемпионате вышла, но в первом же раунде сошла с дистанции. Юргену Клоппу пора действовать.
3: Против течения.
2: Международная федерация футбола на своем официальном сайте объявила о приостановке дисквалификации лучшего бомбардира сборной США на этом чемпионате мира Флориана Балагуна. Нападающий ни много ни мало получил прямую красную карточку в победной игре 1/16 финала чемпионата с Боснией и Герцеговиной, когда американцы взяли верх 2-0. И разумеется, что он должен был пропустить встречу 1/8 финала с Бельгией. Но дисциплинарный комитет принял решение дисквалификацию приостановить с испытательным сроком в 1 год. Стоит заметить, что это не первое такое решение FIFA. В частности, Криштиану Роналду из-за 3-матчевой дисквалификации рисковал пропустить первые 2 встречи этого мундиаля. Но в дисциплинарном комитете активировали годичный испытательный срок вместо отстранения на эти 2 игры. В футболе всякое бывает. Это были некоторые итоги 25-го дня чемпионата мира в программе
3: «Открывая футбольную Америку».
1: Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Картина маслом.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким. Реклама.
1: Добрый день, друзья! В центр «Каразур» продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В «Центр Кар Азур» вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер-Хашава 9 или звоните 03-558-5458.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
0: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777. Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Мебель «Дакс» – Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
4: Ну и сейчас еще немного рекламы. Дело в том, что вчера ко мне в студию приходили очаровательные гости, но, может быть, даже главный секрет был не в очаровании, а в том, что они представляли проект «Тидар Мифца Синай Батья». Они представляли проект, где строятся 2 больших 13-этажных современных дома-бутика, и они строятся в центре Батьяма, в зеленом районе города, причем очень удобно расположены, с невероятно шикарным видом из балкона, или с балкона, и, соответственно, рядом с трассами. Я еще раз повторюсь, называется «Тидар Мифца Синай Батьям». О чем и в первую очередь идет речь? О том, что квартиры будут большими. Ну, помимо того, что они 4- и 5-комнатные, но компания «Тидар», которая уже зарекомендовала себя с предыдущими проектами на протяжении многих лет, которая вышла на биржу и представила свои акции компании, у которой есть более 60 инвесторов, которые строят по всему Израилю, и это качество, это бренд, решила строить большие квартиры. Большим объемом, помимо того, что там 4-5 комнат, и просторные, широкие, так, как строили когда-то. Поэтому компания предлагает вам заинтересоваться и позвонить для того, чтобы проверить, насколько этот проект интересен вам. Вполне вероятно, может быть, вы до этого момента не знали, где выбрать квартиру, или, скажем так, не хватало последнего камушка на весах, чтобы перевесить желание, да, поменять квартиру или приобрести новую. Посему речь идет о 2 13-этажных домах в центре Бат-Яма. Если вы позвоните сейчас, поинтересуетесь и в какой-то момент примете решение, что вы хотите такую квартиру, вы получаете скидку до 215 тысяч шекелей. Причем компания на эту квартиру дает вам гарантию не 7, а 10 лет. То есть, если вдруг что-то произойдет с вашей квартирой или в вашей квартире, хотя компания сомневается, но если даже и да, то в течение 10 лет компания по гарантии отремонтирует или сделает какую-то необходимую косметическую, скажем так, коррекцию. Еще важный момент, что вы вначале платите 20% от суммы квартиры при подписании контракта, а остальное вы платите только тогда, когда квартира готова, когда вы получаете в руки красивый ключ от вашей квартиры и вселяетесь. Поэтому я предлагаю вам позвонить сейчас в компанию Кидар Мифца Синай Бат-Ям. Или, по крайней мере, запомнить номер телефона, позвонить вечером или позвонить завтра утром, когда вам удобно, и поговорить. Более того, я почти уверен, что там говорят в том числе и на русском языке. Вот вам номер телефона, звездочка 8383. Я напоминаю о том, что если вы позвонили, вас зафиксировали, и в конечном итоге вы решаете приобрести квартиру в этом шикарном проекте, то скидка до 215 тысяч шекелей. Разумеется, что предложение действует в соответствии с условиями договора и договора купли-продажи, и устава компании, и фактического наличия квартир. На данный момент, насколько я знаю, мои гости вчера, которые представляют отдел продаж, рассказали о том, что построен второй этаж, и окончание строительства полностью под ноль — июнь 2028 года. Посему я вам рекомендую поинтересоваться. Центр Бат-Яма, зеленый район, бутик здания, автострады недалеко, вы можете добраться легко, то есть все там связано, очень удобно, и общественный транспорт, и это один из самых востребованных районов замечательного приморского города Бат-Ям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
0: Реклама.
5: Программа «Картина маслом». Не проходите мимо.

0: Музыка моего сердца. Вы, наверное, уже забыли этот коллектив, который называется «Чили». Да, он сейчас звучит на волне Первого радио, а мы вплотную подошли к игре. «Пан или пропал» — так она называется. И сейчас я предлагаю вам поучаствовать.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: «Пан или пропал».
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
2: «Пан или пропал».
1: Итак, начнем.
0: Да, для того, чтобы сыграть со мной в «Пан или пропал», а по понедельникам мы всегда упражняемся в этой игре, вы должны позвонить в прямой эфир прямо сейчас. Now. Позвонить мне прямо сейчас на 07-52-891. Насколько быстро я вот думаю, говорю номер телефона, потому что не все могут запомнить. Давайте так, 07-07. Помните, у Высоцкого была песня «Девушка 07». Потом 5 двоек. Это двоечникам легче запомнить, чем отличникам. И потом, соответственно, частота нашей радиостанции 8-9-1. Звоните, будем играть. Я с удовольствием. А пока я хочу сказать, что сегодня благодаря магазину-кейтерингу при фабрике «Мантик» у нас шикарный приз, а именно купон на 150 шекелей для покупки вкуснейшей продукции этой фабрики. И речь идет не только о пирожках, не только. Речь идет, безусловно, и о хинкали, и о домашних пельменях, и о кюрзе, и варениках, и сочной самсе, золотых чебуреках. Лагмани, бакши, душпере. Все это есть там. Там есть в том числе и приготовленные продукты, которые вы можете взять и приготовить непосредственно дома. То есть полуфабрикаты, я имею в виду. Все это ручной работы. Это шедеврально. Это реальный, настоящий вкус Востока и Кавказа. В магазине кейтеринга при фабрике «Мантис» есть все. И если вы приедете в Ришон-ле-Цион, в промзону «Рамат Элияху», или просто в навигаторе напишите «Ришон-ле-Цион, улица Ицхак бен Цви, 23», вы окажетесь прямо перед входом магазина кейтеринга. Там есть бесплатная парковка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. И сегодня купон на 150 шекелей достанется победителю нашей игры, если таковой, конечно, будет. Итак, первый звонок. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Добрый
0: Лев.
3: Добрый день, Влад.
0: Здравствуйте, Лев. Хотите сыграть?
3: Да, вы знаете, я хотел спросить. Когда-то эта игра называлась «Верю-не верю», да?
0: Ну, это еще было до революции 17-го года.
3: Вот тогда я и участвовал. Нет, правильно.
0: А помните, кто вел эту программу, игру?
3: Вы?
0: Нет. Я изначально появился с этой игрой. Мы ее восстановили, назвали ее «Пан или пропал», а «Верю или не верю» эту программу представляла в эфире Настя Поплавская.
3: Я извиняюсь. Тогда,
0: конечно.
3: Как говорят, веря внутреннему голосу, я выиграл у вас две подушки на диван.
0: Ну, пожалуйста, теперь, когда к вам приходят домой, видят, что часть вашего гардероба от первого радио.
3: Да.
0: Кстати, у Насти была еще программа 89.1, в смысле игра. Но сейчас мы возвращаемся к обновленной версии «Пан или пропал». Лев, я, несмотря на наши хорошие отношения, давние, долголетние, вам не рекомендую мне доверять на 100%. Ориентируйтесь полностью на свои
3: знания. Я слушаю каждый раз вас.
0: Я понял. Но я говорю сейчас правила не только вам, потому что за вами уже очередь людей играть стоит. Да,
3: хорошо.
0: Ориентируйтесь на знания, на интуицию. Можете посоветоваться с теми, кто находится рядом с вами. Они могут вам помочь. Играем?
3: Понятно.
0: Играем?
3: Да, конечно. На внутренний голос надеюсь.
0: Так, хорошо. Верите ли вы, уважаемый Лев, что поднятие белого флага на корабле означает... Нужна медицинская помощь?
3: Нет.
0: Окей. Принимается. Быстренько вы вообще ответили. А как вы думаете, это уже не в зачет, для чего поднимает белый флаг?
3: Белый флаг
0: на корабле.
3: Обычно белый флаг символизирует тем, что я сдаюсь.
0: Так, вы считаете, что если корабль поднимает белый флаг... Это мы просто сейчас рассуждаем, потому что ответ вы уже дали. Сейчас я скажу, он правильный или нет. Если вы считаете, что, значит, корабль поднял белый флаг, значит, он сдается.
3: Да?
0: На самом деле нет. Ответ вы дали правильный. 1-0 в вашу пользу. Действительно, поднятие белого флага не означает, что нужна медицинская помощь, но и не означает, что мы сдаемся. Поднятие на корабле белого флага означает, мы готовы к переговорам. А вот если корабль и экипаж решили сдаться, тогда на судне опускают все флаги. И ничего не поднимают. 1-0 в вашу пользу, и это очень хорошо. Это очень хорошо.
3: Спасибо.
0: Теперь вопрос из истории. Верите ли вы, уважаемый Лев, что древние персы обсуждали принятие решения дважды? Сначала пьяными, а потом трезвыми.
3: Секунду.
0: Давайте. Думайте. Потому что у нас тут купон на 150 шекелей.
3: Нет.
0: Ответ принят. Вы не верите. Почему вы не верите?
3: Ну, персы, во-первых, наверное, не увлекаются, если это считать у мусульман. Запрещено это алкоголь.
0: А, вот каким вы путем пошли. Вы... Да. Я понял. Так. И поэтому вы решили принять решение, что они так не делали.
3: Да. Да.
0: Они, кстати, наследники о тех персах, которые вы говорите, представляющие, например, живущих в Иране, допустим, они наследники древнейшей персидской цивилизации, была там империя. Так вот, ваш ответ, к сожалению, неправильный, уважаемый Лев. Отец истории, который писал историю, Геродот, написал в своем учении, в своих книгах, что древние персы принимали решения сначала пьяными, затем трезвыми. И если решение принималось трезвыми, то его обязательно пересматривали еще раз за вином. Вот так это было у персов. Не знаю, мудро или нет. Но, Лев, рад был с вами сыграть.
3: Я тоже рад. Очень большое спасибо. Будьте здоровы.
0: Хорошего дня вам. Здравствуйте, Григорий.
4: Здравствуйте.
0: Поднимайте флаг, который сейчас слегка, скажем так, подломился, потому что Лев на втором вопросе чуть-чуть остепился. Идем с вами дальше. Вы когда-нибудь бывали в Объединенных Арабских Эмиратах, Григорий?
4: Нет, не был.
0: Хотели бы побывать?
4: Не очень.
0: Так.
4: В эту сторону меня не тянет вообще.
0: Ладно, не буду ничего говорить по этому поводу. Теперь еще один вопрос. Вы когда-нибудь видели Формулу-1 соревнования?
4: Только по телевизору.
0: Понятно, да, я тоже только по телевизору. Но вы понимаете, о чем идет речь, да? Об автогонках.
4: Ну да.
0: Вопрос. Верите ли вы, что на гран-при Формулы-1 в Абу-Даби гонщики обливаются после финиша, победители в смысле, не шампанским?
4: Верю.
0: Принято. Почему? Вы верите?
4: Не могу сказать, но не верю.
0: Просто
4: в смысле, верю,
0: да.
4: Верю, что не обливается.
0: Просто вот сердце ёкнуло, и вы сказали, все, скажу и верю. Да?
4: Да.
0: 1-0
4: да.
0: Вашу пользу. Действительно, традиции и законы ислама ограничивают публичное употребление алкоголя. Вы же знаете, это Объединенные Арабские Эмираты.
4: Да,
0: поэтому
4: да, да.
0: Обливаются безалкогольным игристым напитком. Так, ну теперь вопрос посложнее, Григорий. Вы же знаете компанию такую Adidas? У вас есть кроссовки или, может быть, спортивный костюм?
4: Знаю такую компанию, да.
0: Окей. Верите ли вы, что мундиры и униформу для нацистских формирований СС, СА и Гитлерюгенд шила немецкая компания Adidas?
4: Не верю. Вроде владельцы этой компании иудеи. Я не думаю, что им давали шить эту форму.
0: Теперь давайте точно скажем. Да, верите? Нет, не верите?
4: Нет, не верю.
0: Принято. Ну, во-первых, братья Даслеры, которые разругались и до конца жизни, кстати, не разговаривали друг с другом. Один владел компанией Ади Даслер, владел Адидасом, другой владел еще одной компанией, не скажу какой. Не были евреями, это первое. Но 2-0 в вашу пользу, и вы ведете, потому что вы правильно сказали, что вы не поверили. Дело в том, что мундиры, униформу для нацистских формирований СС, СА и Гитлерюгенд шил другой известный бренд одежды Хуго Босс. Хьюго Босс был членом НСДАП и получал крупные государственные заказы. А до сих пор Хьюго Босс делает одежду, ее покупает и считается одним из ведущих брендов. 2-0, Григорий, в вашу пользу, вы приближаетесь к победе. Ну и теперь вопрос номер 3. И это будет самый сложный вопрос. Я его сегодня готовил ночью после футбола между сборными Бразилии и Норвегии. Вы футбол смотрите?
4: Только слушаю ваши...
0: Ага, обзоры, я понял.
4: Да, обзоры, да.
0: И теперь, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание. Верите ли вы, уважаемый Григорий, что в Антарктиде родилось 11 детей?
4: В Антарктиде родилось 11 детей?
0: Вы знаете, есть Арктика, есть Антарктика, да?
4: Да, да.
0: Так, Антарктида. Знаете, какая там самая низкая температура в Антарктиде? Ну, это континент. Это вот, если посмотреть на Землю, на шар, то на юге нашей Земли расположена Антарктида. Континент. И там, конечно, холодно очень, да. И самая, не знаю, там низкая температура, бог знает, какая там была. Ну, наверное, под 50. Итак, вы где там? Вы даете ответ или вы ушли? Все, мы закончили играть,
4: нет,
0: да?
4: Нет, я вас слушаю прекрасно.
0: Верите ли вы, что в Антарктиде родилось 11 детей? Это третий заключительный вопрос.
4: Нет, не верю. Останусь при своем «нет» на 3 вопроса.
0: Хорошо, Григорий, принимается. Почему вы не верите? Объясните мне. Просто, это уже не в зачет, опять же. Просто интересно знать ход вашей мысли, куда она вас привела.
4: Мне так кажется, что там только научные экспедиции. Там нету поселений, нету рождаемости, будем говорить так.
0: А ведь вы совершенно правильно начали мыслить. Действительно, там находятся станции, которые исследуют жизнедеятельность не только... всего, что там есть в Антарктиде, но и движение льдов, и погоду, и климат. Но ответ принят. Вы сказали, что вы не верите, что в Антарктиде родилось 11 детей.
4: Нет, не верю.
0: За всю историю на ледяном континенте официально родилось ровно 11 человек. 8 на аргентинской исследовательской станции «Эсперанса» и 3 на чилийской станции «Вилья Лас Эстрельяс». Первым ребенком стал аргентинец Эмилио Маркус Пальма. Он родился в 1978-м. Но все 11 младенцев благополучно выжили и уже живут, естественно, у себя дома. А их родители вернулись после работы в Антарктиде. Так что, к сожалению, Григорий, приз
4: страшно.
0: Вам не достанется. Но вы были
4: не
0: молодец.
4: Страшно.
0: Практически полшага вам оставалось. И мыслить начали правильно. Но чего-то не хватило. Спасибо за игру.
4: Спасибо, до свидания.
0: Пан или пропал? Сегодня завершен. До следующего понедельника.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Мебель «Дакс» – Ришон Лицеон, Лещанский 3.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
8: И снова я к вам с информацией о проекте «Тидар Мифца Синай Батьям». Речь идет о больших квартирах, речь идет о квартирах огромных, речь идет о 4- и 5-комнатных квартирах в бутик-зданиях, у которых будет 13 этажей, таких зданий 2 строятся. А строятся они в зеленом районе города, очень востребованном районе. Квартиры, в которых есть все, где проектировщики думали сначала изнутри, потом уже выходили наружу, как было вчера сказано. И надо сказать, что разумная цена, удобное расположение. И если вы уходите на балкон, вы тут же принимаете решение остаться в этой квартире. Защищенная комната, то есть мамат, есть в каждой квартире. Есть подземная парковка для каждой квартиры. И большие просторные комнаты, окна. То есть это удовольствие жить в этой квартире. Подумайте, компания дает 10 лет гарантии на всю квартиру. Компания предлагает сделать следующим образом. 20% от суммы квартиры вы платите при подписании договора, а остальное вы платите в момент заселения, когда в руках у вас уже ключи на вашу квартиру. На данный момент построено 2 этажа, и это Батьям. Я предлагаю вам позвонить, потому что вполне вероятно звонок и получение более подробной информации, в том числе не только на иврите, но и на русском, позволят вам сориентироваться и понять, может быть, да, может быть, да, может быть, вы станете одним из жильцов одного из этих 2 зданий бутиков. Может быть, даже несколько квартир купите, я не знаю. В любом случае, Тидар, Мифца Синай, Батьям, вы можете позвонить звездочка 8383. Да. Но помните, если вы позвонили, поговорили и в конечном итоге поняли, что да, например, на семейном совете или как-то еще, поняли, что да, вы идете покупать квартиру в этом здании, в этом, в одном из бутиков, вы получите скидку до 215 тысяч шекелей от суммы квартиры. Причем сумма будет зафиксирована, не привязана к индексам. То есть то, что вы напишете, вот изначальная цена будет зафиксирована, такую цену вам придется и заплатить, не больше. Звездочка 8383. Живите в удовольствие.
0: Реклама. Программа «Картина маслом».
9: Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Я с вами встречусь не однажды, я с вами встречусь в следующем часе. Он будет тоже музыкальным и тоже будет называться «Картина маслом». В данном случае время рекламы уже подошло. Выпуск новостей нам готовит Лидия Топельберг. Песня «На малиновой луне» завершает этот час, который вы слушали на Первом радио.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Звездочка 8383.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦИОН, Лещанский 3.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЭЛЬ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЭЛЬ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин, 41.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: На севере сектора Газа ликвидирован боевик «Нухбы». Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что в минувшую субботу Цааль нанес удар по 5 боевикам, которые пытались восстановить подземную террористическую инфраструктуру на севере сектора Газа к западу от желтой линии. Подтверждена ликвидация Хазифа Хасина Абдалы Аль-Хуаджры, боевика подразделения Нухба, восточного батальона Джибали, террористической организации «Хамас». Также зафиксированы попадания по другим боевикам. Как сообщает информационный портал «Вести», медики констатировали смерть 13-летнего Абеда Саида Ватара, который был смертельно ранен в результате наезда автомобиля во время поездки на электровелосипеде в Бак-Аль-Гарбия. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху встретился с министром туризма Хаимом Кацем, который занимает пост главы Центрального комитета Ликуда. Встреча проходила в доме Хаима Каца и касалась вопроса о порядке формирования предвыборного списка Ликуда. Согласно предложению, которое обсуждали Нетаньяху и Кац, глава правительства получит возможность ввести 10 кандидатов по своему усмотрению на 31-х мест в предвыборном списке. Еще одно предложение говорит о введении 8 кандидатов на первые 25 мест. Активисты Ликуда, в том числе приближенные к Хаиму Каца, категорически возражают против требований Нетаньяху предоставить ему 10 мест. В Ликуде также рассматривают предложение, согласно которому первые 30 мест будут распределены комиссией, а не в результате праймерис. Окончательное решение ожидается к началу следующей недели. Праймерис в партии пройдут 4 августа. Комиссия Кнессета во главе с депутатом Галит Дистель Атбариян утвердила ко второму и третьему чтению законопроекта о реформе СМИ. Законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета, а несмотря на то, что депутаты от партии Яадут Атора заявили о неготовности голосовать за законопроект. Формально это решение было принято после того, как юридический советник Кнессета отказалась утвердить изъятие из законопроекта параграфов, касающихся того, что ультраортодоксы называют святотатством. Глава партии Ноам Ави Маос также заявил, что проголосует против законопроекта. Отказ Яадут Атора и Ноам голосовать за законопроект делает сомнительными шансы на его утверждение. На данный момент позиция партии ШАС неясна. По данным информационного портала «Вести», четверо подозреваемых в возрасте 30-40 лет задержаны по итогам тайного расследования, проведенного полицейским управлением ЛААФ-433, пограничной полицией и налоговым управлением. Им инкриминируют сбор денег за покровительство и преступное вымогательство путем угроз, а также налоговые преступления и отмывание капитала. В ходе обыска их домов и бизнесов на севере и юге изъяты 3 автомобиля премиум-класса, часы Rolex стоимостью 300 тысяч шекелей, чеки и счета. Расследование продолжается. Полиция намерена доставить задержанных в мировой суд в Твери для избрания меры пресечения. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей и 0,6 агары, что на 334 тысячных процента выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 41 тысячную процента и составляет 3 шекеля 43,12 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 39, в Элладе 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 70 до 120 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, продолжаем двигаться по нашей волне. Не знаю, плыть, лететь, ехать. В любом случае, если у вас радиоприемник включен или аппликация на 89.FM, правильно... Правильно, даже не оглядывайтесь, все верно. В этом музыкальном часе у нас вот что произойдет. Совсем скоро у нас будет путешествие во времени, немножечко ностальгии, вернемся назад, не знаю, на 20, 30, 40 лет. Пусть будет интрига, пока просто небольшой спойлер. А в середине часа рубрика «Минут добра». В середине часа мы дадим возможность сказать... Спасибо в прямом эфире кому-то из наших радиослушателей, радиослушательниц. Это решит тот человек, который первым и единственным позвонит сегодня в эфир. Кстати, мы, между прочим, даем возможность уже достаточно давно забронировать свое место. Если, например, вы хотите, чтобы в 16.30 непосредственно вы вышли в эфир и... Мы отдали вам эфир, замолчали, а вы сами скажете слова благодарности и слово спасибо, разумеется, кому посчитаете нужным. Вы можете прямо сейчас позвонить продюсеру нашего эфира Дарье Достоевской, она находится рядом. Она примет ваш звонок, она запишет номер вашего телефона, и в 16.30 мы вам позвоним. Ну и в 16.50 рубрика «Jive Time», без нее тоже никуда. По понедельникам и средам у нас всегда есть своего рода десерт. Музыкальный. Десерт. Так, ну и я вам скажу так, я думал, что же может внести немного прохлады в этот сегодняшний знойный июльский день. Нет, не информация о том, что банк снизил учетную ставку, хотя это тоже может быть, или о том, что повысились курсы доллара. Я подумал, что скажу вам просто, что до празднования Нового года осталось 178 дней. 178 дней, когда вьюга, пурга, входы в дома будут занесены снегом. Мы с вами наденем пальто, шапки, шарфы и наполним бокалы шампанским. 178 дней.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Ну что ж, как вы догадались, по этой заставке у нас путешествие во времени, и мы действительно поехали, я бы даже сказал, полетели. Но начнем мы с 1949 года. Жил такой замечательный кубинский музыкант, о котором вы, наверное, никогда и не слышали. Его имя Дамасо Перес Прадо. Он был музыкантом, он был композитором, он руководил оркестром. И, уехав в Соединенные Штаты Америки, он популяризировал мамбо, музыку мамбо. Его называли королем мамбо. И у него много известных сочинений, которые стали популярными. Но умер он в Мексике. Умер он в 1989 году. У него остановилось сердце. Так вот, в 1949 году он написал песню, название которой я вам пока не скажу. А в 1975 году родился в семье угандийско-итальянского происхождения, то есть мама, она итальянка, а папа из Уганды, родился мальчик, которого назвали Давид. И семья эта жила в Баварии и продолжает, кстати, жить в Баварии, равно как и сам мальчик. Давид Лубега, такой вот мальчишка симпатичный, он определенную часть времени самого такого маленького провел с мамой в Италии, ну а потом начал жить в Германии, вот. Потом вернулся, уехал в Майами, потом уехал в Уганду, посмотрел, как бы Тиюль Шорашим, как говорят, посмотрел, где папа родился. В конечном итоге вернулся в Германию. Так вот, он взял сценический псевдоним из своей фамилии и разделил пополам фамилию. То есть он стал Лубега. Лубега. И он обратил внимание на песню, которая была написана Пересом Прадо в 1949. И эта песня называлась и называется «Mambo Number 5». И вот он записал эту песню. Надо сказать, что немножечко видоизменил, добавил там, но песня стала моментально хитом во всем мире, заняв первое место в хит-парадах большинства европейских стран. И в том числе Америка не сопротивлялась. А во Франции вообще этот сингл был на первом месте 20 недель, и это непревзойденный рекорд. Правда, наскать у Лубеги потом особо хитов не было. Ему сегодня уже 51 год, он продолжает выступать, но эта песня встряхнула всех нас. Всех нас как следует. И мы танцевали под нее, и пели, и сейчас мы сделаем то же самое. Все вместе.

0: Сложно поверить, но эта песня появилась 27 лет назад. Mambo Number 5. Lubega.
1: Trumpet. The trumpet. Mambo Number 5.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Добрый день, друзья! В центр «Каразур» продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В «Центр Кар Азур» вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер-Хашава 9 или звоните 03-558-5458.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: Звездочка 8383.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения,
6: беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Мебель «Дакс» – Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
8: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
1: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
9: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дер-Хашава 9».
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
12: Center Car Azur.
13: 03-558-5458.
14: И снова я к вам, тоже с рекламным объявлением. Речь идет о проекте Тидар Мифца Синай Батьям. Да, это 2 дома, каждый высотой в 13 этажей. Это дома-бутики. Они находятся в очень зеленом и востребованном районе Приморского Батьяма. И это большие квартиры. Я специально трижды это говорю, чтобы вы поняли, что это не просто какой-то дополнительный метр. Это большие, просторные, огромные 4- и 5-комнатные квартиры с разумной ценой, качественные, ведь это ТИТ-Ар и очень удобно расположены. Я уже не говорю про вид с балкона. В каждой квартире есть бомбоубежище, то есть защищенная комната, мамат и парковка подземная для каждой квартиры. И вам не надо переживать, потому что ТИТ-Ар вас сопровождает с момента проектировки до момента получения ключей. И, кстати, с деньгами примерно так же. Вы вначале платите 20% при подписании, и сумма фиксируется без привязки к индексу. Какую зафиксировали, такую заплатите, но сначала только 20%. Остальное вы платите в момент заселения, держа в руках ключи от ваших дверей. Так вот, на ту квартиру, которую вы покупаете в одном из этих домов, вы получаете 10 лет гарантии на вашу квартиру. И я понимаю, что у вас возникают вопросы и дополнительные какие-то уточнения хотите сделать. Для этого я вам дам номер телефона, звездочка 8383. Звоните, там достаточно легко в меню выбрать, как добраться до проекта ТИТ-Ар Мевца Синай Батьям. Но звездочка 8383, запомните, позвоните. Ради интереса даже позвоните, поговорите. Вполне вероятно, где-то щелкнет, где-то упадет осимончик. И если в конечном итоге вы примете решение приобрести одну из квартир в этих двух домах, вы получите скидку от суммы, которую вам назначат, 215 тысяч шекелей. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и, разумеется, фактического наличия квартир. ТИТ-Ар, Мевца Синай Батьям, звездочка 8383.
15: Реклама.
16: Программа «Картина маслом».
17: Пишите свою историю сами.
14: Итак, 27-я минута идет в этом часе. Сразу после песни «Дорога в небо» мы открываем рубрику «Минута добра». Кто-то из вас может в прямом эфире сказать слова благодарности, сказать спасибо. Мы эту минуту вам дарим, поэтому звоните 07-52-891, поднимайтесь в эфир, поблагодарите кого-то. 07-52-891. Через несколько минут. Самая главная рубрика понедельника.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Понедельник, 6 июля. Зафиксируйте эту дату. 16 часов и 30 минут в нашей стране. Лето. Практически вот-вот середина лета. И я хочу пригласить вас в рубрику, которая называется «Минуту добра». Это минута, которую мы отдаем тому человеку, который позвонит сейчас в прямой эфир. С готовностью поблагодарить своих близких, родных, друзей, одноклассников, однокашников, родственников, подчиненных, начальников, кого угодно. Мы не будем ему мешать, это будет полностью его бенефис, его соло. Для того, чтобы позвонить, нужно набрать номер телефона, который находится под контролем Дарьи Достоевской, нашего продюсера, номер 07-52-891. И я знаю, что достаточно много людей готовы сказать слова благодарности. Иногда бывает, сотрудники нашей радиостанции приходят и говорят: «Влад, можно ли выйти в эфир и сказать слова?» Но мы понимаем, что то количество слушателей, которое есть, находится в приоритете. И мы вам даем эту возможность сделать прямо сейчас. Отбросьте робость, может быть, ложный стыд. Самое ценное в нашей жизни с вами – это время, которое невозможно вернуть. Поэтому, если сейчас мы вам даем эту минуту, используйте ее и скажите слова благодарности, скажите спасибо.

0: Дарья говорит о том, что наша аудитория замерла, заслушалась, заволновалась и вся, соответственно, и в сомнениях, и, может быть, даже в каких-то исканиях душевных. Звонить, не звонить. Но это решать вам. Я знаю, что это непросто. Но это сильное дело. Здравствуйте, Белла.
1: Да, добрый день.
0: Вы прислушались к моим словам, а я даю вам целую минуту нашего эфира.
1: Да. Я хочу безумно вам поблагодарить Израиль. Большинство жителей Израиля. Среди них очень-очень много хороших людей. Но их очень сложно увидеть, обнаружить. Я хочу больше всего поблагодарить врачей, учителей, работников магазинов, тех, кто отдается своей работе с душой, вниманием, самое главное, с улыбкой. Очень хотелось бы, чтобы в Израиле как больше можно люди улыбались. Просто улыбались. Я понимаю, сейчас очень сложное время, всем хочется, простите меня, я очень волнуюсь, и я безумно благодарна всем своим друзьям, могу их видеть, потому что их у меня очень много, но я хочу отдельную благодарность высказать своей дочери, ее мужу и моей свадьбе. Это единственная семья, которая у меня есть в Израиле. Я приехала одна с двумя детьми, я нашла семью в Израиле. Я безумно им благодарна. Я очень большая. Если я всех буду перечислять, это будет очень долго. Но я просто безумно люблю их всех. Помню, даже если вам кто-то редко звонит, вы должны знать просто в душе, что вас помнят и любят. Просто я хочу пожелать всем любви и улыбайтесь, пожалуйста. Больше улыбайтесь. И станет теплее, теплее всем. Я не знаю, я уложилась в минуту или нет, но меня просто переполняет. Я действительно дозвонилась до первого радио. Так что огромное спасибо вам.
0: Вы замечательно использовали это время, которое мы вам дали, Белла.
1: Я уложилась?
0: Ну, я за временем не следил. Это чисто символически, мы называем это минутой. В любом случае, я слушал вас. И очень глубоко ваша благодарность проникла. Действительно, вы обратились к тем людям, к тем профессиям, которые, наверное, каждый из наших радиослушателей поддержит и действительно скажет спасибо. Вот, так что здорово. И мы немножко прикоснулись к вашей личной судьбе. Это тоже волнительно и чуть-чуть даже откровенно. Поэтому очень здорово, что вы не только слушаете первое, но и решили в прямом эфире вот сказать такие слова.
1: Я сейчас за рулем.
0: Да.
1: Набрала ваш номер, и у меня такое первый раз в жизни за 50 лет, ой.
0: Ой.
1: За 30.
0: Ой-ой-ой.
1: А остальное?
0: Этот замечательный первый раз у вас получился. Совсем-совсем не комом. Я благодарю вас, Белла.
1: Спасибо вам огромное. И спасибо, что вы радуете людей. И даже через радио, когда человек улыбается, дайте привет всем вашим работникам. Я безумно их слушаю постоянно.
0: Они вас тоже сейчас слушают. И представьте себе, тоже улыбаются. Потому что мы обычные такие же люди. Я благодарю вас и аккуратненько за рулем. До свидания, Белла.

0: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777.

0: Liquid. Целебная минеральная вода Борсек. Здоровье в каждом глотке.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
11: Так, давайте-ка перенесемся с вами в город Бат-Ям. И я еще раз сакцентирую внимание на двух домах, которые строятся и будут построены в июне 2028-го. Это бутик-здание в востребованном районе Бат-Яма, в зеленом районе. Это квартиры, в которых есть все. Это большие квартиры, это огромные квартиры. И у них 4 или 5 комнат. Называется проект «Тидар Мефца Синай Бат-Ям». И мы предлагаем вам поселиться в этом доме, приобрести квартиру. Каждая квартира имеет мамат, защищенную комнату, подземную парковку, большие просторные квартиры с приятным видом с балкона, с удобным расположением во всех смыслах этого слова. Компания «Тидар» дает 10 лет гарантии на эту квартиру. 10 лет, хотя по законодательству можно достаточно 7 лет. И важно отметить, что в этой квартире продумано все. И сам бренд «Тидар» говорит о том, что это качество. Это квартира на многие-многие годы. Значит, если вы решите позвонить, то вот вам номер телефона, звездочка 8383. Поговорите, и я почти уверен, с вами будут говорить в том числе и на русском языке. Далее, если вы решите приобретать квартиру, вы получите скидку от суммы, которая там будет назначена, 215 тысяч шекелей минус. Вначале вы заплатите 20% при подписании, а остальное заплатите к моменту заселения, когда вы получите на руки ключи. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Итак, Тидар, Мефца Синай, Бат-Ям, 2 13-этажных дома, бутик-здание. Я рекомендую обратить внимание на этот проект и для начала просто позвоните и поинтересоваться. Звездочка 8383.
12: Реклама. Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Минутка джаза.
1: Jive time.
2: Да, это минутка не только джаза, но наслаждайтесь. Это в любом случае своего рода десерт, который появляется редко в нашем эфире. И в данном случае этот понедельник – это первая порция, вторая будет в среду. Я хочу вам представить достаточно молодого музыканта, ему 43 года. Он американский саксофонист, он вокалист, любит петь, да, пишет музыку и преподает, в том числе, игру на саксофоне. Это Эрик Дариус. Он родился зимой 1982-го, и надо сказать, что семья, отец у него гаитянского происхождения, мама ямайского происхождения, родился он, и семья живет в Соединенных Штатах Америки, в Тампе. Отец музыкант, он играл на бас-гитаре, мама и сестра пели, старший брат играл на барабанах, на трубе. Соответственно, Дариус рос и купался в музыке. Пусть даже, скажем так, не суперпрофессиональный, но он понимал, что ему это нравится. И папа давал ему слушать Стиви Уандера, Майкла Джексона, «Земля, ветер, огонь» группу, Марвина Гея, Гровера Вашингтона и так далее, так далее, так далее. Боба Марли он любил слушать. И вот однажды в церкви он увидел, как кто-то, какой-то человек играет на саксофоне. Эрику было примерно около 9 лет. И он сказал родителям, что ему это очень понравилось. И родители на день рождения купили ему саксофон. Вот с этого все у него началось. Он выучился играть. Уже через 2 года он играл. Хорошо играл. Присоединился к группе. Потом к джазовому оркестру. Гастролировал с ними. Там оркестр, в котором играли дети. И они играли разную музыку, в том числе джазовую музыку, и Луи Армстронга, и Дюка Эллингтона. Вот. В конечном итоге, когда ему исполнилось 13, он ушел из оркестра и создал свою группу и начал выступать там же, в Тампе, где вся семья и жила. Вот. Учился в высшей школе исполнительских искусств. Даже подростком у него было порядка 100 концертов в год. Он занимался и музыкой, и спортом, в общем, и джаз-бенды, оркестры. В конечном итоге он записывает свой первый альбом в 2004 году. Да, альбом называется «Night on the Town», и альбом занимает 32 место в чарте джазовых альбомов всемирно известного музыкального журнала «Billboard». Потом будут другие альбомы, и должен сказать, что на сегодняшний день он опытный, востребованный, талантливый музыкант и, как я уже сказал, саксофонист. Сейчас мы обратим внимание на композицию, которая называется «Выкладываясь на полную». Она была записана в 2008 году в его 4-м альбоме. Альбом занял 9-е место в чарте. И композиция мощная, шикарная. Поэтому наслаждайтесь, не буду мешать. Для вас играет Эрик Дариус.

0: Я надеюсь, так же, как и я, и вы получаете наслаждение. И от такой музыки, в том числе в нашем эфире на волне 89.1 FM. Завершается второй музыкальный час. С вами был Влад Зерницкий. Студия переходит Алине Дарк. Вечерний эфир, шестая передача. В 19.00 сегодня у нас украинский политолог и публицист Виталий Портников в программе Марианны Беленькой «Прямой ответ». Это будет прямая трансляция в Ютьюбе. Это будет эфир на нашей волне, разумеется. А в 20.00 «Белая карта». Астролог и таролог в нашей студии будут отвечать на вопросы, которые вас заставляют тревожиться, волноваться. А может быть, ответы сделают уверенными в завтрашнем дне. В 20.00.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Звездочка 8383.
4: Мебель Дакс. Ришон Лицион. Лещанский 3.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
16: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
17: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
18: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
19: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
20: Оболонь. Без него не начнут.
21: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
1: Реклама.
2: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
22: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
23: Первое радио. Новости.
24: По мнению Нетаньяу, Турция не заслуживает самолетов F-35. Подробнее через несколько секунд. 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что Турция не заслуживает получения самолетов F-35 или реактивных двигателей для истребителей. Турция – прекрасная страна, но ее возглавляет человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Эрдоган оккупирует половину Кипра, совершает нападки на Грецию и другие страны НАТО, а также открыто говорит об оккупации Иерусалима. Режиму, который не находится под влиянием братьев-мусульман, радикального движения, ненавидящего Америку, я не думаю, что им полагаются F-35 или реактивные двигатели для их истребителей, потому что это изменит баланс сил на Ближнем Востоке, заявил Нетаньяху. Тем временем следует отметить, что Кипр не является союзником НАТО. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» по Иерусалимскому округу поступило сообщение о двухмесячной девочке, которую обнаружили без сознания в ее кроватке в Бейт-Шемеше. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики провели реанимационные мероприятия и эвакуировали младенца в больницу Шаарей Цедек. Состояние малышки оценивается как критическое. Полиция сообщила о задержании 48-летнего водителя, подозреваемого в наезде на трех детей на пешеходном переходе в Рамат-Гане. Вместе с ним задержан 32-летний мужчина. Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе на пересечении улиц Араа и Ицхака Рабина автомобиль сбил трех девочек, после чего скрылся с места ДТП. Дети были доставлены в больницу с легкими травмами. Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 36-летнего Алексея Голика, жителя Рамат-Гана. Последний раз его видели, когда он выходил из дома сегодня утром. Приметы пропавшего – рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, смуглые длинные волосы, на обеих руках татуировки на английском языке. Всех, кто располагает информацию о его местонахождении, просит сообщить об этом по телефону горячей линии 100. Монетарная комиссия Банка Израиля снизила учетную ставку на 0,25% до отметки 3,5%. Это второй месяц подряд, когда Банк Израиля снижает учетную ставку в экономике, а также третье снижение с начала текущего года. Снижение ставки стало возможным после того, как инфляция в Израиле в последние два месяца стабилизировалась на уровне 1,9% в годовом выражении в пределах целевого диапазона Банка Израиля. Кроме того, инфляционные ожидания опустились ниже 2%. Венесуэла попросила Израиль принять участие в разработке национальной программы восстановления районов, разрушенных в результате двойного землетрясения 25 июня. Как сообщает информационный портал «Вести», помимо десятков специалистов, работающих на месте, в Израиле создана дополнительная группа из около 20 экспертов. Они анализируют поступающую информацию и помогают готовить план восстановления. Накануне проект программы был представлен министру инфраструктуры Венесуэлы, а в ближайшие дни его планируется представить исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. И о погоде. Завтра, 7 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, умеренный ветер до 5,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве, в Твери, на побережье Зеркинерет 32, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

официально наступил. Я, конечно, понимаю, что еще практически 2,5, а то и 3 часа будет солнышко на небе у нас с вами ясно гореть, но это совершенно не важно. После 5 это все, это уже вечер, пора расслабляться, домой собираться, отдыхать и наслаждаться, конечно же. Ну что ж, давайте, что вас ожидает? Сегодня наша программа продлится 2 часа, мы с вами посидим, поболтаем, хорошо проведем время. Ну, а после этого начнется программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой. Ну, а после этого начнется программа «Белая карта», конечно же, с Лидией Топельберг и Кристиной Кипнис. Все, как обычно, у нас бывает по понедельникам. Ну, а в нашей программе шестая передача в 18:30 мы с вами что услышим? Рубрику «Дикие домашние», конечно же. Вот, в принципе, весь план на сегодня. Никаких ответвлений таких, я думаю, не будет каких-то кардинальных. Поэтому давайте сразу и приступать к прослушиванию музыки. Это, в принципе, то, зачем мы здесь и собрались. Прямо сейчас мы послушаем песню «Нам казалось» от Скрябина. Погнали! Нам казалось.

я предлагаю сегодняшний эфир провести в атмосфере абсолютного комфорта, замедлить сумасшедший ритм этого дня и поговорить о вещах, которые нас окружают. Задумались ли вы когда-нибудь, почему, приходя домой, мы первым делом сбрасываем уличную обувь, к примеру, если вы не носите обувь дома, как нормальные люди. Или вот если зима, то кутаемся в мягкий плед и включаем любимую музыку. Ну а если это лето, включаем кондиционер, конечно же. Уют, к которому мы так привыкли, на самом деле не появился сам по себе. Это результат многовековой эволюции, величайших исторических случайностей и стремлений человека согреть этот мир. Так что давайте отправимся в потрясающее путешествие во времени, чтобы узнать, как человечество веками училось отдыхать, расслабляться и радоваться мелочам. От восточных султанов до первых парижских пикников, что изобретение домашних тапочек и да и появление идеального фонового звука. Давайте разбираться. И начнем мы с дивана. Да-да-да, диван кажется нам самой привычной деталью интерьера, хотя я долгое время жила без него, все было замечательно, но когда-то появление этой мебели совершило настоящую революцию в сознании человека. В древности люди сидели на жестких стульях, лавках или сундуках, воспринимая сидение как сугубо функциональный процесс. Все изменилось благодаря Ближнему Востоку. Угу. Зародилась культура долгих неспешных бесед на мягких возвышенностях. Само слово «диван» изначально означало канцелярию или списки документов, и лишь со временем так начали называть роскошные низкие сидения с подушками, где чиновники часами принимали гостей. Когда эта традиция проникла в Европу, она буквально перевернула представление об отдыхе высшего общества. Мягкие подушки и возможность полулежать вместо того, чтобы держать строгую осанку, подарили человечеству совершенно новый уровень телесного расслабления. Это был первый шаг к тому, чтобы превратить дом из крепости в зону личного комфорта. С тех пор диван стал главным символом домашнего отдыха и центром притяжения для всей семьи. А у вас он таким в доме является? Или у вас какая-то другая мебель притягивает всех?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира. Амим в это Амим. 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.

0: делает. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мебель «Дакс». Ришон Лицеон, Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоин 41.
0: Реклама.
5: Шестая передача.
6: Ну что же, а что у нас еще такого уютного дома есть? И сложно представить домашний уют без пары мягких, ну или не очень мягких, но удобных тапочек, преданно ждущих нас у порога. И мало кто знает, что этот скромный предмет гардероба прошел путь от восточных дворцов до символа семейного очага. В султанатах легкая обувь без задников была обязательной для обитателей гаремов, поскольку в ней невозможно было быстро бегать или сбежать по каменистой дороге. Однако европейские путешественники быстро оценили невероятный комфорт этих мягких туфель из шелка и бархата. Внутреннее пространство дома стало четко отделяться от грязной, суетливой и опасной улицы. Переобувание превратилось в священный ритуал. Сбрасывая тяжелые сапоги, человек буквально сбрасывает с себя груз дневных забот и социальных ролей. Сегодня тапочки остаются нашим главным психологическим триггером, который мгновенно сообщает мозгу: «Все в порядке». Ты в безопасности, ты дома. И этот маленький предмет гардероба учит нас ценить мягкость каждого шага на своей территории. И я полностью это поддерживаю, потому что как только я прихожу домой, сбрасываю с себя эти оковы, эту обувь. Знаете, она даже может быть суперудобная, но все равно, когда ты разуваешься, ты чувствуешь какое-то такое невероятное ощущение, такое «наконец-то». Особенно, когда это лето. Особенно, если ты был в кроссовках или, не дай бог, еще в чем-то более жарком, и приходишь домой, скидываешь себя, и ты такой становишься на холодный пол, даже не на тапочке, к примеру, а просто на прохладный пол, такой «какой кайф!» А после этого пойти еще сполоснуть свои ноги холодной водой. Господи! Итак, если вы сейчас в дороге, давайте скорее домой и проделайте тот самый ритуал, о котором мы только что говорили.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер Хашева 9 или звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

Та самая песня, которая заедает в голове надолго. Ну что же, мы продолжим говорить про уют дома. И знаете, домашний халат долгое время считался экзотикой, доступной лишь самым богатым людям планеты, ценившим восточный шелк. В Европе нового времени мужчины и женщины были закованы в строгие костюмы, корсеты и накрахмаленные воротнички с утра до самого вечера. А появление свободного японского кимоно или индийского банлона произвело эффект разорвавшейся бомбы в мире повседневной моды. Интеллектуалы, писатели, философы первыми поняли, что свободная одежда дарит свободу мысли и творческое вдохновение. Домашний халат стал настоящим манифестом свободы от условностей общества, строгих правил и жесткого этикета. В нем можно было пить утренний чай, читать газету и не думать о том, как ты выглядишь со стороны. Постепенно халат эволюционировал в махровые и флисовые варианты, которые мы так любим сегодня, особенно зимой. Ой, господи, выходишь из ванной, кутаешься в этот такой плюшевый халат. Просто кайф, не правда ли? И эта одежда до сих пор служит нам мягким коконом, защищающим от любых внешних бурь и невзгод. Вот действительно, приходишь домой, закутался в халат и сразу надел свои любимые тапочки, и сразу так кайфово, и сразу так классно. Но, к сожалению, знаете, чего мне в Израиле дико не хватает? Особенно зимой. Подоконников. И вы не переубедите меня, что «Ай, да ладно, бедняк нормально». Нет, нет, нет. Просто вспомните тот прекрасный момент, когда на улице какой-нибудь ливень, ты садишься на подоконник, с ножками так залезаешь, прижимаешь к себе коленки, сидишь и пьешь чай, какао с мармеладками, шоколадками какими-то. И такая просто нереальная уютная атмосфера наступает. Да, вот этого мне поистине не хватает. Ну, а чего хватает на волне первого радио, так это классных песен.

0: шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
4: Реклама.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
12: Жаркое лето в Центр Кар.
13: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: Центр Кар Азур.
14: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
15: Мебель «Дакс» – Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
16: Каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
17: «Оболонь». Без него не начнут.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
19: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: Реклама.
12: Шестая передача.

Посейдон пишет: «О, да, подоконника точно не хватает. Я любил сидеть на нем с чашкой кофе и смотреть вдаль». Я вот тоже очень любила, и этого действительно не хватает. Но мы продолжаем дальше наш марафон уюта. Очень, знаете ли, может не пригодиться по одной из версий в Израиле это, но зимой, как мы знаем, здесь бывает довольно холодно, особенно в некоторых регионах. И знаете, огонь всегда был сердцем человеческого жилища, но путь от опасного костра до уютного контролируемого тепла занял тысячелетия. Первые средневековые замки были огромными, сырыми и ледяными каменными такими мешками, где камины обогревали лишь тех, кто стоял к ним вплотную. Конечно же, люди спали в чепцах, теплоодежде и под горой тяжелых шерстяных одеял, спасаясь от пронизывающего сквозняка. А настоящий прорыв произошел с изобретением закрытых изящных печей, которые научились аккумулировать и равномерно распределять тепло по комнатам. Позже появление центрального отопления полностью изменило архитектуру многих домов в мире, позволив делать огромные светлые окна вместо узких бойниц. Ну и нам больше не нужно бороться за выживание каждую зиму, подбрасывая дрова в пылающие печи. И сегодня мы можем просто повернуть терморегулятор и наслаждаться идеальной комнатной температурой в легкой футболке. Чистое, безопасное тепло все-таки стало невидимым, но самым главным фундаментом современного домашнего уюта. Ну а в Израиле, это, знаете ли, вот эти вот радиаторы, масляные батареи, конечно же, спасают. Ну и, естественно, кондиционеры на обогрев. Электричество они едят много, но что поделать, приходится обогреваться как-то. В конце концов, не хочется замерзнуть и заболеть, потому что зимой, да, действительно, казалось бы, что-то, ну, 10-15 градусов, а ощущается, ого-го, как прохладненько, не правда ли? Потому что если на улице 10 градусов, то и в доме практически 10 градусов. Это помните, когда постсоветское пространство, неважно откуда вы, на улице, к примеру, минус 15, минус 20 получается, ну а в доме плюс 20, плюс 25, потому что батареи, особенно если чугунные, греют, и все замечательно. А так-то у нас такой роскоши в Израиле нету, да.

like a diamond. Shine bright like a diamond. Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи «На волне первого радио». Сегодня говорим про уют и расслабление в домашней обстановке, потому что я очень надеюсь, что вы как раз-таки направляетесь домой, чтобы тем самым заняться, расслабиться и, конечно же, кайфануть от этого вечера. Я понимаю, что вы уставшие после работы, поверьте мне, я не меньше устала, но я приеду домой. И знаете, буду наслаждаться каждой секундой, проведенной в этом замечательном месте. Ну что ж, давайте завершать этот час, переходите в новый. Прямо сейчас слушаем Риану вместе с композицией Diamonds. Ну а совсем скоро, через 5 минуточек, услышим еще и выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами, с вами я, Алена Дарк.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
7: Мебель «Дакс» – Ришон-Лицион, Лещанский 3.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева – забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоин 41.
2: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Шестеро израильтян задержаны за переход границы с Сирией. Подробнее через несколько секунд. Восемнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», шесть активистов организации «Халуцей Абашан» были задержаны во второй половине дня после того, как пересекли границу с Сирией в районе горы Хермон. Силы Цааля, обнаружившие нарушения, были немедленно направлены на место и арестовали активистов. В последние месяцы члены организации несколько раз проникали на сирийскую территорию, отвлекая армию от выполнения оборонных задач. В Цаале расценивают эти инциденты как серьезную проблему, поясняя, что подобные действия наносят ущерб оперативным усилиям Цааля. Форум резервистов партии «Ликуд» обратился к председателю комиссии по внешней политике и обороне Буазу Бисмуту с просьбой ускорить принятие закона о продлении срока обязательной военной службы до 36 месяцев. Как сообщает издание INN, эту просьбу поддержали десятки офицеров и солдат запаса. Авторы обращения заявляют, что если законопроект не будет утвержден во втором и третьем чтениях, дополнительная нагрузка ляжет на военнослужащих резерва. Констатирована смерть трехмесячной девочки, обнаруженной без сознания в критическом состоянии в своем доме в Бейт-Шемеше, о чем сообщалось ранее. Она была эвакуирована в больницу Шары и Цедек. Ее состояние оценивалось как критическое. Полиция расследует обстоятельства ее смерти. Президент США Дональд Трамп заявил, что либо мы заключим сделку с Ираном, либо мы доведем дело до конца, добавив, что Тегеран предпочитает достичь соглашения. Президент США также упомянул войну между Россией и Украиной, заявив, что Путин действительно чувствует давление. «У нас состоялся очень хороший разговор. Посмотрим, сможем ли мы его завершить. Мы ближе к решению, чем думают люди», — отметил Трамп. Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску Омри Пински, жителя Хайфа. Последний раз его видели 4 июля в 3:30 утра на железнодорожной станции Рошайн. Приметы пропавшего – рост 175 сантиметров, карие глаза, среднее телосложение, короткие темные волосы, носит бородку. На нем были темные джинсы, светло-серая рубашка и черные сандалии. Все, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 100 или в отделение полиции Хайфа по телефону 04-864-88-11. Израильская авиакомпания «Исраэйр» приостановила сегодня выполнение рейсов в итальянский аэропорт Катания Фонтана-Росса, расположенный на восточном побережье острова Сицилия. Как сообщило итальянское информационное агентство ANSA, воздушное пространство и сам транспортный узел Катании оказались временно закрыты для всех входящих и исходящих бортов в связи с возросшей активностью расположенного поблизости вулкана Этна. Накануне утром итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали, что Этна выбросила в воздух столб пепла высотой 1,5 километра. Израильская авиакомпания в настоящий момент находится в постоянном контакте с администрацией итальянского аэропорта и ожидает обновленных инструкций. Представители Исраэйр заявили о полной готовности возобновить полеты по этому направлению, как только ситуация стабилизируется. И о погоде. Завтра, 7 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, умеренный ветер до 5,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 41 градус. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача на Первом радио.

18.07 в стране, вы на волне Первого радио 89.1 FM, шестая передача продолжается, ну точнее начинается второй завершающий

но мы принесем себя ближе к зиме все-таки. Вот почему в прохладный вечер нас так непреодолимо тянет завернуться в плед, если даже в комнате, ну, достаточно нормально тепло даже. Ответ кроется в глубоких слоях нашей психики и истории эволюции текстиля. В древности тяжелые шкуры животных защищали спящего человека от хищников и холода, создавая ощущение глухой брони. Позже появились тканные одеяла, которые становились легче, мягче, доступнее благодаря развитию мануфактур. Психологи утверждают, что легкое давление пледа на тело имитирует крепкие материнские объятия, возвращая на состояние абсолютной детской безопасности. Шотландский тартан подарил миру знаменитые клетчатые пледы, которые изначально были частью суровой городской одежды, а стали символом каминного уюта. И сегодня текстильные индустрия создает невесомые флисовые и тяжелые сенсорные одеяла для борьбы со стрессом. Закутывание в плед остается самым простым и доступным способом мгновенно успокоить нервную систему. Знаете, вот я, например, обожаю лежать в кровати под одеялком. Даже летом, вот сейчас, казалось бы, на улице жара, а я одеяло не убираю. А как вы, кстати, я знаю, что существует несколько лагерей, которые, например, наоборот, простыня, и все, ура, наконец-то. Честно, я вот жду, когда на улице уже будет вот хотя бы 36, я, точнее, этого не жду, я этого очень не жду. Но когда это произойдет, вот только тогда я уберу одеяло и буду спать под простынкой. А до этого одеяло наше все. Не могу я от него отказаться. Вот просто комфортно мне, уютно и классно. И честно скажу, вот хочу на зиму найти себе все-таки вот это супер тяжелое одеяло. Говорят, что от него сон становится только крепче и лучше, поэтому нужно будет попробовать на себе. Ну что же, а сейчас давайте послушаем с вами композицию от группы Токио, называется она «Ницца». Погнали!

Просыпаетесь вы с утра, хотите выпить чай или кофе? И из чего вы это делаете? Из любимой чашки? Скорее всего. Знаете ли, долгое время у людей не было понятия «моя любимая кружка». Ведь еду и напитки часто делили из общих котлов и кубков. А ситуация изменилась с приходом в Европу чая и кофе, которые требовали деликатной, красивой и термостойкой посуды. Китайский фарфор ценился на весь золото, а появление изящных ручек на чашках спасало пальцы аристократов от ожогов. Постепенно чаепитие превратилось из элитарного медицинского ритуала в доступное домашнее удовольствие для каждого. Утренняя чашка кофе или вечерний травяной чай стали важными такими хронометрами наших суток, разделяющими время на работу и отдых. Выбор личной кружки сегодня – это настоящий акт самовыражения, отражающий наш характер, вкус и чувство юмора. Мы держим теплую керамику в ладонях, вдыхаем аромат напитка и на несколько минут полностью отключаемся от внешнего мира. Это маленькая пауза с любимой чашкой в руках и есть концентрированный уют в чистом виде. У меня, например, есть несколько любимых чашек. Одна для кофе, а вторая для чая. И ей уже 16 лет получается. Да, для чая именно, потому что для кофе нормально, эти как бы чашки уже современные, все такое. А вот я понимаю, у многих наверняка там в сервантах стоят еще непонятно каких годов там чашки, да. Но у меня вот самая живучая, это как раз-таки из 2010 года. Мне ее подарили на день рождения на первом курсе, мой одногруппник, и я от нее в восторге, потому что на ней нарисован британский флаг. А я была просто одержима Британией, британский флаг, это прям все-все-все. И она до сих пор жива. На ней, правда, есть трещинка, но я стараюсь не обращать на это внимания. Наверное, это плохо, с одной стороны, но как-то мне так уютно, когда она у меня в руках находится. И второй такой кружки не этого, где же ее найти-то? А негде, в том-то и дело. Ну что ж, давайте продолжать. Погнали!

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
6: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
7: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
8: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
9: Эй, вот это какой адрес у него?
8: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
0: Реклама.
10: Шестая передача.
11: Ну что ж, дорогие друзья, продолжим нашу шестую передачу вместе и говорим мы сегодня об уюте. И знаете, уют живет не только в четырех стенах нашего дома. Иногда он выходит на свежий воздух вместе с нами. Культура пикников, которую мы так любим весной, летом, осенью, зародилась во Франции и изначально была изысканным королевским развлечением. После Французской революции королевские парки открылись для обычной публики, и горожане хлынули туда в поисках отдыха от тесноты улиц. Слово «пикник» складывалось из идеи брать с собой еду по кусочкам и делиться ею в хорошей компании. Французы превратили обычный перекус на природе в настоящее высокое искусство с легкими винами, багетами, сыром и красивыми скатертями. Этот формат отдыха подарил людям удивительное чувство свободы, стирая строгие социальные границы между сословиями. До сих пор плед, расстеленный на зеленой траве, в тени деревьев, мгновенно создает ощущение праздника и беззаботности. Пикник учит нас тому, что для счастья нужно совсем немного. Хорошая погода, вкусная еда и близкие люди рядом. И знаете, я уже делилась этим, но все равно. Как-то мне муж сделал сюрприз, я вот после работы приехала домой, как раз он говорит, я сейчас выйду. Я такая, зачем? Ладно, ну пусть выходит. Выходит он с каким-то пакетом такой, я такая, что происходит? Двигайся, говорит он мне. Я пересаживаюсь на пассажирское сиденье, такая, а куда мы едем? Такой, неважно. Поехали мы в парк, просто-напросто он до этого заехал, купил нам еду с собой. Мы просто сели в парке на травку, сидели, кушали, смотрели вдаль. И знаете, это такой кайф. Казалось бы, каких-то, ну хорошо, полчаса, ну минут 40 мы провели там в парке, но я отдохнула душой и телом просто нереально. И знаете, не так уж много времени для этого нужно, чтобы вот так вот выбраться куда-нибудь в парк, хотя бы ненадолго. Но это действительно очень помогает эмоционально, так точно.

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Поэтому на все автомобили престижных марок вас ждут лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Не ждите ваш автомобиль месяцами. Получите его прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Машину покупаем только в Center Car Azur. Не забудьте, дорогие друзья, что вас ждет дополнительный бонус. Надо только сказать кодовое слово «радио». Ждем вас в Азуре на Дер-Хашава 9 или звоните 03-558-5458.
0: Реклама.
2: 6-я передача на Первом радио.
3: Ну что ж, дорогие друзья, 6-я передача продолжается. Она продолжается рубрикой «Дикий и домашний» от Кристины Кипнис. Давайте послушаем, что же интересного нам сегодня Кристина расскажет о пеликанах. Погнали!
0: Дикие и домашние.
4: Здрасте, мордасти, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир пеликанов.
5: Ты пеликан же, да? Как тебя, блядь, покормить?
6: На рыбу. Стой!
4: Пеликаны – это крупные водоплавающие птицы с очень незаметным клювом и большим кожистым мешком под ним. Этот мешок они используют для ловли и временного хранения рыбы, их основного корма. Пеликаны обитают по всему миру, чаще всего в теплых регионах, и предпочитают жить рядом с водоемами, морями, озерами и реками. Они славятся своими коллективными охотами и впечатляющим размахом крыльев.
7: Впечатляет.
4: Клюв под сак. Кожистый мешок под клювом пеликана может растягиваться настолько, что вмещает до 13 литров воды вместе с рыбой.
8: Ты под сак, и он под сак, а я чатланин.
4: Коллективная рыбалка. Пеликаны часто ловят рыбу сообща. Они выстраиваются в полукруг и загоняют добычу к мелководью. Гиганты неба. Самый крупный вид – кудрявый пеликан. Имеет размах крыльев до 3,5 метров. Это почти как небольшая машина по ширине.
9: Между прочим, он был большая птица.
4: Бурый пеликан ловит рыбу, ныряя с высоты до 20 метров в воду, словно камень, входя в воду вертикально. Пеликаны не пережевывают рыбу, они сразу проглатывают ее целиком, иногда прямо в воздухе.
10: А тебя сожрет!
4: В средние века пеликаны считались символом жертвенности, веря в то, что они ранят себя, чтобы кормить птенцов своей кровью. Это, естественно, миф, но он был очень популярен.
11: Новый миф.
4: В брачный период у некоторых видов пеликанов кожа вокруг клюва и глаза становится ярко-розовой, иногда желтой, иногда синей, чтобы привлечь партнера.
12: Мадам, вы прекрасны, я вам серьезно заявляю.
4: В полете пеликаны выстраиваются в стройные V-образные формации, как и гуси, чтобы экономить энергию и лучше ориентироваться в воздухе.
13: Соберись, человек. Осталось 300 метров.
4: В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.
2: 6-я передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
5: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
11: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
12: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
13: «Оболонь». Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
15: Ну что, продолжим нашу шестую передачу и разговоры про уют. Вернемся в четыре стены. Сегодня зеленый уголок в квартире кажется естественной частью интерьера, но путь растений в наши дома был долгим. В древности люди выращивали растения исключительно ради еды или лекарств, не задумываясь об их декоративной ценности. Все изменилось в эпоху великих географических открытий, когда в Европу привезли экзотические тропические цветы. Коллекционирование редких папоротников и орхидей стало признаком утонченного вкуса и огромного богатства. Позже британский изобретатель Натаниэль Уорд придумал стеклянный ящик, прообраз современного флорариума, который позволил растениям выживать в сгазованных городах. Люди осознали, что живая зелень делает замкнутое пространство живым, свежим и визуально привлекательным. Растения в комнате работают как природные антидепрессанты, снижая уровень стресса одним своим видом. Забота о домашнем цветке стало для городского жителя возможностью сохранить связь с природой среди асфальта и бетона. Но, честно, я лично должна признаться, у меня дома нет ни одного растения. И все почему? Да потому что я и растения несовместимы. То ли у меня энергетика плохая, то ли наоборот хорошая. Я не знаю, как это работает, у меня ни одно растение не приживается. Возможно, потому что я забываю поливать, возможно, просто так. У меня у мамы, например, всегда оранжерея была. Господи, заходишь, а просто вот все заполнено цветами. Она даже у меня в комнате постоянно содержала эти цветы, но я ей разрешала ставить у себя в комнате только кактусы. Кактусам у меня вообще ноль претензий. Вот, и они мне как раз-таки нравятся, но содержать у себя дома я все равно их не хочу. Ну что же, а я уверена, что у многих наших радиослушателей тоже оранжерея дома. Ну, а мы будем продолжать этот вечер композицией Iris. Я думаю, вы знаете, о чем я сейчас. Давайте слушать и кайфовать от уюта, который создает эта композиция.

Представьте мир, где музыку можно было услышать исключительно в концертном зале, театре или на уличной ярмарке. До конца 19 века домашняя тишина прерывалась лишь, может быть, тиканьем часов, бытовыми звуками или личным пением. Изобретение фонографа Томаса Эдисона и граммофона Эмиля Берлинера подарило людям невероятное чудо – возможность принести чужой голос в свой дом. Пластинки стоили, естественно, дорого, но они навсегда изменили вечерний досуг, сделав прослушивание музыки главным семейным ритуалом. Позже радиоприемники стали собирать вокруг себя миллионы людей, создавая иллюзию присутствия живого собеседника в комнате. И сегодня, благодаря стриминговым сервисам, мы можем мгновенно включить идеальный плейлист под любое мимолетное настроение. Музыка создает невидимую архитектуру пространства, заполняя углы уютом, бодростью или светлой ностальгией. Звуковое оформление нашего дня стало такой же важной деталью комфорта, как удобная мебель или мягкий свет. Ну а самые лучшие плейлисты, конечно же, на волне Первого радио 89.1 FM. Продолжаем этот вечер.

подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее вас ожидает программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. После этого будет программа «Белая карта» с Лидией Топельберг и Кристиной Кипнис. Ну, как обычно, все бывает по понедельникам. А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Простая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
2: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
1: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
4: Реклама.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в это Амим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
10: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
4: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: ЦАЛ нанес удар по автомобилю на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 19 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Некоторое время назад ЦАЛ обнаружил автомобиль с четырьмя подозреваемыми, двигавшийся в сторону зоны безопасности в районе Аль-Акида на юге Ливана. По оценке военных, они представляли угрозу для израильских военнослужащих. После обнаружения цели ВВС Израиля нанесли по ней прицельный удар, чтобы устранить угрозу. Пресс-служба армии обороны Израиля напоминает, что ЦАЛ не позволит террористической организации «Хизбалла» причинять вред гражданам государства Израиля своим военнослужащим и продолжит действовать для устранения любых непосредственных угроз. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу в интервью Fox News призвал Вашингтон отказаться от продажи Турции истребителей F-35. Режим, зараженный идеологией братьев-мусульман, экстремистского движения, призывающего к смерти Америки, не должен получить эти самолеты, заявил Нетаньяу. По его словам, Турция финансирует Хамас, ни пальцем не пошевелила, чтобы помочь США в войне с Ираном, а ее лидер открыто призывает к уничтожению Израиля, оккупировал половину Кипра, являющегося членом НАТО, и угрожает Греции, другому члену Альянса. Продажа F-35, по словам премьер-министра Израиля, подорвет баланс сил на Ближнем Востоке, который обеспечивается израильским превосходством в воздухе и американским присутствием в регионе. Отметим, что Кипр не является членом НАТО. Нетаньяу выступил с этим заявлением после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что, по всей видимости, одобрит сделку по продаже F-35. Ранее президент США называл Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и рассказал, что тот лично попросил его приехать на саммит НАТО, который откроется в Анкаре 7 июля. Как сообщает информационный портал «Вести», Microsoft объявила о сокращении около 4800 сотрудников, что составляет примерно 2,1% ее глобального штата. Наиболее масштабное увольнение затронут подразделение Xbox, которое потеряет около пятой части сотрудников. Компания проводит сокращения на фоне падения акций. С начала текущего года котировки Microsoft снизились на 19%, показав худшую динамику среди крупнейших технологических компаний. Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман сообщила сотрудникам, что искусственный интеллект не заменяет уволенных работников. По ее словам, ИИ меняет способы выполнения работы, поэтому сотрудникам необходимо продолжать учиться и осваивать новые навыки. Министерство сельского хозяйства распорядилось закрыть пансион для собак в Бениамине, где на прошлой неделе от теплового удара скончались 6 животных. Как сообщает издание «Исраэль Айом», животных оставили на несколько часов в трейлере без работающего кондиционера. Из-за сильной жары трейлер раскалился, температура внутри достигла критических значений, и собаки погибли. В связи с инцидентом Министерство сельского хозяйства выписало приказ о закрытии пансиона. Полиция расследует обстоятельства происшествия. Владельцы собак подали заявление в полицию, и владелец пансиона был допрошен. На допрос он заявил, что в день трагедии он находился в поездке с семьей. По утверждению владельца пансиона, у него работают люди с психическими расстройствами. Один из сотрудников завел собак в трейлер, по ошибке включив кондиционер в режим вентиляции, а не охлаждения. Владелица одной из погибших собак заявила, что владельцам обещали круглосуточный присмотр за животными. Однако на практике собак на долгие часы оставляли одних в трейлере. Их не просто оставили без присмотра, их бросили без охлаждения в изнуряющую летнюю жару. Мы ждем окончания расследования, чтобы решить, как действовать дальше, заявила она. По завершению расследования материалы будут поданы в прокуратуру для принятия решения о дальнейших действиях. И о погоде. Завтра, 7 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, умеренный ветер до 5,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
17: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
18: Вопросы бывают простые.
19: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
18: Серьезные.
19: Почем опиум для народа?
18: Бестактные.
19: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
18: Большие.
19: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
18: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
20: с Марком Кричевским.
19: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
18: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
19: Операцию я беру на себя.
21: Белая карта.
22: Помогите мне, я хочу узнать все.
23: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
24: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
23: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
24: И он меня до сих пор любит?
22: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
17: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777.
25: 03-944-7777.
26: Голосуем на 101-м километре.
27: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
2: Твой комментарий, почему?
3: Ну что тут комментировать?
2: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
4: Начнем с того, что...
1: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
5: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
6: По евреи живите вечно. Пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
5: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал

0: «Прямой ответ».
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ». И я, Марианна Беленькая, приветствую всех радиослушателей и зрителей нашего YouTube-канала. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня у нас в гостях публицист Виталий Портников. И говорим мы о ситуации в Украине. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру, но я хотел бы начать с соболезнований. Сегодня ночью очередной удар России по Киеву был, и много погибших, и это уже второй удар за неделю. Завтра в Киеве объявлен траур, и вот мы приносим наши соболезнования из Израиля всем, кто смотрит нас в Украине. И вот первый вопрос я хотела спросить с вашей точки зрения. Можно ли говорить, что это интенсификация ударов? И чем, если да, то с чем это связано?
2: Мы прекрасно понимаем, с чем это связано. Это связано с войной Соединенных Штатов против Ирана, с непродуманностью этой войны, с непониманием американским политическим и военным руководством того, как изменилась современная война. Потому что во время этой войны были потрачены практически в абсолютно необыкновенном количестве запасов противоракет для Патриот, для батарей Патриот. И вы знаете, что на первом этапе этой войны ракеты Патриот даже сбивали иранские шахеды. Не то, что там ракеты иранские. И в этой ситуации мы лишились баллистических противоракет. Ракет для батареи Патриот. Их, по сути, нету. Соединенные Штаты сейчас компенсируют свои запасы теми ракетами, которые производятся. Мы не знаем, сколько это еще займет времени. Потому что производство противоракет, опять-таки, было все время выдержано в размерах, которые явно не соответствуют потребностям современной войны. Производство Российской Федерации баллистических ракет значительно превосходит американское производство противоракет. И таким образом у нас сейчас не осталось никакой возможности сбивать российские баллистические ракеты. У нас есть батареи и нет противоракет. Так что это вот ровно конкретные последствия непрофессионализма людей, которые начали войну на Ближнем Востоке. Если вы хотите еще какие-то, так сказать, доказательства этого непрофессионализма, то вот вы видите их на примере киевлян. Вот вы выражали соболезнования этим людям. Эти люди прямые жертвы американских или там израильских политиков и военных, которые не понимали, с войной какого рода они имеют дело. Я даже думаю, что израильским военным и политикам мы не будем предъявлять таких претензий, потому что они не были основными, так сказать, защитниками стран Персидского залива и американских военных объектов. Израиль, в общем-то, своими противоракетами распоряжался, мне кажется, более грамотно, но это нужно анализировать.
1: Правильно я понимаю, сейчас немножко отвлекаясь от ситуации в Украине, что войну в Иране Трампу начинать не стоило или не стоило так заканчивать?
2: Нет, я этого не говорил. Я говорил, что войну в Иране необходимо было продумывать с точки зрения логики современной войны. Мы же сейчас не обсуждаем даже вопрос политического характера. Стоило войну начинать, не стоило начинать, стоило ее так заканчивать или не стоило так заканчивать. Мы обсуждаем совершенно другой вопрос. Почему, когда эта война готовилась, не учитывались особенности самого проведения войны, особенности противовоздушной обороны, возможности ударов по американским военным объектам с помощью иранских беспилотников? То есть, вы знаете, у российских пропагандистов всегда была любимая вот эта вот присказка, что вы делали 8 лет, когда они оправдывали путинскую агрессию против Украины. Я вот хотел бы понять, что американские военные и Трамп сам делали 4 года. Война значительно изменилась. Изменился ее характер. Изменились средства нападения и обороны. Изменилась номенклатура вооружений. И это все было абсолютно не учтено, когда готовились планы проведения войны на Ближнем Востоке. От слова совсем. Вот я видел сегодня, как президент Соединенных Штатов говорил о том, что он легко решит все проблемы, если Иран не захочет подписывать соглашение.

0: который кажется ему приемлемым. Но ведь это же не соответствует действительности, потому что если Соединенные Штаты опять начнут удары против Ирана, а Иран начнет бить по странам Персидского залива, по американским военным базам и так далее, то может случиться, что практически все запасы американских противоракет, которые будут направлены против шахедов и баллистики, будут израсходованы. И Соединенные Штаты Америки, великая военная держава, окажутся беззащитными перед любым серьезным нападением. Вот что может быть реальным следствием возобновления войны на Ближнем Востоке. Фиаско американской военной машины. Потому что вы должны четко понимать, что то, что было израсходовано, не знаю там какое количество, кто-то говорит треть, кто-то говорит две трети имевшихся на вооружение запасов, это и есть военное фиаско. Не надо даже сомневаться в этом. И при этом никто не пытался даже там проконсультироваться с украинскими военными, как сбиваются шахеды нами, какие возможности для их уничтожения, как это делается без применения дорогих и дефицитных противоракет. Сейчас даже Марьяна об этом поздно разговаривает. Знаете почему?
1: Почему?
0: Потому что когда начиналась война на Ближнем Востоке, Иран все еще использовал достаточно, я бы сказал, примитивные шахеды, вот такого первого-второго поколения, так называемые бензиновые шахеды, которые дедом на топливе перемещаются, долго летят. Помните, когда мы с вами еще разговаривали об этом во время первых иранских атак на Израиль, что шахеды летят, долго они летят над воздушным пространством Иордании, они летят над воздушным пространством Сирии, их сбивают в этом пространстве, они даже не долетают до Израиля. Помните эту историю, когда мы все за этим следили во время первой большой атаки?
2: Безусловно.
0: Так вот теперь это все уже не важно, потому что в нашем небе летят реактивные шахеды. Бензиновые шахеды, так называемые, практически не появляются в воздушном пространстве Украины. Они используются Россией в прифронтовых городах, на линии соприкосновения войск, там, где их нельзя подавить РЭБами, там, где их нельзя оперативно сбить, там, где они успевают, по крайней мере, какое-то их количество, исполнить свою функцию. А большая часть шахедов, которые прилетают из России в Украину, и, кстати, из Украины в Россию, это реактивные шахеды, которые нужно избивать по-другому, реагировать на них по-другому. Так что, когда начнется следующий этап израильско-иранского противостояния, вот о котором часто говорят, что вот Израиль сам будет воевать с Ираном, то это уже будет не такая картина, которую мы видели в прошлом. Будут лететь реактивные шахеды в огромном количестве, и эти шахеды не будут сбиваться, скорее всего, в воздушном пространстве соседних государств, потому что их могут не успеть там сбить. И таким образом противовоздушной обороне Израиля придется принять на себя нагрузку всей номенклатуры нападения, которая будет на этот момент на вооружении у Ирана. То есть и беспилотников, и ракет различных типов, и тяжелых ракет. И все это, естественно, может парализовать систему противовоздушной обороны, если к этому грамотно не подойти. Так вот, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, Россия просто знает, что у нас нету противобаллистики. И она использует окно возможности, которое открылось, я не знаю, когда оно закроется, для того, чтобы превратить, по крайней мере, Киев, а возможно и другие затем украинские города, в места, непригодные для проживания. Мы оказались в той самой ситуации, в которой, например, оказалась Кирьят-Шмона. Когда стало ясно, что система противовоздушной обороны Израиля не может оперативно защитить север страны от Хезболлы, если только израильская армия не находится на территории самого Ливана и не создает некую зону безопасности. Но это опять-таки все временно, потому что, еще раз вам напоминаю, если не будет найдено никакое реальное решение ливанской проблемы, то такие организации, как Хезболла, смогут запускать те же ракеты по северу Израиля или реактивные беспилотники с куда большего расстояния, куда не дойдет никакая армия. Или даже с территории там того же Ирана. Мы все время с вами присутствуем при изменении характера войн. И это происходит быстрее, чем мы можем за этим угнаться. Это касается не только Украины, не только Израиля, это и России касается. Потому что вы же видели, Россия в 2022 году с таким трудом отвоевала этот так называемый сухопутный коридор в Крым. Помните?
1: Конечно.
0: И мы тоже с вами говорили об этом, что это вот реальное достижение Путина в войне, этот коридор. Потому что Крым не может существовать без материка, он деградирует без материка. И таким образом, фактически, Путин понял эту простую истину, которую он, судя по всему, не осознавал, когда он аннексировал Крым в 2014 году и предпринял меры по созданию сухопутного маршрута. И теперь этот сухопутный маршрут не имеет никакого значения. Или еще один очень хороший пример. Вообще пример исторический. И это произошло как раз вот 6 июля. Главным преимуществом российского государства во все годы войн, во Второй мировой войне в том числе, мы это в школьных учебниках читали, была территория России и там Советского Союза. Предприятия эвакуировались за Урал, помните?
1: Конечно.
0: Продолжали там работать, несмотря на то, что шла такая жестокая война. Вот когда в первый раз украинские беспилотники попали по Чебоксарам, все говорили, что на самом деле Чебоксары перед этим бомбили в 1941 году. Просто потому, что линия фронта очень близко подошла к Москве, тогда к другим регионам центральной части России. Немецкие летчики имели возможность подняться в небо в самой России и долететь до Чебоксар. Но когда линия фронта сместилась западнее, больше Чебоксары никто никогда не трогал. А дрон долетел. А сегодня дрон долетел, украинский, и не один, несколько дронов, до Омского нефтеперерабатывающего завода. И фактически вывели из строя главное нефтеперерабатывающее предприятие России. Расстояние от украинской границы до Омска 2500 километров. Учитывая возможное место запуска дронов, они пролетели 3000 километров и уничтожили цель. Таким образом, российская территория больше не является препятствием для уничтожения российского экономического потенциала. Потому что вы понимаете, что если можно долететь до Омска, то в принципе сама нефтедобыча Российской Федерации в ближайшее время может быть ликвидирована. Не только нефтепереработка, не только перевоз нефти. Сама нефтедобыча может быть атакована и замереть, причем не на годы, не на два, она будет просто уничтожена. Как Иран пытается уничтожить, допустим, нефтедобычу стран Персидского залива. Вот то же самое Украина может совершить с российской нефтедобычей. И на этом история России как энергетической державы элегантно подойдет к концу. На наших с вами глазах это может быть вопрос ближайших месяцев. Это вопрос исключительно дальности полета.
1: Ну да, на наших глазах действительно все меняется. И, Виталий, давайте мы уйдем на небольшую паузу, чтобы дать нашим зрителям возможность написать вопросы, а мы заодно чуть-чуть поправим звук.
2: Прямой ответ. Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с публицистом Виталием Портниковым, и я напоминаю, что наши зрители, те, кто смотрит нас на YouTube-канале, есть возможность задать вопросы, пока эфир продолжается, делать это скорее. Но вот мы говорили о том, что ситуация очень меняется, война меняется, характер войны. А как, что вообще происходит на фронте?
0: На фронте происходит достаточно непростая ситуация, связанная с тем, что украинские войска стараются сдерживать российское наступление. Где-то это удается лучше, где-то россияне продвигаются более интенсивно. Вот вы знаете всю историю с Константиновкой, где Путин говорит, что она захвачена, Генеральный штаб вооруженных сил Украины говорит, что она не захвачена. Но опять-таки, на самом деле, это тоже значительным образом не меняет линию фронта. Если вы находитесь на самой линии соприкосновения, вы, конечно, видите огромное количество изменений. Если вы живете в Краматорске, понимаете, который еще недавно был абсолютно спокойным городом, несмотря на то, что неподалеку шли бои, по которому ходил общественный транспорт, где работали рестораны и почтовые отделения, сейчас вас забрасывают авиабомбами, потому что ближе подошла линия фронта. Но, тем не менее, обстреливать Краматорск, убивать мирных жителей – это одно, а захватить Краматорск – это совсем другое. Поэтому даже если представить себе, что российская армия движется далее, неизвестно, сколько ей нужно времени, не в смысле месяца, а в смысле лет, для того, чтобы, например, выйти на административные границы Донецкой области. И потом всегда возникает другой вопрос – а толку-то от этого что? Ну вот, представим себе, что Путин все эти свои задачи решил, там, административные границы Донецкой области, они под контролем Москвы. Даже Запорожской области, он думает, что она может ее захватить. А что толку-то? Что это меняет в характере войны, которая была направлена на уничтожение украинской государственности, на подчинение Украины, на превращение ее территории в российскую или превращение большой части территории Украины в сателлитарное государство? И это все равно не решает никаких проблем. Поэтому в этой войне нет логики для Путина. Просто это как велосипед, на котором он должен ехать, но непонятно, может, понимает ли он, куда он хочет приехать на этом велосипеде.
1: Ну, ему и уже логика давно не нужна, мне кажется.
0: Ну, в любому политику, который вообще думает о будущем своего режима, нужна хоть какая-то логика. То есть представить себе, что он скажет, вот вы знаете, мы вышли на административные границы Донецкой области, теперь мы прекращаем войну. Почему? Собственно, а что с киевскими нацистами, а что с демилитаризацией Украины? Все демилитаризировано, нацистский режим уничтожен. Ну так это можно сказать хоть сегодня. Мы взяли Авдеевку и теперь все уничтожили.
1: Ну мы видели, как
0: где,
1: Трамп прекрасно все сказал.
0: Где та линия, которая называется линией путинской победы?
1: Ну у Трампа вот линия менялась все время, линия победы с Ираном.
0: Вы понимаете, Трамп ведь электоральный политик. Трамп не просто меняет линию победы, он меняет линию своего поведения в зависимости от реакции украинского общества. Поэтому его как раз можно понять. Он видит, что американцы это не поддерживают, он видит, что цены на бензин растут, он видит, что результаты республиканцев на довыборах будут катастрофическими, он меняет линию, отступает от мега-задач в пользу некого, так сказать, дипломатического процесса, тоже непонятно на чем основано. А Путин не думает о своих избирателях, у него их нет.
1: Ну, действительно, бог с ним, с Путиным, хотя, конечно, он много от него зависит, но я задам вопросы наших зрителей. Сразу два зачитаю, потому что они связаны. Первое, может ли повлиять саммит стран НАТО в Турции на помощь Украине, какие ожидания? И второй, почему открылось окно возможностей, имеется в виду обстреливать Украину только сейчас, потому что у американцев закончились ракеты, а где европейские ракеты?
0: А европейских ракет всегда было намного меньше. И если у нас на вооружении стоят системы Патриот, эти противоракеты делаются в Америке. Европейцы могут их закупать за евро, так сказать, или там за фунты стерлингов, но основная часть ракет делается в Америке. У нас стоят американские системы. Это все равно как спрашивается человека, который ездит на электромобиле Тесла, почему он не пользуется европейским бензином? Ну, потому что не предусмотрен бак. А европейских аналогов, таких, которые могли бы эффективно сбивать баллистику, ну, нет в таком количестве, которые могли бы заместить Патриот. Но это же не только нас касается. Посмотрите на противовоздушную оборону Израиля. Чем вы сбиваете баллистику, Мариан?
1: Безусловно, американские ракеты.
0: Ну вот, в этом-то вся проблема. А что касается первого вопроса, я могу вам сказать, что ситуация на саммите НАТО, мне кажется, уже важная, хотя бы потому, что там будет происходить встреча президента Соединенных Штатов с президентом Украины. В отличие от предыдущей встречи, которая состоялась в Эвиане, в кулуарах саммита группы 7, это договоренная встреча. Трамп и Зеленский условились о ее проведении, она подтверждена и офисом президента Украины, и администрацией президента Соединенных Штатов. И я надеюсь, что во время этой встречи будет обсуждаться какие-то реальные пути давления на Россию с целью заставить ее, если не отказаться от проведения войны, то, по крайней мере, отказаться от уничтожения мирных жителей.
1: А в Украине еще верят, что можно надавить на Россию?
0: Ну, ведь вопрос всегда энергетических санкций, они же могут быть увеличены. Понимаете, энергетические санкции в совокупности с украинскими ударами, это может быть болезненно для Путина. Кроме того, может же быть более серьезные методы давления, например, предоставление Украине не противоракет, а ракет баллистических для уничтожения, например, точек запуска баллистики российской. Может многое измениться, если Запад поведет себя по отношению к России решительно. Я не утверждаю, что это произойдет. Я просто говорю, что нужно обсуждать в Анкаре.
1: Ну да, за 4 года это не произошло, за 4 предыдущих года.
0: Не произошло, потому что все время была какая-то надежда, что вот-вот Путин поймет тщетность своих усилий. Вы замечаете, что он ее не понимает?
1: Ну вопрос, замечает ли это Запад.
0: Хочет ли замечать это Запад? Скорее так. Да. Ну, по высказываниям Дональда Трампа накануне саммита в Анкаре, мы можем сказать, что он не хочет этого замечать, потому что он говорит, что Путин хочет прекратить войну. Ну, в ответ на прямо поставленный вопрос о том, почему Путин после разговоров с ним убивает мирных жителей в Украине.
1: Ну вот, кстати говоря, да, вот вы говорили про военные последствия войны в Иране, а нет ли в Киеве такого ощущения, что Трамп может кинуть Украину, если до сих пор еще не кидал, точно так же, как Израиль в войне с Ираном, ну вот, и пойдет обниматься с Путиным, который окажется таким же хорошим парнем, как новый верховный лидер Ирана в глазах Трампа?
0: Понимаете, поскольку у нас не было таких больших ожиданий, как у вас, то у нас нет и такого большого разочарования. Мы не считаем, что Трамп не может забыть об украинских интересах. Но мы считаем, что Трамп должен учитывать то, что он не может давить на нас. За сегодняшний день вы видите у Трампа абсолютную уверенность в том, что он может давить на Израиль, например, министра Израиля Бенемина Нетаньяху, так, как ему заблагорассудится. И когда он говорит, я здесь главный, Нетаньяху это знает, и когда мы видим просто практическую, я бы сказал, нарочитую демонстрацию отсутствия суверенитета государства Израиль со стороны президента Соединенных Штатов и со стороны вице-президента Соединенных Штатов, мы можем говорить об ошибочности линии премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху, который свел израильскую поддержку даже не просто к одному государству, пусть самому могущественному в мире, но к одному человеку, который оказался не самым могущественным в мире. А у Украины не было такой ставки на одного человека. Мы старались поддерживать связи с разными администрациями, с разными политическими силами. Вы видели, что вот за этот акт поддержки Украины, который мог бы возобновить финансовую поддержку нашей страны, в Палате представителей голосовали не только демократы, но и часть республиканцев. Часть республиканцев подписалась под соответствующими документами, чтобы обойти нежелание спикера Палаты представителей Майка Джонсона ставить этот акт поддержки Украины на голосование. То есть я считаю, что на сегодняшний день у нас более, я бы сказал, калейдоскопичная работа с американской элитой, чем у израильской дипломатии. Хотя не могу сказать, что мы добиваемся таких вот впечатляющих успехов, но, по крайней мере, мы стараемся. И трагедия и для нас, и для Израиля является то, что вот с трудом удается вновь воспроизвести идею двупартийной поддержки. Мы еще недавно существовали в этой идее. И здесь, и на Ближнем Востоке, что есть двупартийная поддержка Израиля, Украины. А сейчас есть двупартийная поддержка? Есть большие сомнения?
1: Да, сейчас все не просто с американской администрацией, но тем, может быть, все что-то поменяется после довыборов в американский конгресс, и тоже будет другая картинка. Немножко, по крайней мере. Еще один вопрос от зрительницы. Реален ли удар России по одной из стран НАТО, чтобы привести к расколу в помощи Украине?
0: С точки зрения формальной логики, удар России по одной из стран НАТО вполне реален. Потому что, Если в Москве понимают, что без прекращения европейской помощи Украине они не могут Украину победить, даже если они будут терроризировать ее мирное население, потому что сейчас мы просто находимся в периоде терроризирования мирного населения, то это будет означать, что они действительно должны запугать европейцев. Как запугать европейцев? Только военным ударом по военным объектам, по крайней мере, европейских стран. Прежде всего Польша, конечно. Возможно, стран Балтии.
1: Но это
0: Польша
1: не
0: это главный кандидат на такой удар.
1: Да, это не вызовет огонь как бы на себя. То есть тогда страны НАТО могут вполне сказать, ну а теперь мы все, мы ударим по России.
0: Может быть, но ведь куда денется страх перед Россией, который существует все время, пока Россия ведет войну с Украиной? Что Россия станет менее страшной от того, что она разбомбит какой-нибудь польский аэропорт?
1: Не знаю.
0: Вот хороший вопрос, понимаете? Россия может попытаться, по крайней мере, гибридным образом так действовать. Я вам напомню, что разведывательные дроны, причем не один, а целая армада, в воздушном пространстве Польши уже были. И это была совершенно потрясающая, так сказать, экскурсия, выражаясь словами Дональда Трампа. Я был во Львове тогда как раз, и вот, находясь в укрытии, смотрел, как дроны, которые все летели в сторону Львова, вдруг стали перелетать Львовскую область и лететь в польские города. Я вообще не очень понимал, что происходит, знаете?
1: Ну, да.
0: Но в Польше тоже решили сделать вид, что не понимают, что происходит.
1: Какие они...
0: Так, может быть, и в ответ на военную атаку сделают вид, понимаете? Тут же вопрос, как будет реагировать.
1: Ну...
0: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сразу же после этой атаки предложил создать совместные системы патрулирования небесного пространства между пограничными регионами Польши и пограничными областями Украины. Я это поддерживал, говорил, что это нужно сделать не только на уровне приграничия польско-украинского, но на уровне приграничия румынско-украинского. Но никто даже это обсуждать не стал серьезно. Хотя, если бы польская система противовоздушной обороны сбивала бы российские дроны и ракеты в воздушном пространстве западных областей Украины, это, во-первых, обеспечило бы Польше полное отсутствие каких-либо ударов со стороны России, потому что в этом случае Украина была бы для Польши как Иордания для Израиля. А во-вторых, это разгрузило бы нашу систему противовоздушной обороны и позволило нам более эффективно оборонять центр страны.
1: Почему
0: не
1: сделали?
0: Страх перед Россией оказался гораздо более серьезным. Понимаете? Так почему он должен исчезнуть?
1: Хорошо, а у Польши, у польских властей нету своих избирателей, которые могут как-то так очень плохо посмотреть на то, что Россия их атакует?
0: Или этот избиратель будет считать, что он должен голосовать за политиков, которые уже, кстати говоря, имеют четверть голосов по предварительным рейтингам, и которые выступают с отчетливыми антиукраинскими, антизападными позициями, и, по сути, готовы к сотрудничеству с Россией. Мы сейчас слышим от ультраправых политиков Польши вот в эти дни, что Украина на самом деле для Польши большая угроза, чем Россия. Почему вы не предполагаете, что такие люди, получив, допустим, там после российского налета 52% голосов в ходе голосования на выборах в очередной польский Сейм, не переориентируются? Как это сделал, кстати говоря, один из кумиров ультраправых в Центральной Европе и большой друг Дональда Трампа, Виктор Орбан. Так же произошло, правда?
1: Урбана
0: Почему вы считаете, что удары России по Польше не приведут к появлению нового Орбана?
1: Урбана нет
0: вот
1: теперь.
0: Я себе представляю даже свою предвыборную кампанию. Вот видите? Эти безответственные все люди, Туски, Сикорские, там когда-то Дуда, помогали Украине, которая нас не любит, не ценит, сама провоцирует Россию. В результате мы получили войну на пороге нашего дома. Давайте договариваться с Москвой. Зачем нам это?
1: То есть вы думаете так, люди пойдут на этом поводу? Урбана нет, вот я просто еще раз скажу.
0: Урбана нет. Через сколько лет?
1: Много.
0: Вот. Нет, я не говорю, что все люди пойдут на поводу такого рода решения. Я говорю, что таких людей может быть достаточно для смены власти.
1: Это да, это может быть.
0: Война, она производит шокирующее впечатление на людей, которые ее боятся. И которые видят ее на пороге. Вы не забывайте, что общество в таких странах, как Польша, в таких странах, как страны Балтии, оно находится в ожидании войны. И как это часто бывает с такого рода обществом, мы это прошли на украинском примере, ищет того, кто бы эту войну остановил бы, а не продолжил героическим сопротивлением. Я вам хочу напомнить, что когда украинские беспилотники стали оказываться в воздушном пространстве Эстонии, потому что их российский рэп перенаправлял. Было немало именно в обществе эстонском раздражения, что хорошо, мы помогаем Украине, но если, не дай бог, беспилотник взорвется или в кого-то попадет, надо сказать украинцам, чтобы они тут не было, чтобы беспилотник. Потом нас упрекали еще и в том, что мы говорим о том, что, возможно, может быть какая-то агрессия против стран Балтии, против Эстонии. Не надо этого говорить. Это уменьшает поддержку Украины, а не увеличивает. Это говорили вполне серьезные люди, там политики, журналисты. То есть они видят, как изменяется настроение в их собственном обществе, как только речь заходит о том, что мы тут не свидетели, может быть, войны, а участники войны. Тем более вы не забывайте, что в случае со странами Балтии вообще речь идет о маленьких странах.
1: Хорошо,
0: не очень понимают, как они будут самостоятельно сопротивляться агрессии.
1: Почему тогда Путин до сих пор не ударял ни по странам НАТО, ни вот по Балтии, вот так не случайно, не вот, ну, якобы случайно, не демонстрировал силу, а вот именно не наносил удар, который мог бы еще больше напугать аудиторию европейскую?
0: Я думаю, потому что он все время рассчитывает, что он без этого обойдется. Это же риск все равно. Мы же риска не исключаем, а вдруг пятая статья сработает реально? А вдруг Дональд Трамп решит, что он должен показать, что он такой сильный лидер? Как мы можем предвидеть? Вы можете предсказать действия Трампа, Яня? И, кстати, я вам скажу, что есть два окна возможностей. До ноября 2026 года, после ноября 2026 года. Каким образом, вот интересно,
1: как
0: будет реагировать Дональд Трамп? До ноября он захочет ввязываться в еще один конфликт, если Россия нападет на Польшу или Балтию? Или, наоборот, будет искать возможности в переговорах, чтобы не оказаться еще в одной войне как раз до выборов? Или захочет проявить себя сильным лидером. А после выборов в Конгресс, как он будет себя вести в этой ситуации? То есть Путин же может анализировать эти разные, так сказать, моменты. Допустим, после выборов Трамп уже будет не думать о том, как закончатся выборы в Конгресс, он может сделать все, что угодно. Так стоит ли рисковать? Ну, то есть, я думаю, что они именно это и сейчас обсуждают, бить или не бить, когда до ноября и после ноября. Но все их основные совещания в Кремле, они как раз связаны с этой темой.
1: Что ж, не знаю, удастся ли в Кремле анализировать Трампа, если это невозможно. Но посмотрим, к чему они придут. Мы уйдем на небольшую паузу, а зрители призову задавать вопросы поскорее, потому что время так или иначе подходит к концу. Ну, хотя еще время есть для вопросов.
9: Прямой ответ. Реклама.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Мебель «Дакс», Ришон Лицон, Лещанский 3.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
2: Аболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
4: Прямой ответ.
5: Мы продолжаем разговор с Виталием Портниковым. И вот я хотела спросить, вы сказали в начале передачи, что если я правильно поняла, сухопутный коридор вокруг в Крыму не имеет сейчас значения. Почему? Вот какая ситуация вокруг Крыма? Потому что тоже много разных версий.
6: Ну, потому что этот коридор простреливается украинскими войсками. Беспилотники туда прилетают, сжигают там бензовозы, бьют по армейским машинам. Он еще не полностью взят под огневой контроль, но это может произойти в любой момент окончательно. Тогда Крым будет полностью отрезан от материка. Единственная артерия, которая будет связывать Крым с российским материком, будет Крымский мост. Но, как вы знаете, по нему ограничено железнодорожное движение, по крайней мере, ночью там поезда не ходят. По нему не пропускают бензовозы, потому что боятся, что если поедет бензовоз и в него попадет дрон, то это все взорвется и мост прекратит свое существование. Поэтому это тоже очень ограниченная артерия. И паромы практически все уничтожены. Поэтому предпосылки для полной изоляции Крыма от страны-оккупанта существуют.
5: Понятно. А какие еще вот варианты развития событий на фронтах? Вы говорили, да, что в основном это не так важно с точки зрения сейчас, по крайней мере, окончания войны и логики Путина. Но так или иначе, куда движется, что движется, какие могут быть дальнейшие там цели Украины? Понятно, что мы не выдаем военных секретов, но логично просто рассуждать.
6: Я думаю, что основная цель Украины – это сдержать российское наступление. Я не знаю, насколько можно перейти в эту ситуацию в наступление самим. Я, кстати, соглашусь с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венсом, который говорил, что когда Украина перешла от попыток наступления к обороне, она смогла занять более серьезные позиции, потому что Россия теряет огромное количество живой силы, огромное количество техники, все это не возобновляется в достаточном количестве. Потому что мы уже видим, что в этом году количество уничтоженных, убитых и тяжело раненых российских военнослужащих больше, чем количество вновь призванных. Путин оказывается перед необходимостью проведения более масштабной мобилизации, что тоже, кажется, ему не очень подходит. Вот вам и реальность, которую мы наблюдаем происходящим на фронте.
5: То есть Украине выгодно, в общем-то, наверное, две линии, если так резюмируя вот эту тему. Это продолжать удерживать позиции, чтобы Россия увязла в наступление, и плюс параллельно обстрел стратегически важных объектов России, пока это НПЗ, но, возможно, и другие варианты.
6: Ну, мы и военные заводы обстреливаем.
5: И военные заводы, да.
6: Я считаю, что России нужно лишить ресурсов, денег и людей. Три составляющие уничтожения российской агрессии.
5: А денег вы что имеете в виду?
6: Деньги – это то, что она получает за нефть.
5: То есть, да, ну, собственно, рупии это связано, да, ресурсы и нефть.
6: Да. Да. Ну да, я имею в виду, если не будет ресурсов, не будет что продавать. А если не будет возможности продавать ресурсы, не будет денег. Это не совсем одно и то же, потому что можно параллельно уничтожать нефтеперерабатывающие предприятия и не давать возможности России продавать нефть. Вы же знаете, что Россия сейчас продает нефть в рекордных количествах. Да, потому что она продает всю ту нефть, которую она не может переработать. Поэтому, когда мы бьем по нефтеперерабатывающим заводам, мы решаем ее ресурсы. А когда мы бьем по нефтяным портам или там создаем условия для того, чтобы теневой флот не мог передвигаться в Мировом океане, мы лишаем ее денег. Это разные вещи. Все не одно и то же все-таки.
5: Украина успешнее действует, чем блокада Трампа Ирана.
6: Ну, не сказал бы с такой уверенностью, учитывая то, что Россия продолжает получать деньги. Но сейчас меньше, потому что вот во время блокады Ирана Как вы понимаете, когда были предложены лицензии Индии на покупку российской нефти, Путин получил дополнительно десятки миллиардов долларов в свой бюджет. Что да, то да.
5: Сейчас цены упали, как раз сегодня были новости, что цены вернулись к тем, что были до войны в Иране.
6: Но надолго ли? Это же тоже хороший вопрос.
5: Да.
6: Вы можете знать, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Никто не знает?
5: Ой, нет, у нас никогда не знаешь. У нас все меняется в течение дня, иногда и часа.
6: Ну вот, в том-то и дело.
5: Я хотела спросить еще тоже в связи с войной ранее. Мы помним, были визиты Зеленского на Ближний Восток, подписывались контракты с арабскими странами, будущее. Вот после войны этот интерес не потерян, сотрудничество сохраняется, набирает обороты. Что вообще происходит?
6: Вы знаете, я вернусь к тому ответу, который я вам давал, когда мы говорили в начале программы о том, как вообще израсходовались ракеты системы Патриот. Борьба с дронами, а, кстати, Украину именно за это ценят, это не останавливающийся процесс модернизации навыков. И вопрос в том, что многие могут научиться украинскому опыту. И вполне возможно, что есть конкуренция там украинских компаний с западными компаниями. Хотя как раз сейчас, вот, по-моему, несколько дней назад впервые была выдана лицензия на продажу украинских беспилотных технологий за рубеж в Соединенные Штаты Америки. Значит, это может происходить и со странами Персидского залива. Но преимущество Украины, оно, к сожалению, только в одном главное. Потому что Украина может испытывать свои технологии на поле боя. Лучше бы у нас не было этого преимущества, но это то, что в любом случае делает нас важным партнером для любой страны, которая готовится к новой войне.
5: Что касается Израиля, кстати, было очень много разговоров, что Израиль должен учиться у Украины беспилотник. Потом Израиль говорил, нет, спасибо, нам не надо. Вот что-то на этом направлении известно, публично, по крайней мере.
6: Я думаю, что даже если идут какие-то консультации на эту тему, то вряд ли будут обе стороны об этом рассказывать. Как вы понимаете. Хотя я понимаю израильских военных, которые сейчас оказались в ситуации, когда они уже не выглядят пионерами прогресса. Так ведь никогда раньше не было, вы это тоже хорошо знаете.
5: Ну да, неловко получилось.
6: Да. И, конечно, израильским военным, как и американским, говорит, вы знаете, мы будем учиться Украине боевому опыту, но это как-то странно. Опять-таки, странно с точки зрения людей, которые не могут заставить себя признать, что мир изменился. И ведь ничего же обидного нету в этом. Украина действительно ведет 4,5 года войну. Израиль никогда так долго с такого рода противником не воевал. Если воевал, то с террористическими организациями, которые боролись с помощью там кустарных ракет, да, или каких-то небольших поставок технологий. Потому что, к счастью, большие поставки Израиль всегда предотвращал. Но вы же видите, что как только началась реальная война с реальным государством, а не просто там с Хизбаллой или с Хамас, сразу же обнаружили все недостатки системы противовоздушной обороны, системы реагирования и так далее. Поэтому я думаю, что нам нужно учиться друг от друга, потому что мы воюем с настоящими государствами. Эти государства, кстати, очень похожи на террористические организации по своему отношению к ведению войны, по готовности уничтожать мирных жителей, по отношению к мирным жителям, как к, по сути, врагам и военным. Поэтому в Иране могут говорить, что в Израиле живут поселенцы, а в Москве Владимир Соловьев рассказывает, что все наши уже в Украине не живут. Да? Но, тем не менее, это при всем, я сказать, террористической сущности таких режимов, они обладают всей государственной инфраструктурой для проведения долговременных войн.
5: Да, и в этой связи тогда, вот, наверное, завершающий вопрос, у нас 5 минут осталось. Как, вы говорили уже, что современная война, все меняется очень быстро. Вот какие тенденции, с вашей точки зрения, вот этих современных войн, чтобы подытожить, будут в ближайшие... В ближайшие месяцы мы увидим. Я про год боюсь говорить даже.
6: Я думаю, что главная тенденция современных войн – это то, что мощь государства больше не гарантирует его победы. И что среднее или малое государство, которое входит в столкновение с большим государством, у которого большее количество вооружений, людей, денег и так далее, если нащупывает болевые точки у этого мощного государства, оно способно остановить его наступление и, более того, превратить его достижение в поражение. Когда Россия наступала на Украину, все говорили, видите, какая смешная вторая армия мира. Да это потому, что они не развивались и деградировали. Они вообще вторая бензоколонка или первая в мире. И больше никакая ничем особо не проявили себя. Вот начали войну Соединенные Штаты. Да, не бензоколонка. Государство с Силиконовой долиной, с необыкновенными техническими достижениями, с антропиком, со всем на свете. И оказались ровно в той же ситуации, сели в ту же самую лужу. То есть оказывается, что дело не в том, насколько ты интенсивно развиваешься, а дело в том, какие у тебя подлинные возможности в современном мире навязывать свое представление реальности силой. И это не вопрос о добре и зле, к сожалению, а это вопрос о военно-техническом потенциале и ответе на него.
5: А получается,
6: вот
5: что
6: это главное изменение.
5: Любое маленькое, ну, не маленькое государство, но вот государство, как Иран, любое террористическое государство может навязывать свою волю теперь, и оно будет решать, что дальше. То есть миропорядок меняется полностью, и, в общем-то, ну, понятно, что Совет Безопасности, он давно не работает, но все равно сейчас будет диктат, другой диктат.
6: Ну, ведь Израиль всегда таким образом действовал. Будучи небольшим государством на Ближнем Востоке, он готовностью, так сказать, нащупывать слабые места у своих противников и заключением сетативных союзов фактически исключал возможность собственного уничтожения. Просто все государства теперь действуют как Израиль именно потому, что наступило разрушение международного права. Израиль на Ближнем Востоке всегда действовал так, потому что по ним оперировал отсутствием признанных границ, отсутствием каких-либо реальных взаимоотношений между собой и соседями. Он действовал как непризнанная соседями структура, которая может, в свою очередь, считать, что и они не имеют признанных границ международного суверенитета. И это была такая особая ситуация в особом регионе. И все говорили арабским странам, да признайте вы границы Израиля, и все, и живите мирно и нормально, как все живут. Так вот теперь весь мир превратился в большой Ближний Восток. Международное право разрушено. Право силы не работает, потому что на каждую силу есть возможность, так сказать, внедриться в наиболее опасные сферы интересов великих держав. И я вам хочу сказать, что в этом смысле и американское, и российское влияние, они доказали отсутствие, так сказать, возможности прийти к конечным целям. Нет. Остался Китай, Марианна. Если Китай пойдет тем же путем, в мире будет торжествовать полный, абсолютный, безграничный хаос. Ближайшие десятилетия. И, возможно, именно то, что во время этого хаоса пройдут кровопролитные войны и будут какие-то страшные катаклизмы, заставит людей задуматься о новом мировом порядке. Но это будет только через потрясение, к сожалению.
5: Да, осталось только...
6: Это не программа ближайших месяцев, но это программа ближайших лет.
5: На вот этой печальной ноте, с мыслью о том, как выжить во всем этом безумии, мы завершим передачу. Спасибо за такой грустный прогноз. Ну, я думаю, с вами еще поговорим, как будут развиваться события за эти бурные времена не раз. С нами был Виталий Портников, и спасибо большое нашим слушателям и зрителям. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать и другие безумные прогнозы. Может быть, когда-нибудь будут хорошие. До свидания.
4: Прямой ответ.
7: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
8: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
4: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
8: До встречи.
9: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
4: Тройной www.891fm.co.il.
9: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
4: «Хит по радио». На Первом радио.
10: Это я, йдіть по нас.
11: Завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
12: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
13: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
14: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
13: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
15: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
16: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
4: Реклама.

0: Славы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
3: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
5: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: На севере сектора Газа уничтожен командир учебного подразделения Хамаса. Следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном пройдет на следующей неделе в Риме. Антисемитские плакаты в Торонто. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью Цааль нанес удар по северу сектора Газа, в результате которого был ликвидирован Фади Фаллах Ашур Даамаш, командир учебного подразделения военного крыла террористической организации «Хамас». По данным Цааля, Даамаш руководил различными программами подготовки боевиков, уделяя особое внимание обучению подразделений «Нухба» в годы, предшествовавшие нападению 7 октября. Во время боевых действий в секторе Газа он занимался руководством операциями против израильских войск. В последнее время, как утверждает Цааль, Даамаш занимался подготовкой новых террористических операций, пытался восстановить возможности Хамаса. Террорист представлял угрозу для израильских военнослужащих и был ликвидирован в результате авиаудара. Военнослужащие Цааля под командованием штаба Южного военного округа продолжают действовать в этом районе в соответствии с соглашением и будут и впредь устранять любые непосредственные угрозы. По данным информационного портала «Вести», посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил на встрече с Советом по международным отношениям в Вашингтоне, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 15 и 16 июля в Риме. По его словам, переговоры пройдут на уровне послов. Пресс-служба полиции сообщила, что в рамках расследования дела о коррупции в Гистадруте подразделение по борьбе с мошенничеством заморозило десятки миллионов шекелей на счетах публичной компании и ее руководителей. По версии следствия, компания продвигала заключение и продление групповой страховки на лекарства вне медицинской корзины, материально поощряя страхового агента Эзру Габая, который предположительно мог влиять на председателя Гистадрута с целью продления договора и увеличения прибыли. Полиция сообщает, что руководители компании, счета которых были заморожены, на этой неделе будут вызваны на допрос. Вопрос. Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект о выборах Кнессет 26-го созыва. Законопроект предусматривает введение специальных норм, которые должны обеспечить проведение выборов в Кнессет 26-го созыва с учетом сложившейся ситуации в сфере безопасности. В частности, документ предусматривает возможность голосования для граждан, эвакуированных из мест постоянного проживания вследствие ситуации в области безопасности. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что Иерусалим выступает против продажи Турции американских истребителей F-35, но будет уважать любое решение Соединенных Штатов. «Мы не считаем, что Турция должна обладать самолетами F-35, однако Израиль понимает, что у американской администрации есть более широкий спектр стратегических соображений, которые она должна учитывать при принятии решения», заявил Лейтер на встрече с Советом по международным отношениям в Вашингтоне. Он также прокомментировал заявление вице-президента Джей Ди Венса о том, что США – единственный союзник, оставшийся у Израиля. «Если бы я писал эту речь, я бы сформулировал все немного иначе. Я просто считаю, что это неверно», – отметил Лейтер. В минувшие выходные на одной из улиц Торонто были выставлены плакаты с именами и фотографиями десятков реальных жителей города. Текст над фотографиями гласил, что это евреи-сионисты Торонто. Издание Jewish Breaking News предполагает, что за этой акцией стоит Дэвид Перкс, известный антиизраильский активист. Доктор Кейси Бааб, бывший советник министра обороны Канады, которого цитирует израильское издание Русшева, заявил, что речь идет о серьезном явлении – публичной маркировке евреев по их идентичности и взглядам. По его словам, если бы речь шла о любой другой группе меньшинств, это стало бы международным скандалом. Ситуация в Торонто куда серьезнее, чем многие думают, заявил Бааб. Jewish Breaking News отмечает, что подобные действия могут нарушать канадское законодательство о ненависти. В марте полиция Торонто задержала 6 участников пропалестинской демонстрации, на плакатах которых евреи изображались в виде чудовищ и крыс. Задержанным были предъявлены обвинения в разжигании ненависти. И о погоде. Завтра, 7 июля, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Переменная облачность, умеренный ветер до 5,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме в Хайфе 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 41 градус. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на Первом программа «Белая карта».
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья. Рада вас приветствовать в программе «Белая карта». Вместе со мной здесь, в этой студии, Лидия Топпеберг.
0: А вместе со мной Кристина Ким.
1: Ну и по традиции, как всегда, мы будем обращаться к энергиям карт Таро и к мудрости звезд. И сразу хотелось бы сказать, что если ты наш дорогой участник, будущий, хочешь стать этим самым участником, то звони по номеру телефона 03-944-7777. Очень часто мы сталкиваемся с таким вопросом, да, Лид, куда звонить? Еще раз, 03-944-7777. Там ты попадешь на автоответчик, твой телефон зафиксируется, и в ближайшие дни, после программы 2-3, ну, ближе к концу недели, мы обязательно тебе позвоним и назначим дату участия наших следующих программ.
0: Ну, а также вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Радиошоу Белая карта», где точно так же можно под любым постом в комментариях оставлять какую-то весточку для нас, что вы хотите принять участие. Допустим, если вы не живете в Израиле, не можете позвонить по номеру телефона 03-944-7777. Либо, если вы не готовы звонить, вы предпочитаете общаться письменно, мы допускаем такой формат общения с вами в процессе согласования ваших данных, то есть мы в любом случае с вами сами свяжемся, но все-таки, чтобы задавать вопрос звездам и картам, вам необходимо набраться смелости и позвонить, ну, вернее, мы позвоним вам, выведем вас в наш эфир для того, чтобы вы озвучили ваш вопрос, и мы смогли с вами побеседовать в режиме реального времени, как мы делаем со всеми нашими участниками. Собственно, если вдруг вы еще сомневаетесь, вот сегодняшняя наша программа будет для вас таким примером. Вы, может быть, послушаете всех наших сегодняшних участников, вдохновитесь и таки наберете номер телефона 03-944-7777.
1: Ну, тут уже нечего добавить, кроме одного. Лид, скажи, пожалуйста, есть ли у нас звездные новости? Нет, давай так. Чем нас порадуют звездные новости? Кстати, подожди, я самое важное забыла. Дорогой наш слушатель, если ты хочешь быть в курсе первым всех звездных новостей, таки есть такое решение. Ты можешь открыть аппликацию Telegram, в поиске вбить звездные новости от Лидии Топпеберг, подписаться на ее личный Telegram-канал. Также на всех платформах интернета Facebook, Instagram, TikTok ты просто вбиваешь в поиски латинскими буквами «Лидия Топпеберг» и подписываешься, и тоже становишься одним из первых, кто будет узнавать все, что связано с астрологией, с ее жизнью. Я имею в виду Лидию Топпеберг, да и астрологии тоже.
0: С жизнью астрологии, с жизнью звезд,
1: да,
0: планет.
1: Будешь в курсе, и будет тебе, как говорится, плюсик твоей карме.
0: Ну, а еще один плюсик, раз уж у нас минутка саморекламы, то непременно подписывайтесь точно так же на Кристину Кипнис в Фейсбуке, в Инстаграме и в ТикТоке. Вас уже ожидает там ее прогноз от карт Таро на ближайшую неделю. Ну, по традиции, самые нетерпеливые могут уже срочно набрать Кристинино имя, подписаться прежде всего, поставить лайк публикации и прочитать, что же ждет нас всех. Ну, а если вы все-таки можете набраться терпения, то подождите до конца программы, и Кристина озвучит свой прогноз непременно, и мы все узнаем. Ну, а теперь,
1: теперь
0: к тем самым звездам,
1: да, к тем самым звездным новостям. Давай.
0: Ну, во-первых, напомню, что мы все пребываем в периоде ретроградного Меркурия. Давайте сверим часы. Как дела, Кристина? Как дела? Как ты ощущаешь его?
1: Ты знаешь, сложно. Очень сложно, потому что мне кажется, это еще связано с тем, что буквально вот недавно у нас было быстрое время. Это было мое любимое время. Все решалось очень быстро. Все события складывались также очень быстро. И я была, как говорится, в своей стезе. Я была в своей, на своей территории, скорости, быстроты и так далее и тому подобное. А сейчас все как-то очень медленно. Медленно идут часы, медленно идут дни, медленно проходят недели. И все это очень, и все с какими-то эмоциональными качелями. И как-то все очень трудно, и меня это все бесит. Вот
0: так,
1: как-то так.
0: Все, спокойно, эмоции. Кристина, выпей водички. Дорогие радиослушатели.
1: Нельзя у нас здесь в студии пить воду.
0: Вы точно так же, как Кристина, ощущаете ретроградный Меркурий. Давайте вы с нами сегодня поделитесь. Вот Кристина сидит у нас за пультом и принимает ваши сообщения в наш WhatsApp 054-20-70-800. Вы можете поделиться своими мыслями, переживаниями, эмоциями, которые с вами происходят вот прямо сейчас. Потому что, напомню, у нас

0: нас ретроградный Меркурий начался неделю назад, 29 июня, и продлится до 24 июля. Соответственно, как правильно сказала Кристина, это не только ощущается, так вот, собственно, заведено. В ретроградный Меркурий все очень-очень вязко, и нам кажется, что все просто в каком-то болоте. Это не потому, что нам надо преодолевать это болото, но, опять же, мы не говорим о каких-то экстренных ситуациях. Это время для того, чтобы выдохнуть, посозерцать, подумать, поразмышлять, попланировать и после окончания ретроградного Меркурия с новыми силами ворваться в эту жизнь. Но ретроградный Меркурий — это не единственное, что с нами происходит. Я постараюсь очень вкратце, но действительно Кристина права, что если вы хотите знать больше деталей, свежих каких-то новостей, то читайте меня лучше в моем канале, потому что я сейчас рассказать про все совсем не смогу. Я могу лишь тезисно отметить какие-то важные периоды в нашем текущем моменте. Вот, например, на прошлой неделе, чуть больше даже, у нас, во-первых, несколько планет перешли из знака в знак. У нас Марс перешел в Близнецы 28 июня и пробудет там до 11 августа. Марс в Близнецах — это у нас про режим многозадачности. Вы можете спросить, а как быть в ретроградном Меркурии? Ты что с этим делать? Собственно, мы же, в конце концов, с вами не на паузу нашу жизнь ставим, а все равно ходим на работу, мы делаем домашние дела, мы живем эту жизнь, мы занимаемся какими-то семейными вопросами.
1: Да-да-да. Хотя, ты знаешь, вот ты сейчас сказала, ходим на работу, не останавливаем свою жизнь на паузу. Предлагаю на государственном уровне в момент ретроградных планет чувствительным людям, таким как я, официально не ходить на работу. Можно так?
0: Нет, нельзя, Кристина. Ты должна преодолевать. Это кармическая
1: нужна жизнь, борьба.
0: Конечно. Так вот, собственно, про многозадачность — это как раз вот пробуйте себя не в каких-то завоеваниях мира, а в простых вещах. Это у нас Марс в Близнецах. С 30 июня до 26 июля аж следующего года у нас Юпитер находится во знаке Лев. Юпитер у нас достаточно медленная планета, поэтому в одном знаке он пребывает около года. И Юпитер во Льве — это про глобальное расширение. Юпитер, в принципе, такой помощник в позитивных вопросах. Он помогает нам и обогащаться, и знаниями обогащаться, там, какими-то финансовыми темами, духовностью, обогащаться и в плане внешности. Юпитер — это про вес, то есть хорошего человека, как говорится, должно быть много, поэтому вот Юпитер во Льве — это такое очень прекрасное время, когда мы наконец-то, если говорить в целом о каждом из нас, мы наконец-то сможем проявлять свои таланты. То есть это время, когда нужно заявлять о себе и говорить: смотрите, какой я прекрасный, смотрите, что я умею. Для тех, у кого есть личный бренд, нужно его продвигать, популяризировать, рассказывать о том, что вы умеете, потому что иначе вас просто не заметят. Это Лев, это царь зверей, который вот, собственно, кричит о себе и своим видом показывает, что он один такой. Вот, собственно, это время, когда мы все должны именно это пропагандировать и делать. В ближайшие дни, через 2-3 дня, с 9 июля по 6 августа, у нас Венера будет в Деве. Это достаточно такой непростой период для отношений, потому что Дева — это у нас про структуру, детализацию, внимание к каким-то мелочам, и когда в отношениях нам будет хотеться просто докопаться до всего. Почему у тебя пуговица застегнута вот это, а не вот это? Почему у тебя там складка? Почему ты сделал так, а не так?
1: Страшно.
0: Это вот такое испытание для ваших отношений. В целом,
1: напомни,
0: это...
1: пожалуйста, с какого...
0: С 9 июля по 6 августа у нас Венера будет в Деве. Так что, в целом так накладывается. И ретроградный Меркурий, Венера в Деве, и многозадачность Марса в Близнецах. Так что вот испытание у нас такое. Преодолеть все, не сойти с ума, не совершить каких-то глупостей, постараться вытерпеть и не завоевывать мир вот в этом тормознутом хаосе болотце, каком-то. Простите. Который создает ретроградный Меркурий, дожить до конца июля и с новыми силами ворваться в эту жизнь, но ненадолго, потому что в августе нас ждет коридор затмений, но об этом уже не сегодня. Я надеюсь, вам была полезна сегодняшняя рубрика звездных новостей. Непременно подписывайтесь и на мой телеграм-канал, на телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где появится запись сегодняшнего эфира, и вы сможете переслушать этот прекрасный прогноз со всеми эмоциями, которые мы с Кристиной для вас сегодня излучали.
1: Во-первых, я три раза, пока Лида рассказывала, что же там у нас на небе происходит, чихала.
0: Правду говорю.
1: Подтверждение, да, всех ее слов. И этому я очень не рада. Потому что, Лида, когда наступит, даже уже не надо быстрое время, когда наступит спокойное время?
0: Кристина, ты же понимаешь, да? Ты же знаешь ответ на вопрос.
1: Да,
0: особенно в нашей с тобой программе говорить о том, когда же, вообще нет никакого смысла.
1: Полностью тебя понимаю, полностью тебя поддерживаю. Не только потому, что подруга и моя соведущая, но и, как говорится, еще и коллега по цеху, да, назовем это так. Но обычно у меня всегда есть какие-то вопросы, у меня есть какие-то комментарии, мне всегда хочется что-то сказать, выступает от своего имени, от имени нашего радиослушателя. Но сейчас я в растерянности.
0: А вот я могу за тебя сказать. Я могу напомнить номер телефона, по которому звонить всем радиослушателям. 03-944-7777. Если вы хотите принять участие в следующих программах, задать ваши очень животрепещущие вопросы, получить ответы от карт Таро и от звезд. Ну а мы по традиции делаем перерыв и уходим на пару минут.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Мебель «Дакс», Ришон Лицон, Лещанский 3.
5: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
3: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский», Ашкион, Эликоэн 41.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельдин.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы возвращаемся к вам после перерыва. И пока мы связываемся с нашим первым участником сегодняшней программы, напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать ваш номер в системе. В ближайшее время мы с вами свяжемся, уточним ваш вопрос, данные и назначим дату участия в нашей программе. Записывайте 03-944-7777. Ну и также можете подписаться на наш телеграм-канал «Радио-шоу Белая карта», где точно так же можете оставлять ваши заявки. Ну а у нас на связи уже наш первый участник. Альберт, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Альберт, по традиции просим всех наших участников повторить вопрос, с которым вы к нам пришли.
3: Я бы хотел бы узнать, мы продаем квартиру, я бы хотел бы узнать, как быстро мы продадим ее и за ту цену, которую мы хотим.
2: Скажите, у вас будет только один вопрос? Просто в рамках нашей программы можно задать два вопроса. Один вопрос астрологии, один картам Таро.
3: Ну, один вопрос и туда можно.
2: Хорошо. Я начну тогда, используя свои астрологические изыскания. Смотрите, какая ситуация получается. Цена квартиры у вас даже, потому что говорят звезды, чуть ниже того, как квартира выглядит. Но те покупатели, которые в данный момент, не знаю, есть ли уже какие-то потенциальные, приходил ли кто-то смотреть, или вы в поиске, но вот те, кто были, либо могут быть в самое ближайшее время, они, с одной стороны, вроде как заинтересованы, а с другой стороны, они в самый ответственный момент могут дать заднюю. Поэтому звезды в ближайшее время вам продавать квартиру не рекомендуют. То есть даже здесь не вопрос цены какой-то решающий, то есть вопрос в покупателях, у которых просто нету либо средств, либо какие-то самих проблемы, либо они хотят это приобретать не за свои деньги, а через машканту, там, кредит и так далее, и что-то у них пойдет не так, то есть это не злой умысел. Поэтому звезды рекомендуют вернуться к вопросу такому глобальному продажи квартиры где-то через, опять же, напоминаю всем радиослушателям и вам еще раз, что в хорарной астрологии нету понятия точного времени, есть понятие единиц времени, которые можно понять из контекста. То есть по вашему вопросу астрология рекомендует 22,5 единицы времени. Это могут быть как дни, так недели, так и месяцы. Но чаще всего в хорарной астрологии это несколько месяцев, поэтому вот я бы предположила, что это где-то, вот не знаю, вопрос недели, и, соответственно, в середине осени, наверное, может быть, вернуться к этому вопросу можно было бы.
3: А начать продавать как бы через месяц-два, что ли? Так вы мне советуете?
2: Есть просто риск того, что вы, допустим, дойдете до какой-то сделки, а покупатели сорвутся. Либо у них будут проблемы с деньгами, то есть в этом вопрос. Вопрос не в цене квартиры как таковой, именно в покупателях. Соответственно, чтобы покупатели нашлись достойные и соответствующие вашей квартире, нужно подождать вот какое-то время. Я думаю, что мы можем сейчас у карт Таро спросить, если они готовы ответить.
4: Да, они готовы ответить, они немного дополнят. Смотрите, какая ситуация. Вы из-за того, что как будто бы спешите разрешить некий вопрос, который у вас прям вот, знаете, вот он висит у вас над головой, и вы просыпаетесь, засыпаетесь с этими мыслями, с этим вопросом, скорее всего. И если вы все-таки продавите ситуацию и есть шанс, ну, как карты Таро говорят, что продать вот буквально там в ближайший месяц, да, скажем так, там недели, месяц, то вы потом будете себя ругать за то, что вы под чувством вот этого страха, спешки, вы продадите и, соответственно, продешевите. И здесь вы, скорее всего, вам еще об этом будут говорить, либо какие-то ситуации, скажем так, на рынке квартир изменятся, либо с вашим вопросом, который вот висит над вами, что-то изменится, поменяется, и вы поймете, что спешить так и не надо было. Можно было бы немного это все оттянуть и подождать. И вот тут уже идет переплетение с тем, что говорит астрология. И продать уже квартиру именно по той цене, по которой вы хотите. А сейчас, если вы, опять же, не успокоитесь, да, скажем так, немного, то есть я не говорю вам сейчас забыть о своем вопросе, я просто говорю, что немножечко нужно хватку свою ослабить и, соответственно, к этому вопросу вернуться чуточку попозже и уже продать квартиру именно по той цене, по которой хотите. А сейчас вы как будто бы вот, и вы это поймете и увидите, и у вас будут доказательства тому, того, что вы как будто бы продешевите.
3: Я понял. Спасибо.
2: Во благо.
3: А просто, а когда вернуться, как бы, когда начинать, через какое-то время, как я могу узнать, когда начать?
2: Ну, смотрите, если ориентироваться на то, что говорит хорральная астрология, то это где-то около 4 месяцев должно пройти. Если вообще глобально подходить к астрологии, то у нас сейчас в целом не очень благоприятный период, потому что у нас сейчас весь июль ретроградный Меркурий, в августе будет коридор затмений. В этот период астрология, только как бы речь идет о каких-то срочных, экстренных ситуациях. Если у вас ситуация не такая, то лучше подождать.
3: Да.
2: И вот исходя из всего этого, это где-то, ну, через хотя бы 3 месяца, то есть получается где-то в конце сентября, октябрь, вот так вот.
3: Начинать, да?
2: Ну, возвращаться вообще к цене, к формированию цены, изучению рынка, и, может быть, вообще у вас там поменяются обстоятельства. Если хотите, вы можете вернуться точно так же к нам с вопросом, или, может быть, вопрос какой-то другой будет в связи с вашей ситуацией уже вот через несколько месяцев, и посмотреть, что получится.
3: А вот так как бы что продадим быстро, не быстрого, как бы там не видно.
4: Еще раз, Альберт, смотрите, да. Именно из-за того, что у вас сейчас в вашей ситуации, да, по которой встал вопрос о том, что вы хотите продать, вы находитесь в неком лахаце. Вам нужно немного успокоиться. Успокоиться, отпустить эту ситуацию и чуть-чуть подождать. Опять же, вы можете сейчас наши рекомендации пропустить мимо ушей, на что вы имеете полное право, и тогда вы продадите квартиру, но не за ту цену, которую вы бы хотели, или за сколько стоит на самом деле ваша квартира. Но не сейчас, и не здесь, и не сегодня.
2: Ну, я, собственно, то же самое хотела сказать, что вы можете продать ее прямо сейчас, если вы, допустим, очень сильно снизите цену, что и показывает сейчас астрология, что у вас цена не соответствует квартире.
4: Но потом вы будете недовольны
2: потом
4: этим.
2: Это не то, что вообще нужно, не то, что вам рекомендует пространство, скажем так.
3: Спасибо.
2: Во благо.
3: Спасибо,
2: что обратились к нам. Да, всего доброго. Что ж, такой у нас сразу активный процесс начался, потому что вообще-то бытовые вопросы и такие жизненные, они, с одной стороны, кажутся, зачем их задавать кому-то, с другой стороны, очень часто мы не можем действительно принять решение.
4: Особенно, когда ситуация, когда ты из-за того, что ты входишь вот в это эмоциональное состояние, ты не можешь отпустить вот эту медвежью, я бы даже сказала, хватку в своей ситуации, и, соответственно, ты начинаешь подстраивать обстоятельства под свой вопрос. Не всегда, не у всех этот метод срабатывает. Так, я предлагаю сделать небольшой перерыв.
2: Хорошо.
4: Но перед этим напомним номер телефона 03-944-7777. Это номер телефона программы «Белые карты». Вы можете позвонить, вы попадете на автоответчик. И в ближайшие дни я, либо Лидия Топельберг, вам перезвоним для того, чтобы назначить дату участия в следующих программах. Сейчас мы послушаем небольшую песню для того, чтобы
2: связаться с нашим следующим участником.
4: Да, да.
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Реклама. Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топель.
5: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
6: Мы снова с вами, и я считаю просто необходимым напомнить вам номер телефона 0394477777, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать ваш номер в системе, и мы могли с вами связаться в самое ближайшее время и назначить вам дату участия в наших следующих программах. Ну, а у нас на связи наша следующая участница Виктория. Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
6: Виктория, по традиции просим вас напомнить, с какими вопросами вы к нам пришли, чтобы мы могли понятно для всех радиослушателей с вами общаться.
7: Да, конечно. Меня интересует вопрос. Я нахожусь в отношениях с мужчиной год, и хотелось задать вопрос картам Таро и астрологии, что ожидает и насколько это наш путь и нам вместе по жизни.
6: Угу. А у вас в результате будет только вот один этот вопрос и картам и звездам, или все-таки хотите еще про себя?
7: Мы хотели. Да, я хотела посмотреть еще про себя, потому что у меня есть повторяющиеся события в жизни, ситуация, которая постоянно повторяется. То есть как невыученный урок.
6: Вроде ты его учишь. В теме отношений с кармической точки зрения.
7: Да.
6: Так, хорошо, с чего мы с вами начнем? Что вам хочется сейчас?
7: Как вам удобно.
6: Тогда давайте начнем с вашей личной истории, с вашей кармы, а потом уже будем говорить про совместимость. Виктория, смотрите, на самом-то деле ваша карта натальная говорит о том, что каких-то глобальных, серьезных проблем с отношениями у вас не заложено. У вас есть указание на то, что партнерская тема должна как-то более внимательно вами просматриваться, что это не просто легкие отношения, что вы такая прекрасная девушка, к которой все приходят и все вас любят просто за то, что вы есть. То есть все-таки какие-то усилия для того, чтобы строить отношения, прикладывать надо. Но какой-то катастрофы карма не говорит об этом. У вас даже вплоть до того, что есть в кармической астрологии такое понятие кармические пары. Это сочетание, определенное сочетание планет, их существует 6 типов. И если у человека, там, допустим, одна кармическая пара, то сложности какие-то, шероховатости могут быть в отношениях. Две кармические пары — это уже прям сложно, три — это прям вот совсем уже на грани, у вас нет ни одной. То есть в целом вы достаточно гармонично можете вступать в отношения с противоположным полом. Если говорить о каких-то указаниях на отношения в светском плане, не в кармическом, то вы, во-первых, у вас асцендент в Козероге, и сейчас мы говорим не про ваш солнечный знак, да, а именно про асцендент, который очень сильно оказывает сильное влияние на нашу с вами жизнь, на наш характер, на внешность часто. И вот когда асцендент в Козероге, это говорит о том, что вы очень такой человек по жизни собранный, структурированный, и вам бы, вам бы хотелось, чтобы у вас был всегда четкий какой-то план, понятная какая-то история в отношениях, в тех же и вообще во всех сферах. А вот если говорить о вашем идеальном партнере, который вам вот предписан натальной картой, скажем, это не чуждый вашему асценденту представитель тоже достаточно детализированной девы. То есть планета, которая отвечает у вас за отношения, находится в деве, и вы, ну, просто вы должны как бы подстраиваться под вот эти указания и, может быть, обращать внимание на детали. Может быть, если вы будете замечать какие-то мелкие звоночки, скажем так, а не просто все принимать, как будто бы вот так должно быть, то это вам поможет предотвращать какие-то ситуации. Опять же, и вы, ну, как бы не стоит, наверное, нам рассказывать, о каких паттернах повторяющихся идет речь, но если вы сами замечаете, что такое происходит, конкретно в вашем случае это не какая-то жесткая партнерская карма, это именно вам урок для того, чтобы вы извлекли тот самый урок из ваших отношений и поняли, на что вам обращать внимание, вот следуя вот этой вот детализации девы и структуре козерога по вашему асценденту. Пожалуй, это вот все, что я могу вкратце в рамках программы вам сказать относительно вашей темы отношений.
7: Благодарю вас.
6: Во благо.
8: Виктория, я пока Лида рассказывала, что у вас в натальной карте, я, естественно, уже посмотрела на картах Таро, на ваш второй вопрос. И все, что вот вы просили, чтобы мы узнали, я сформулировала в одном вопросе, какие энергии вас сейчас окружают в ваших отношениях. И вот что говорят карты Таро. Первое, что попадается, да, нам как бы вот считывается, вернее, это то, что каждый из вас играет какую-то несвойственную ему роль. То есть я не говорю сейчас, что есть в ваших отношениях какой-то обман. Нет, я говорю, что каждый из вас играет несоответствующую роль. И из-за этого у вас идут какие-то такие, знаете, недопонимания, недомолвки. И отчасти ваши отношения немного походят. Может быть, это внутреннее, может быть, это и наружу как бы выходят, такие как эмоциональные качели. То есть у вас происходит следующее. Вы друг с другом не можете иногда быть, и без друг друга вам невозможно. Ну, вот такие вот какие-то эмоциональные качели. Но не так вот, как мы привыкли видеть в мексиканских сериалах, да, назовем это так. Более как бы все спокойно, как бы уравновешенно, скажем так, по-взрослому. Но есть, как считывается какая-то вот, ну, нечестность, что ли, вот или вот, действительно, как я первый раз и сказала, что играете какую-то не свою роль. Из-за этого гармония и равновесие в вашей паре, она немного потеряна. Но если вы, наконец-то, откроетесь, это могут быть страхи, нашептывать это все, да, вот такое вот нестандартное поведение, еще какие-то моменты, может быть, я не знаю, окружающие что-то вам там говорят, дают какие-то советы, возможно, у вас есть какие-то очень близкие друзья или просто приближенные к вашей жизни люди, которые считают, что они эксперты в этом вопросе, и они могут, даже если вы не спрашиваете, давать вам какие-то рекомендации, советы. Вот если вы эти моменты устраните, у вас может сложиться очень даже неплохая пара, потому что у каждого из вас есть свой багаж, есть свой опыт, но и также уже есть приобретенная мудрость, которая поможет вам построить ваши отношения, так как вы оба хотите, так как у вас в голове, да, есть вот эта вот как бы модель взаимоотношений, модель отношений личных. Вот то, что говорят карты, это то, что у вас сейчас на данный период времени проходит.
7: Я поняла, но есть вопрос еще.
8: Давайте.
7: Это может быть из-за того, что у партнера он сам по себе, то есть по своему знаку он постоянно взвешивает все, и у него постоянные качели, то есть он может у него нет уверенности, хотя он говорит обратное и хочет идти дальше.
8: Здесь
7: почему
8: карты
7: я и задаю вам вопрос?
8: Здесь карты.
7: Он говорит, что пришло время принять решение и идти уже как бы в совместную жизнь. Не просто быть, ну, парой, а быть семьей.
8: Угу.
7: И для меня это очень ответственный шаг, потому что, ну, это
8: вам кто-то
7: для меня серьезный.
8: Скажите, только честно, вам кто-то что-то говорит про вашу пару?
7: Ну да, подруги.
8: Вот, пожалуйста, скажем так, пусть ваши подруги закроют дверь с той стороны и перестанут лезть со своими советами в вашу жизнь. И вы сами сможете разобраться, потому что интуитивно вы прекрасно понимаете, что это ваш человек. Да, со своими какими-то тараканами, так же, как и они есть у вас. Но карты здесь общие, то есть те карты, которые в рамках программы я могу сейчас разложить, они выпали на вас обоих. То есть вы одинаково себя ведете. Только есть еще люди, и я уже в начале своего расклада сказала, что приближенные к вам, которые считают, что могут вам советовать, могут вам давать какие-то рекомендации, и они, помимо того, что просто, причем вы не всегда даже спрашиваете, и помимо того, что они дают свои непрошенные советы, так они еще и ждут, когда же вы, Виктория, этими советами воспользуетесь.
7: А это обижает его.
8: Естественно.
7: Что они лезут. Я поняла. Спасибо вам огромное.
8: Во благо. Во благо. Надеюсь, мы вам помогли.
7: Да, вы мне очень помогли. Благодарю вас.
8: Во благо.
6: Всего вам доброго. Так, финишная прямая, но мы сейчас связываемся с нашим третьим участником. И он уже на связи или еще пока нет? Номер телефона, пока мы с ним связываемся, да, у нас техническая небольшая заминка. 0394-47777. Набирайте нас прямо сейчас, если вы хотите оставить свою заявку и зафиксировать ваши данные. Мы с вами свяжемся и назначим вам время и дату участия. А сейчас у нас на связи наш третий на сегодня участник Сергей. Добрый вечер.
9: Добрый-добрый.
6: Сергей, по традиции просим повторить вопрос, с которым вы к нам пришли, чтобы все радиослушатели понимали, о чем будем говорить.
9: Стоит ли мне продолжать дело, которое я начал?
6: У вас только этот вопрос, и вы задаете его и да. картам, и звездам.
9: Да. И туда, и туда.
6: Хорошо. Начнем тогда с хорарной астрологии. И хорарная астрология вам говорит, что не стоит. Да, я буду кратко, потому что больше
8: я даже не успела.
6: Других комментариев у меня не будет. Вот то, что карты на текущий момент. Может быть, к этому вопросу можно будет через какое-то время вернуться, но вот сейчас, в сегодняшний день, они говорят, что это просто может... Ну, не то чтобы не стоит. Вы можете попробовать, но это, скорее всего, просто где-то затормозится, заглохнет, что-то пойдет не так, и лучше повременить с этим.
8: А вот карты Таро говорят, что почему есть такая, возможно, мнимая задержка на пути, да, назовем это так. У вас не хватает ресурсов каких-то. У вас не хватает... Эту карту еще можно считать, вот девятка мечей, можно считать как еще нехватки знаний, но следующие карты, которые выпали рядом с девяткой мечей, они говорят именно про ресурсы. То есть вам не хватает каких-то ресурсов для того, чтобы... продолжить свое дело. Может быть, вдохновение как-то ушло. Но здесь вот карты больше не говорят. То есть они говорят о том, что этот вопрос немного вызывает у вас уже, скажем так, на повседневную вашу жизнь апатию, но при этом оставить его и забыть про него вы не можете, потому что где-то интуитивно вы понимаете, что это все-таки ваше. И оно может как бы вам принести... то удовлетворение жизни, которое вы хотите. То есть это изначально было как вашим хобби, как карты говорят, да? А в итоге переросло что-то более масштабное. Но на данный момент, чтобы оно вышло на вот этот вот масштабный ресурс, у вас не хватает каких-то ресурсов.
6: Я могу предположить, опять же, исходя из астрологии, что речь про финансы, потому что если смотреть право, ну, о вас на текущий момент, что с финансами у вас как будто бы сейчас действительно какой-то провал. Ничего конкретнее не скажу, но это в контексте вашего проекта. Сергей, вы с нами?
9: Хорошо. Спасибо.
8: Рекомендация будет немного подождите, повремените с этим вопросом, то есть и не отрезайте да, свое решение заниматься этим делом, ну и не продавливайте, и просто чуть-чуть подождите. Вот вам сейчас рекомендация и от звезд, и от карт Таро подождать, как хищник, затаиться и ждать.
9: Жду.
6: Спасибо вам за участие. Хорошего вам вечера. Всего доброго. Так, ну и буквально мы просим Кристину Кипнис таки успеть рассказать нам, что же карты Таро рекомендуют нам делать и как чувствовать себя в ближайшую неделю.
8: На самом деле, вот здесь как-то немножко, мне кажется, разнится у нас с тобой прогноз, ну, твои звездные новости, прости, и карты Таро.
6: Там все позитивненько.
8: Как-то да, ты знаешь, как-то вот не соответствует.
6: А я не могу сказать, что у меня было негативненько.
8: Нет, то, как ты рассказывала, было очень позитивно.
6: Так что я считаю, что мы сейчас найдем точки соприкосновения.
8: Да, рассказ у тебя был очень позитивный. Короче говоря, ближайшие энергии от карт Таро, значит, ближайшая энергия — это с 6 июля по 12. Общая энергия недели. Неделя открывает период, когда многие почувствуют, что жизнь начинает выстраиваться в правильном направлении. Это время зрелых решений, внутренней уверенности и первых шагов к большим переменам. Высшие силы словно создают благоприятные обстоятельства, помогают навести порядок в важных сферах жизни, укрепить отношения, решить семейные вопросы и одновременно открывают новые социальные возможности. Главная энергия этой недели – а не ждать, а действовать. Все, что будет основано на честности, ответственности и уважении к себе, получит мощную поддержку. Если давно ощущали, что стоите на месте, вот сейчас появится шанс выйти на новый уровень. Первая карта, которая выпала на эту неделю, это старший аркан «Император». Император говорит о внутреннем стержне, дисциплине, правильном выборе. Это период, когда важно брать ответственность за свою жизнь и перестать надеяться на случай. Многие окажутся именно там, где должны быть, и принятые сейчас решения способны определить дальнейший путь. Неделя благоприятна для наведения порядка в делах, оформления документов, карьерных вопросов, финансов и любых серьезных начинаний. Вторая карта – это старший аркан «Императрица». Императрица приносит мягкую, теплую и созидательную такую энергию, говорит о поддержке высших сил в семье, доме, отношениях, социальной сфере, там, где долго не удавалось найти те или иные решения. Могут появиться нужные люди, правильные слова или благоприятные обстоятельства. Это хорошее время для заботы о близких, для творчества, восстановления внутреннего ресурса и создания атмосферы гармонии вокруг себя. Третья карта – это туз Кипетров. Эта карта приносит начало нового этапа. Период многим откроется интересная возможность. Новое знакомство, предложение, идея, работа, обучение или проект. Даже если сначала покажется чем-то незначительным, именно сейчас складывается фундамент будущих достижений. Главное не испугаться перемен, не отказаться от шанса только потому, что он выводит из зоны комфорта. Ну и итога недели. Неделя проходит под энергией роста, поддержки и новых возможностей. Сначала вы почувствуете внутреннюю опору и понимание своего пути, затем получите помощь извне, а после жизнь может предложить шанс, который способен изменить очень многое. Совет недели – доверяйте себе, но не сидите сложа руки. Судьба открывает двери там и тем, кто готов сделать первый шаг. Именно сейчас даже небольшое решение может стать началом больших позитивных перемен. И сразу хочу сказать, что даже подождать и отпустить ситуацию – это тоже шаг к исполнению своих каких-то заветных мечт.
6: Ты знаешь, я поняла, кому был прогноз. Для тех, у кого ретроградный Меркурий в натальной карте. Типа всем остальным подождите, а вы можете действовать. Но на самом деле я с тобой согласна, что да, это тоже ответственный шаг. Научиться чувствовать пространство, созидать, созерцать, выжидать, планировать, а потом с новыми силами бросаться в пучину нашей непростой и увлекательной жизни.
8: Красиво сказала.
6: Ах, спасибо.
8: Ну и по традиции. Значит, первое. Номер телефона 03-944-7777. Это телефон нашей программы «Белая карта». Вы можете позвонить, вы будете на автоответчик. Ваш телефон зафиксируется. В ближайшее время я, либо Лидия Топельберг, вам перезвоним. Это может занять и несколько дней, это может занять и даже... Бывает, что неделю.
6: Имейте в виду,
8: очень много.
6: Прямо сейчас, как мы выйдем из студии,
8: нет,
6: мы вам звонить точно не будем,
8: факт,
6: поэтому
8: завтра.
6: Имейте терпение. Да, это происходит тогда, когда у нас есть возможность добраться до телефона и набрать вас.
8: Ну и по традиции. Дорогой наш радиослушатель, помни, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг.
6: и Кристина Кипнис. И мы желаем вам прекрасной недели.
10: Вам выпала белая карта.
0: Кто следующий?

0: dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Настроение ярца на шаб. Ах, ты сумасшен.
1: Наша музыка, ваше настроение.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Здесь я ложусь в кровать, чтобы помечтать.
1: Чтобы помечтать.
0: Меня любит сон, и я в сон влюблен. Прекрасные сны мои, цветные, длинные, и даже иногда с продолжением. Непростые у меня со сном отношения, но тем не менее. Каждый вечер я жду этой встречи, уже с вечера я готов к встрече. Ложусь я, и ты ложись, моя вторая жизнь. Моя территория, где сам себя стою я, отстаивая в сражениях без поражения. Облака массивные в снах моих, девушки красивые, агрессивные в снах.

0: that's all I ask. A chance to remind you of all that we have, all the good times.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: дрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему!
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мне так спокойно с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень.

0: Lego. Lego.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Быть с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
1: Первое радио.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: И быть с тобой.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио.
4: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Рядом с тобой.
8: Первое радио.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: черный смокинг,
1: золотой Ролекс,
0: серебристый Бентли,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско радио.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Радио.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а я эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.